0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 5 часов 40 минут. Доброй ночи!

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну, а что же бесит россиян?
4: Все.
3: Сообщение коллег в духе «Есть минутка». Вот это вот, знаешь.
4: Знаем.
5: У нас в коллективах такие тоже есть.
3: Это же периодически опрашивают. Вообще, ближе к лету все начинает бесить. Вся работа. Хочется отдохнуть, а надо работать. Ну, в общем, опять спросили россиян, что вас бесит на работе, какие коммуникации с коллегами. Бесят рабочие сообщения без конкретики. Фразы типа «надо обсудить», «давай поговорим».
4: Да.
3: А можно тебя?
4: И пауза такая минут на 10-15.
3: Да, ну. Или, например, ку-ку и дальше
4: да,
3: ждешь.
4: Да, да, да.
3: Ну и что дальше?
4: А еще очень распространенный вопрос от многих. Вот это, ты где?
5: Да. Причем час ночи он
3: так
5: тебе приходит.
3: Так и хочется ответить, да. Еще одна частая причина недовольства – долгое ожидание ответа. И голосовые сообщения, и внезапные звонки вообще бесят. Это худший формат.
4: Еще и километровые сообщения, особенно аудио.
6: Ну вот, да. Но благо в некоторых мессенджерах можно сразу расшифровку аудио.
4: Вот,
6: нажать.
4: Это
3: сразу
4: очень хорошо.
3: Кружочки.
4: Кстати, требую расшифровку кружочков, да, и нюцев.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Мы начинаем.
3: Утреннее шоу на радио Пилот.

0: Доброе утро, 7:04 в Екатеринбурге, среда, 3 июня, и за окном сейчас, ой, кстати, подождите,
1: да, сколько? Минус?
0: Плюс 13, я просто вижу, что это трек, который только что играл, это Майкл Джексон.
2: Ну, трек называется Майкл Джексон.
3: Ну, скорее всего, из этого.
0: Все.
3: Да, из фильма ли случайно?
2: Мэшап. Нет, самому треку лет 15. Кстати, вот показывают же в кинотеатрах, у нас музыкальный редактор сходил с женой и сыном. Сыну, говорит, понравилось. Он прям снят, кстати, как вот один большой клип.
1: Вот молодежь прям вообще пищит от этого фильма. Да. Как молодежь, я говорю, лет вот до 20, до 30 прям выкладывают сторисы в соцсетях.
2: Там прям в зале танцует, лунную походку исполняют.
1: Да, и подростки тоже все в диком
0: восторге. Но некоторые расстроены, что всего до 23 лет его жизни показано, а дальше, ну,
1: дальше снимут типа еще продолжение.
3: Как будто бы что-то вот, ну вот я тоже почитал, как будто что-то не хватает.
1: Вам уже хватило, там уже показали других фильмах.
3: Слушай, уже несколько дней подряд замечаю одного и того же человека с Яндекс.Лавки, который спит у нас здесь на парковке в машине. Может быть, что-то, я вот уже не знаю, может подойти к человеку, спросить, может у него какая-то сложная жизненная ситуация, он ночует у нас.
0: У него режим в одно и то же время.
3: И у меня вопрос к работникам внутренних органов, а это разрешено вот так вот прямо
0: просто
3: в центре города?
0: Машине?
3: Да, просто спать в машине? По-моему, нет.
0: Он припаркован.
3: По-моему, нельзя.
0: Подожди, он припаркован.
3: Ну и что, он в заведенном автомобиле сидит?
0: Ну и что? Там нет знака, что нельзя стоять в заведенном автомобиле.
2: Это может быть опасно в первую очередь для него.
0: Для него самого, да. А у меня, кстати, для автомобилистов есть информация. Машиностроители, космонавты сейчас прямо укладывают асфальт, и то же самое на фронтовых бригад космонавтов происходит. В общем,
3: на улице Белинского, Фурманова до сих пор не уложены полтора ряда. Вот этот кусочек, квадратик маленький такой, а что там происходит?
1: Асфальта не хватило.
3: Да, такое ощущение, как будто не подвезли туда вот эту заплатку.
2: Давайте скинемся на асфальт.
3: Не знаю, положите уже ее там, пожалуйста. Сейчас будем начинать новый день с вами, Катапульта. Мы будем здесь до 11 утра, так что просыпайтесь.
4: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Свидание в букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
9: ИП «Каутаев Сергей Юрьевич». УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
11: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
12: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
11: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
13: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
14: По-моему, топ.
13: Да, топ. Компьютерная академия.
12: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
13: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.
15: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
16: Кредит предоставляет по ОДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Мы более 20 лет занимаемся сыпчиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
14: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
7: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.

0: 5-8-3-0-9-4-4-1-2. 18+.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1-2-3-4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта.

0: Спонсор афиши – Ассоциация Федерации свободных байкеров. Только с 5 по 7 июня 2026 года мотофестиваль движения «Урал» в Екатеринбурге.
1: С людьми я работаю много лет. Я их обожаю одевать.
2: Это я.
1: Мы делаем здесь amazing customer service. У меня хороший стаф с нами работает. И этот стаф уже со мной почти 20 лет работает.
3: Вот это правда, почти 20 лет. 7
4: из
3: часов.
4: Этого стафа я только одним
3: меня. Да, ты только конечно.
5: Ты. Это уже не стаф, ты шкаф.
6: Ты стар просто.
3: Да, раритет. 7 часов 13 минут в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Кстати, вот этот стаф, этот шкаф, этот вот это вот все, эти тумбочки, увидим сегодня. Можете посмотреть сегодня в Гринвиче. Вы приходите смотреть радио тоже. Это, можно сказать, культурно-развлекательная программа для
4: всего города.
3: Да, у
4: нас вечером будет эфир с 4 до 8, поэтому подтягивайтесь.
3: Подтягивайтесь, да. Что еще будет? Можно запланировать себе на выходные. Вот лето на заводе, опять выходные. Большая будет там программа семейная, посвящена семьям и крепким связям внутри семьи. Это да.
4: Скрепы.
3: Да, скрепы. А еще в Екатеринбурге пройдет экофестиваль со свопом растений, виниловым сетом, выставкой, арт-объектом. Это будет в парке Маяковского.
6: Своп — это обмен, я так понимаю.
3: Да. Большой городской экофестиваль «День эколога», посвященный экологичному образу жизни. Будут и мастер-классы по составлению, по созданию изделий из переработанных материалов, и йога на свежем воздухе, и будет спектакль от Калейдотеатра, будет экологическое кино, выставка арт-объектов от института, от Академии архитектурной. Лекции будут, выступления, хор будет петь. В общем, все это будет в субботу в парке Маяковского, естественно, вход свободен. Ну, а сегодня...
4: Субботу в парке Маяковского я буду людей встречать.
3: А, да? Что
4: да, это я же веду все это мероприятие.
3: Серьезно?
4: Да.
5: Сашка будет как дворецкий или как?
4: Нет, я буду работать на основной площадке, ну и присоединяться к мастер-классам, которые там будут идти. Там будет много интересных площадок, поэтому если кто-то захочет прям к нам присоединиться...
5: Сашка уже руки кремом натирает.
4: В том числе и к экологической составляющей тусовки, пожалуйста, приходите.
3: Театр «Турдус» решили по средам устраивать музыкальные квартирники на летней веранде ресторана «Ле Бург». Открытая веранда, вот прекрасный будет живой вокал, гитара, фортепиано в исполнении артистов театра «Турдус», известные хиты, которые вы будете узнавать с первых нот сегодня вечером и вообще каждую среду в течение июня, так точно, если вам зайдет, просите их еще не останавливаться. В театре драмы «Зойкина квартира» сегодня вечером, это по Булгакову. Днем швейное ателье, а ночью...
5: Так кабаре. Есть уже стихи, мы любим,
3: знаешь, как
5: да,
3: это? У тебя же дочка
5: смотрим.
3: Говорила шьюхи, днем шьюхи, ночью. В Максимилиансе сегодня группа Трубецкой, это половина группы Ляпис Трубецкой. Приходите тоже под хиты поотрываться. Ну вот, собственно, все, такой день хороший. Вообще сегодня без осадков можно погулять.
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, Чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
7: Реклама.
10: Утро доброе – это когда завтрак из 3 блюд.
7: Завтрак от 259 рублей.
10: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
11: Горный велосипед «Rush» 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
12: 3, 2, 1. Мультибрендовое пространство «Хайлайт» запускает модную катапульту.
13: Ого! То, что нужно каждой женщине.
12: Более 60 российских и уральских брендов. Яркие, современные и актуальные образы.
13: Примеряй, миксуй и создавай свой неповторимый стиль.
12: Катапультируйся в лето вместе с магазином «Хайлайт» в Гринвиче.
13: Екатеринбург, 3-й этаж, 2-я очередь.

0: Рельсов 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Миша, возьми еще эти коробки.
3: Они уже не входят ко мне в машину.
4: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
5: Мы стекло у шкафа разбили.
2: Ну, Миша!
4: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Улыбка.
8: В сети стоматологических клиник территории «Улыбки» это очень популярное слово. Ведь по промокоду «Улыбка» действует скидка 10% на лечение.
9: Профессиональная гигиена полости рта от 3900 рублей.
8: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии территории «Улыбки» на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38, Екатеринбург.
10: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
12: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
13: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
14: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
15: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: Автопульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:25. В Екатеринбурге мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санек, на посту, что там, рассказывай.
2: Всем доброго утра. Начинается это утро опять с плотной движухи в районе Жибайки. Выезд в сторону Каменных Палаток со стороны Кора и Сыромолотова. По Высоцкого там как бы вообще такой трафик очень-очень плотный в течение дня сохраняется. С затруднениями уже начинает двигаться дублер Сибирского тракта со стороны 40-летия ближе к Калине. Два моста Калины норм, сразу говорю. Но предупреждаю, да, там как бы аккуратнее надо, особенно те, кто едет со стороны Комсомольской, чтобы развернуться и уехать в сторону Тюмени. Затруднения в движении также на улице Ленина. Что-то вдруг в районе кольца Луначарского, если ехать в сторону Восточки. С самого утра опять стрелочников стоит в направлении Северного автовокзала. И с самого утра пробки на Уралмаше. Притом на Баумана просто люто со стороны старых большевиков все до метро стоит. Затруднения в движении остаются на машиностроителей. Понятно, победы перед космонавтов. Бибеля пока не жгут, и это нормально. Выезды с отдаленных районов тоже. А вот объездная перед Амундсен на таком серьезном нагрузе со стороны кольца. То есть практически половина участка скоро будет перегружена. Будьте, пожалуйста, внимательны и пробки объезжайте стороной. Ну и, конечно, соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Регинес». Напомню, друзья, вы можете дозвониться по телефону 237-104 в прямой эфир. Мы обсуждаем автомобильные вопросы, темы, актуальные для автомобилистов, и конкретные автомобили тоже. Кто на связи?
3: Алло.
2: Началась запись вызова. Это я слышал. Кто там?
4: Доброе утро вам и вашей команде, всем слушателям Радио Пилот. И вот вчера разговаривали по поводу устройства дорог, что делают с уступами. Вот я хотел наших автолюбителей предупредить. Вы когда едете по объездной и в сторону Леруа из-под моста выезжаете в горочку, вас ожидает вот как раз вот такая ступенька. Будьте, пожалуйста, аккуратны и на большой скорости там не двигайтесь.
2: Ну, там везде знаки стоят, чтобы ты на большой скорости не двигался, это первое. Второе, когда его укладывают, я могу понять, что уступы остаются, потому что, но выверить, не знаю, есть ли технологические особенности там какие-то, еще чего-то, не вдавался в подробности. Но когда срезают асфальт, ну, можешь сделать его фрезой-то как бы под углом.
4: Можно
2: чтобы...
4: же сделать нормально, можно, а зачем?
2: Понятно, спасибо тебе большое за важное сообщение и за запись вызова тоже. Следующий звонок примем, 237-104, вы можете дозвониться. У нас прямой эфир, господа. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы. Кто на связи? Алло.
5: Доброе утро, Александр.
2: Привет.
5: Хотел узнать по поводу хранения электромобиля в паркинге. Сколько я знаю, сейчас это...
2: Бомбяжка с 1 июня, да?
5: Да.
2: Ну, а чего хранение? Я вчера подошел к своему представителю управляющей компании. Вообще, на самом деле, подходил, когда у нас началась вот эта бомбяжка по поводу покупки электромобилей и гибридов заряжаемых. Я хотел купить себе, поставить на паркинг, спрашивал, можно ли установить зарядное устройство там и так далее. Это было, по-моему, пару лет назад. Мне сказали: Сань, да вообще, ну, конечно, мы там вот сейчас продумываем схему, как туда выводить, значит, все, то, пятое, десятое. Проходит 2 года, сейчас вот новые все правила, новые законы. Значит, сейчас что будет с рынком электромобилей и гибридов заряжаемых внутри города, эксплуатирующихся, и владельцев, у которых нет собственного дома, зарядки там, и нет возможности оборудовать парковки всеми должными мерами для безопасности, пожаротушения и так далее, я думаю, их начнут продавать. Как они начнут их продавать, с какой оценкой их начнут продавать, каков будет спрос на эти автомобили сейчас в крупных городах, тоже вопросов много. Потом, я задал вопрос,

0: конкретные. А что, кого и как сейчас же там надо, чтобы как в бомбоубежище были и санузлы, и возможность там то, пятое, десятое, и воду получать и так далее. Он говорит, да мы еще с этим-то не разобрались. А тут еще накидывают законы по поводу электромобилей. Но, в общем, сходили, говорит, мы в администрацию, пока ничего толком не понятно, то есть много есть нюансов, которые надо дотереть, но по факту напрягают уже то, что любой пожарный инспектор сможет выписать протоколы за то, что там паркуются электромобили без ограждений, там, этих пожарных перегородок и так далее, и так далее. И вот тут вопрос, как бы быстрее штрафы начнут выписывать или быстрее переоборудуют это все? И за чей это счет все будет переоборудоваться? Вот, потому что вот эти все раковины, умывальники, которые там тоже как бы предписано сделать, шторки вот эти, противопожарные перегородки, там средства пожаротушения и так далее, это кто будет делать? Это владелец будет делать? Это товарищество жильцов это будет делать? Или это будет делать управляющий компания? Ой, сколько там вопросов мы ей накидали. Я тебе честно скажу, это вот я понял, представителя надо пригласить к себе и не один вечер на кухне за разговорами провести на эту тему. Честно. Потому что вот так просто без не разобраться. Правда. А по факту ждет, видимо, одно. То есть люди начнут как бы от этого геморроя избавляться и просто перестанут. Если мы говорили 2 года назад о том, что у нас развиваться только начинает инфраструктура по поводу там зарядки автомобилей и так далее, и так далее, и так далее, то сейчас, по сути, этот рынок, походу, умрет на корню, потому что инфраструктура так и не успела развиться. А поддерживающих мер никаких нет для того, чтобы ты купил себе электрический автомобиль и экономил, там, я не знаю, еще что-то делал. Наоборот, ужесточение и завертывание гаек на эту тему. Ну, вот тут как бы вопрос. Либо покупать свой дом и там заряжаться, хотя могут закон какой-нибудь и средства пожаробезопасности придумать и для своего дома тоже.
1: Понятно.
0: Пока много вопросов. Не знаю, может быть, кто-то из владельцев подобного транспорта прокомментирует. У нас в эфир дозвонится. Тебе спасибо за то, что этот вопрос озвучил. Хорошего дня. Еще успеем один быстрый звонок принять. 237-104. Вот мы тут как бы периодически проблемы разные обсуждаем. И если есть кто-то из владельцев электричек, гибридов, кто паркуется в подземных паркингах, вообще вы там как? Алло. Алло.
2: Алло.
0: Да-да-да, привет. Привет.
2: Слушай, вот езжу на Ларгусе, вот сейчас просматриваю варианты, Haval новый, H3, ага. Рестайлинг. Что вот про него можешь сказать?
0: Я скажу так, платформа, которую они уже изюзали, как и многие другие производители, да, действительно, она с одной стороны уже оскомину набила, но хотя бы они ввели там, ну, на мой взгляд, более правильные настройки, сделали поинтереснее в плане каждодневной езды, на мой взгляд, были убраны эти ненужные элементы в дизайне, и сейчас, наверное, я бы его выделил в лучшую сторону по сравнению с предыдущей версии, тем более, что там есть версия пошустрее. Но мне там не хватило вот именно вопросов там комфортности каких-то, еще чего-то в плане шумоизоляции можно было еще поработать. Потому что есть машины у этого же концерна, которые едут интереснее, да, они чуточку дороже. Тут как бы вопросов нет. Поэтому если ты смотришь компактный достаточно кроссовер по соотношению цена-качество, вариант неплохой. Но
2: да
0: сдвигать...
2: вот наоборот рассматриваю, да. Что-то побольше, вот у Ларгуса большой багажник, как таковых универсалов сейчас не выпускают, вот какая-то альтернатива.
0: Ну, это тебе, дружок, придется потратить примерно на 500 000 больше, это же не H3 не такой объемный. Так что тут подумай еще. Да, сейчас, к сожалению, такого объема багажников, как у тебя, ну, ты не встретишь. Надо хозяйственную машину брать. Это что, такое-нибудь Добло? Как пример тебе могу привести.
2: Не, ну, новое, что бы хотелось посмотреть.
0: Ну, у китайцев такого нет. И в этом классе вообще ничего не представлено. Ты либо уже берешь что-то за 4-5 миллионов рублей с багажником, в который ты мечтаешь поместить все, либо уже, как бы, машину попроще, поменьше, дешевле, но при этом обламываешься за большое пространство.
2: Ну ладно, понял.
0: Тебе спасибо. Спасибо, удачи, благодарю за внимание и звонки. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Реклама спонсора.
3: Выбирай кроссовер Havail Jolion Virginus. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion Virginus. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Virginus в Екатеринбурге. На Гурзувской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Virginus и на сайте virginus-havail.ru.
4: Реклама.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Лен, послушай! Что Смирновы в общий чат скинули?
11: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
12: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
11: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
12: В Лимпопо? Конечно!
13: Ура! Купаться!
14: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
15: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова 2.
16: Кто

0: 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру. Утро на...

0: Саака Иванцетти, 58А. Партнер проекта – сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены». ИП Климович, Игорь Сергеевич.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Саака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
2: Ура! Веер-парк!
3: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
2: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
3: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Катапульта!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 7 часов и 44 минуты в Екатеринбурге.
3: Итак, начинается творческая игра, и мы ждем наших слушателей. Вы можете дозвониться по телефону 237-104, мы вам четверостишье. Вы в конце правильно в рифму слово вставляете и приз хороших получаете.
2: Спонсор нашего конкурса ООН «Новый картинг» и еще больше драйва на инновационной 8 сайт turbokarting.ru.
3: Ну, кто дозвонился к нам? Привет.
2: Алло.
3: Доброе утро.
4: Укусики.
5: Кто шустрый?
6: Здравствуйте.
5: Привет.
3: Представься.
6: Дмитрий.
3: Здорово, Димон. Ты скажи мне, Димон, любишь скорость?
5: Драйв? Твоя любимая вот скорость.
6: Ну, нормально 110-115.
5: В смысле, где?
3: Ударов в минуту?
6: Понятно.
3: Значит, для тебя мы приготовили стихотворение. И мы сегодня, у нас пришла творческая мысль в голову посвящать стихи тем, кто нам звонит.
5: Да.
3: Значит, начнем про тебя стих.
2: Вообще стопроцентный.
3: Димон за рулем начинает разгон. В картинге признанный он чемпион. В заездах отчаянный он человек. Бесстрашно штурмует гоночный...
6: Трек.
3: Молодец, да, да, трек,
5: конечно.
3: Абсолютно
5: а
3: верно.
5: А там же можно разогнаться и по жестче, чем 110-115.
3: На картинге-то?
5: Сколько?
6: На картинге, я бы сомневаюсь.
3: Нет.
5: Да? Ну, я просто не в курсе.
3: Это просто трасса.
2: Это не Формула-1.
5: Мы тебя поздравляем, ты получаешь сертификат на заезд, ну и попробуешь там как-то. А вообще пробовал когда-то уже заезды такие?
6: Ну, пробовал когда-то, когда был молодой, мы даже картинги эти делали, у нас была станция юного техника.
3: Ой-ой-ой. Приедешь, да. Посмотришь, как это живу в профессиональных условиях. Попробуешь себя, кричи катапульта и не клади трубку. Давай, я понимаю, что тебе спасибо. Хочется поговорить с приемником. Крикни катапульта, давай, 3-4.
6: Катапульта.
7: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
3: Турбо-картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 7:51.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет». Июль на «Металлургов» 65.
2: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Еще одним хедлайнером уральской ночи музыки станет участник золотого состава «Ласкового мая». Сергей Серков. Выступит он 19 июня во Дворце культуры железнодорожников. В исполнении его, само собой, прозвучат лучшие треки «Ласкового мая», «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер». А напомню, что 19 июня. Немножко перенесли раньше, по-моему, в последнюю пятницу июня, а сейчас 19-го.
0: Предпоследнюю всегда было, в предпоследнюю.
2: Да, ну вот 19.06 даже площадь 5-го года, станцию метро переименовали в площадь 1906 года. Ну, типа 19.06, вот это все. Типа такие вот устраивают челленджи. Ну, я, конечно, насмешаю.
0: Я не знаю, кто такой Серков, если
3: я
0: честно.
3: Я тоже не слышала его.
2: Я тоже такого не помню, но, видимо,
1: читаю,
2: один из обладателей прав.
1: Советский музыкант, поэт-композитор, участник первого состава группы «Ласковый май», участник далее проектов «Мы больше не Ласковый май»,
0: Ну,
1: группа
0: видимо,
1: «Мама», «Два капитана».
0: Видимо, тексты как раз и писал автором.
1: Ну, нет, он один из солистов. Поэтому вот, собственно, сейчас как бы он выступает по ходу с 1 мая 2019 года, собственно, как вокал.
2: ДК железнодорожников, если что, 19 июня. Не разговаривать рядом с телефонами, посоветовали россиянам ФСБ.
0: А
2: ведомстве заявили, что вредоносное ПО способно получить доступ к данным пользователя. И в отдельных случаях записывать разговоры без совершения звонков. Ранее, вот вчера буквально была новость, что спецслужбы сообщили о выявлении операции по сбору информации с телефонов чиновников российских, которые были причастны западные спецслужбы.
1: А чего это российские чиновники пользуются западными телефонами?
3: Потому что российских нет.
1: Вот потому что надо было свое развивать, а теперь сидите и молчите.
2: Ты же помнишь эту
1: вражеских телефонов?
2: Гениальную историю Милонова, когда он купил последний телефон, последние модели iPhone у парня, который хотел на концерт Надежды Кадышевой, но у него не было денег.
1: Какой выдумщик.
2: История довольно...
1: Ему бы книжки писать.
2: Экранизацию требуем, сериал на 3 сезона.
1: Не, самое главное сначала свое потушить в ноль вообще, чтобы ничего не выпускать, а потом сидеть и такие вражеские ПО, нельзя рядом говорить. Вообще.
2: Да-да-да. В Москве стартовали платные тренинги по превращению людей в диких животных. Теперь жители столицы могут официально поучиться выйти на Луну, рычать и ходить на четвереньках под руководством профессионального тренера.
1: Да,
2: стоят,
1: мне кажется,
2: такие курсы всего 100 тысяч рублей.
1: Ну, Москва большой город, там больных-то собрать можно. Как бы там проблем с этим, мне кажется, никаких не возникнет. 5 человек себе в группу и ползать с ними по хате, орать как лев, ну, пожалуйста.
2: Первый же комментарий, а вылизывать там начнут себя? Если нет, то я не пойду.
1: Себя или кого-то?
2: Об этом история уже умалчивает. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
6: Лето без конца и без начала.
7: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают в Каменске сегодня в районе 20-ки переменную облачность и типа по прогнозу слабенький дождь. Но, дай бог, не случится. Выведели и в Североуральске все-таки дождь прогнозируют более плотный и температуру плюс 17-18.
0: В Екатеринбурге сегодня будет переменная облачность и без осадков пока. Температура воздуха плюс 20-22.
8: Пилот FM.
9: Реклама.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: А ты видел?
4: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
5: Пневмоподвеска?
4: Есть.
5: Разгон, как у гепарда?
4: Есть.
5: Госпрограмма?
4: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушкина 9.
6: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Одна минута девятого в Екатеринбурге, за окном плюс 14 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 8:04 в Екатеринбурге. Среда сегодня, 3 июня. За окном плюс 15 градусов, светит солнце. Осадков не обещают.
1: Вау!
0: Вот это радует.
1: Ну, дай бог, потому что вчера что-то прямо...
2: Вечером, да, конечно.
1: Ливануло. Я пошел на тренировку. Та-да-да.
0: А я вчера поехала на свадьбу.
1: О,
0: выездная регистрация,
1: в эфире с вами утреннее шоу «Катапульта» на радио. Пилот Мороз, Стрела, Новочек, Королев. Всем большой привет. И вот практически всем составом сегодня мы отправимся на выездной вечерний эфир.
2: Сереге это навигатор, потому что будет.
1: Да, Сереге надо и туточки поработать, и тамочки поработать. Вот, а мы будем сегодня с 4 до 8 с составом навигатора работать в магазине российской моды «Хайлайт» в Гринвиче на 3-м этаже, во второй очереди. В общем, ребята, приходите, приезжайте, метро, автомобили, практически в самый центр города, вечерком заглядывайте к нам.
3: Возможно, Лина и вас приоденет.
1: Да. Ну да, да, Лина там
2: больше.
1: Да, там,
2: кстати, обычно много всего женского, но я нашла и мужское тоже.
3: Так что мужское, женское, назовем
1: это. Нам стоит этого бояться или...
2: Хочу одеть, да. Ты-то в нас приодет.
1: Хорошо, так... Эдуарда будешь наряжать.
2: Эдуарда, да.
1: Ну и вся, конечно, видеотрансляция у нас будет на сайте и в группе пилота ВКонтакте. Можете приходить лично, можете подключаться к нашей трансляции.
0: Партнер проекта ООО «Хайлайт».
1: Вот, кстати, по поводу хайлайтов.
0: No.
1: У мистера Биста постоянно хайлайты разные. Он то одно дарит, то другое дарит. У него как-то был конкурс на лучшего
2: обычно
1: пилота.
2: Да.
1: И он, в общем, разыграл в свое время самолет. Подарил его молодому пилоту, которого зовут Джабари Браун.
0: Так.
1: И вот буквально вчерась, ну, на днях, тут, значит, этого пилота поймали в составе преступной группы на перевозке 260 килограмм частным джетом до запрещенных веществ. Сейчас до 15 лет лишения свободы.
0: Что-то маловато для такого
1: количества. Ну, это имеется в виду, что там же еще могут навесить.
0: Подожди, а он на этом джете вез, который Бист
1: вот
0: подарил?
1: Вот непонятно, на этом ли джете или нету, как бы не оговаривается. В общем, общая сумма перевозки средств почти 4 миллиона баксов. Прилетели из Майами, и сотрудники, значит, департамента по борьбе с оборотом наркотиков быстренько их это повязали. А потом, когда посмотрели, сначала не поняли, а потом как поняли.
0: Что за...
3: Теперь у мистера Биста новый, я чувствую, челлендж выйдет. Выживи в камере с этими.
1: Ну, видимо, да.
3: Да, с преступниками.
1: Но на самом деле, тут, как говорится, от сумы, от тюрьмы не зарекайся.
0: Не, ну Бист тут ни при чем, это просто совпадение.
1: Все ждут комментарии, что там мистер Бист скажет.
3: Да ничего он не скажет.
0: Не, ну слушайте, ну это то же самое, что если у нас слушатель что-то выиграет, а потом окажется, что он какой-то преступник.
1: Слушайте, ну давайте так. Ну, как пилот он себя оправдал?
0: Ну.
1: Долетел?
0: Ну.
1: Че вез?
0: Молодец.
1: Это уже вопрос закона. А как пилот-то он нормальный же. Он же как пилот выиграл конкурс.
0: Ну и все тогда.
1: В общем, сейчас будем принимать звонки. Кто ты по профессии? Нас мало волнует. Главное, чтобы ты был счастлив. Женщин ждем особо. Мужчины тоже. Звоните 237-104. Прямо сейчас впереди игра «Что было раньше?».
4: Реклама.
5: Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: На старт! Внимание!

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: 3, 2, 1. Мультибрендовое пространство Highlight запускает модную катапульту.
5: Ого! То, что нужно каждой женщине.
4: Более 60 российских и уральских брендов. Яркие, современные и актуальные образы.
5: Примеряй, миксуй и создавай свой неповторимый стиль.
4: Катапультируйся в лето вместе с магазином Highlight в Гринвиче.
5: Екатеринбург, третий этаж, вторая очередь.
6: Уважайте свои личные границы. К вашему Мерседесу или БМВ тоже нужен экологичный подход. Техцентр Штутберг – это 12 лет осознанного сервиса. Видеоотчет ремонта. Все по-взрослому, с гарантией и без токсичности. Штутберг – сервис в глубоком контакте с вашим автомобилем. Сайт штутберг.рф.

0: Осака и Ланцет, 58А. Партнер проекта – сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены». ИП Климович, Игорь Сергеевич.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 7065.
3: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 8 часов и 14 минут в Екатеринбурге. Мы начинаем конкурс. Что было раньше? Спонсор конкурса ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо».
3: На связи у нас Ваня. Он продает электроприводы на предприятия разные.
2: Что-то
3: в основном горное доброе производство. Да. Здорово, Вань. Ага.
4: Привет. Да вообще любое промышленное предприятие, где есть, так скажем...
3: Что на радио электропривод какой можно поставить?
2: Ради прикола.
4: Радио, электропривод, не знаю, на стол ваш, чтобы он крутился, микрофон, не знаю.
5: Такое мы любим.
3: Вот это мы нам нравится.
2: Технологии.
3: Нам нравится. Чтобы один ведущий сначала в одном углу офиса, потом в другом углу офиса.
5: Линку посадим на него и будем раскручивать.
3: Видел я такие фильмы, мне нравится.
4: Кто успел нас... Или стулья, кто успел, тот и сел, да?
3: Да, да, да. Карусель. Слушай, такой.
6: Тебя бы на свадьбу эти конкурсы устраивать.
3: Твоими приводами. Против тебя сегодня играет Ангелина, студентка, будущий журналист, редактор. Ангелина, здравствуй.
7: Здравствуйте, здравствуйте. Доброе утро.
6: А ты куда? На телевидение, на радио, в газету, может быть?
7: Ну, вообще, хотелось бы на телевидение, но и на радио тоже есть желание дикое попасть.
3: Так ты приходи. Это, Ангелина.
6: Там, кстати, практику устроит.
3: Ангелина, да-да-да, кастинг. Ангелина, ты смотри, а ты вот как бы там серьезные какие-то расследования, авторскую передачу.
6: Да.
3: Ты журналист или ты журналист?
2: Или писака.
3: Журналист больше.
7: Больше я по редактированию новостей, так сказать.
6: Это ко мне.
3: Это не к тебе, это к шеф-редактору.
6: Ну, я же редактор.
3: Приходи. Да.
2: Приходи, мы всем
3: рады. У тебя когда практика начинается?
7: Вот, этим летом уже.
6: Ну, все.
2: А где, кстати, практика-то будет?
6: У нас?
2: Нет?
7: Пока еще не распределили, она будет в августе.
3: А ты по распределению еще? Ну, ладно.
2: Прикиньте.
3: Давайте поиграем. У нас для вас есть три факта. Вам надо определиться, что из этого было раньше. И тот, кто из вас даст три правильных ответа, тот получит приз из нашей копилочки.
5: Либо практику на радиопилот, да.
3: А, ну, кстати, да, тоже можно выиграть. Значит, поехали. Что в Екатеринбурге появилось раньше? Дом, контор или центральная гостиница?
2: Ну, дом, контор все знают, да, где?
7: Дом, контор.
3: А ты как считаешь, Ваня?
4: Так.
3: Дом контор-то, знаешь, где находится?
4: А центральная гостиница-то где она находится?
2: Да, здрасте, приехали, Малышева-Белинцева.
3: Кольцо Малышева.
4: Не, дом контор, наверное.
3: Дальше.
6: Кто родился раньше, Пол Маккартни или Ринго Стар? Это все битлы, уже старенькие.
4: Пол.
3: Ты за Пола, а Ангелина?
7: Тоже думаю, Пол Маккартни.
3: Ну и заключительное.
2: А вот какой город основали раньше? Хабаровск или Североуральск?
3: Ну, сейчас дилемма.
4: Североуральск.
2: Ты за Североуральск?
7: Североуральск.
2: Тоже.
4: Какая хитрая.
3: Какая хитрая.
5: Я за тобой повторяет.
3: Но тут как бы проверим, кто из вас чего.
4: А вот, да-да.
3: И что ты хотел сказать?
6: Сейчас проверим, давай.
4: Вот, да-да, сейчас и проверим.
2: Так, ну все, погнали,
3: ребят,
2: проверять.
3: Так, просто для сведения, а вы вообще оба в курсе, дом контор-то где находится?
4: На Ленина?
7: Это в центре.
3: Понятно.
2: Малышева,
3: 8 марта.
6: Да.
3: Это вот на другой стороне, по диагонали от храма.
6: А, ну или храм, или вот
3: да.
6: Рубин, вот этот перекресток.
3: Это вот угловое
2: Рубин,
3: здание.
2: Это ты знаешь, Рубин.
3: Угловое здание напротив, по диагонали от храма, это дом контор.
5: Там налоговая сейчас.
3: Да, значит, чтобы вы знали, дом контор появился в 1932 году. А центральная гостиница на кольце Малышева была построена в 1926-м, она старше. Там еще господин...
6: Сто лет в этом
3: там
6: году.
3: Господин Менделеев и Хрущев еще обедали.
6: Слушай, там что только не было. Это же можно журналистские расследования
3: там находится
6: проводить.
3: Там самый старый ресторан в городе вообще. Угу.
2: Ладно, так, давайте дальше.
6: Опять по старикам пошли. В общем, Пол Маккартни и Ринго Стар. 2 года у них разница. Ну, понятно, что они практически одногодки, одно поколение.
3: Тусили всю жизнь вместе.
6: Пол Маккартни в 42-м году родился, Ринго Стар в 40-м.
3: Он постарше.
6: Да.
3: Ну и заключительное.
2: Хабаровск основали в 1858 году, а вот Североуральск, тут вы оба правы, почти на век раньше, 1758.
6: На один вопрос вы только правильно ответили.
3: Но Ничего. Ребят, не расстраивайтесь. Ничего страшного. Чтобы день был хорошим, надо вместе крикнуть «катапульта». Давайте. 3, 4.
7: Катапульта!
1: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
10: В выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
11: Сережа, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
10: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
11: В Лимпопо? Конечно!
12: Ура!
13: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
14: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова 2.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Территория улыбки Центр», сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
1: На мне ипотека, я по уши в долгах.
2: Лина, это я. Доброе утро, 8 часов 21 минута в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Сегодня стартует ПМФ в Питере, экономический форум. Кстати, вчера должна была быть нулевая вечеринка или нулевая, или как это препати перед началом, перед стартом.
3: Но
2: говорили, что вот там будет Шнуров, там огромные деньги заплатили. А Шнуров с администрацией Санкт-Петербурга в очень плохих отношениях. Но якобы столько заплатили, что все сразу же помирились. Но на самом деле оказалось, что нет, отменились все вечеринки со Шнуровым, а по ней по цепочке еще и другие вечеринки. Очень много вечеринок вот этих вот.
4: Потому что все деньги были у Шнурова.
0: Нет, на самом деле отменилось. Там им уже пояснили, что, да, ребят, что-то как-то вы дофига сейчас вы что-то тратите.
3: Да, но даже не то, что не время, это экономический форум. Да. Причем здесь...
2: Там едут такие журналисты. Там же есть журналистка, которая нашла доказательства мужского прошлого у жены Макрона. Та самая Кэндис Оуэнс, американская
0: она
2: журналистка.
0: Она едет на питерский
2: она
0: форум?
2: Она уже в Санкт-Петербурге. Ой. Она вот с такими вот папками доказательств.
4: Она везет доказательства.
0: С такими говорит, вот что... фотографиями.
2: Вот в этом, во Франции же расследование уже там проводится. Значит, но она говорит, что все, уже 100%, что у нее нет никаких... Это был школьный учитель Эммануэля Макрона. Вот, они уже, Макрон и его жена собирались предоставить суду доказательства, но все никак не могли эти доказательства, хотя, ну...
0: Я одного понять не могу, они что, не могут медкомиссию пройти, что ли?
2: Не говори.
3: Просто вот разминьте и...
0: Просто пройти медкомиссию с нужным количеством врачей.
3: Но это еще надо, видишь, ее как-то посадить в это кресло гинекологическое. Для этого должны быть какие-то существенные, там, аргументы.
2: Ну, уже просто общественность просит.
3: Раздвиньте ноги.
4: Просто какое отношение это имеет к экономическому форуму вопрос? К экономике нашей.
3: Там же, кстати, сейчас закрыт в Питере аэропорт. Из-за атаки беспилотников.
2: Мне кажется, сейчас питерцы вообще взвоют, потому что там всегда безумные пробки во время ПМФ. Там все ценники взлетают. Это вообще невозможно там жить в это время, и люди уезжают, улетают.
0: Эскортницы-то не долетели, видать?
2: Да, долетели. Вот, кстати.
3: Их поездом привезли.
2: За выражением. Разведенка с прицепом. Хотят штрафовать?
3: РСП, но...
2: Да, в Госдуме считают, что это фраза женоненавистническая, уничижительная, а оскорбительный смысл заложен уже на уровне словообразования. И сейчас эту инициативу изучают юристы, эксперты. Если ее одобрят, то за публичное использование такой фразы вам может прийти штраф. Так что ищите какие-то альтернативы.
3: Ищите, не знаю, без там, прицепа.
2: Да-да. Полный комплект или как там, полная комплектация или...
0: Я что-то не очень понимаю, что уничижительного в этой фразе.
3: Я вот смеюсь над собой всегда, мне нравится.
0: Не, ну разведенка с прицепом, чего уничижительного, я просто понять не могу. Если кого-то она лично задевает, наверное, да. А у нас как-то, знаешь, так весело получается. Заставим всех рожать, кто не рожает, оштрафуем, а за разведенку с прицепом вообще тюрьма.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
5: Улыбка, улыбка, улыбка, улыбка.
6: В сети стоматологических клиник «Территория улыбки» это очень популярное слово. Ведь по промокоду «Улыбка» действует скидка 10% на лечение.
5: Да и сами цены. Вау! Установка премиального импланта «Штрауман» за 39 900 рублей.
6: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии «Территория улыбки» на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38. Екатеринбург. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама.
6: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
8: Подробности на мотивтелеком.ру.
9: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9 990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
10: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
7: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время «Скиллпро». Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это «Скиллпро». «Скиллпро» – опыт настоящих профессионалов. 40-летие «Комсомола-38Б» и «Артинская-18». Сайт «Скиллпро-66».

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
3: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
4: Сережа, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
5: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
4: В Лимпопо? Конечно!
6: Ура! Купаться!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
8: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
9: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК, Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского, 35, или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.рф». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Катапульта.

0: культа.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8:32 в Екатеринбурге. И прямо сейчас информация для тех, кто находится в пути. Спонсор проверки на дорогах АКПП Центра Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. На посту Саш находится.

0: Что там, рассказывай.
1: Доброе утро. Расскажу сейчас о пробке, которая на объездной выросла после Амундсена. Там сначала авария, потом до Московской почти весь участок загружен. И в целом до Ботаники после ювелирки еще постоять. Там ведутся дорожные работы, так что крепитесь. С затруднениями в движении также участок Серафимы Дерябиной в районе Шаумяна. Там вообще со всех сторон народ выстроился. Репина тоже жжет в районе Радуги и в районе развязки с Металлургов. Там ДТП. Затруднения также по Ленина в направлении площади Карла Либкнехта в сторону Ленина, Фурманова, Большакова перед Белинского. Ну, какая-то такая традиционная ситуация. На Калине свободненько. Жибайка страдает только в районе Каменных Палаток, выезд Высоцкого и Сыромолотова. Затруднения остаются на Уралмаше. По-прежнему жестко, опять же, из-за дорожных работ на Баумана в сторону метро Уралмаш. Фронтовых бригад и космонавтов перед фронтовых бригад в направлении Уралмаша. Жестко все. Выезд по Шевской перед фронтовых бригад, а также перед кладбищем. Там ДТП стоят, и это участок такой достаточно жесткий, один из пробочных. Донбасская в направлении Белой башни после машиностроителей тоже страдает. Затруднения на Халтурина-Готвальда. Ну, пока это вот все ключевые сложности. Там добавляется, понятно, по Московской через юго-запад. На Чкалово что-то сегодня тоже ажиотаж. Главное, выезжайте пораньше, ну и, конечно, соблюдайте правила.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки-автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками-автомат любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП-центр Екатеринбург. Краулист 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Регинос». Мы принимаем звонки 237-104, это наш номер телефона. Набирайте его, попадайте в прямой эфир. С вашими вопросами, мнениями на автомобильную тему мы разбираемся. Пожалуйста, если есть что спросить, если хочется на какую-то тему высказаться, какую-то машину обсудить, добро пожаловать. Главное, делайте так, чтобы звонок не мешал вождению. Алло. Доброе утро.
3: Алло, доброе.
2: Да, вы в эфире, говорите.
3: Здравствуй, Саш. Алексей зовут.
2: Привет.
3: А я, возможно, не по совсем машинной тематике, и хотел сказать, что на Амундсена в сторону Волгоградской авария. Там две полосы перекрыты, и одна полоса с юго-запада перекрыта. Получается, три полосы перекрыты.
2: Слушай, а что там, столкнулись на перекрестке прям?
3: Фура выезжала со стороны стройки, где дома строятся сейчас новые.
2: Ага.
3: И в нее тачка влетела и, видать, пыталась отвернуть чуток.
2: Понятно.
3: Задела еще одну. Вот там, получается, три полосы перегородила.
2: Понятно. Спасибо тебе за важное сообщение. Будем знать. Аккуратнее там, пожалуйста. Следующий звонок будем принимать 237-104. Вы можете дозвониться в прямой эфир. Кто на связи? Алло.
4: Здравствуйте.
2: Да.
4: Андрей.
2: Слушай, Андрей.
4: А можно спросить совет, какую лучшую машину выбрать? У вас Волынь или Сузуки Джимми?
2: А для чего? Для корча? Ну, то есть на бездорожье поедешь, чтобы кастомайзить?
4: Да.
2: Ну, я бы, наверное, вот смотри, если по-хорошему, ну так вот, между нами, я бы, конечно, для себя смотрел что-то более-менее компактное японское, да, Джимни или же коротыши Паджеро Пинин. Знакомый тебе вариант.
4: Послабже будут?
2: Ну, как послабже, они, скажем так, поинтереснее в плане надежности, ну и как-то еще же доехать надо туда, куда ты собираешься доехать. Вот, в плане управления интереснее, да и вообще как бы многих других цивилизованных моментов. Но если хочется подешевле, да, в некоторых вопросах, наверное, ну, вот, ну, как сказать, в зависимости от того, что ты воротить будешь на этой платформе. Ну, вот, допустим, приведу пример, там, буханку тюнингованную с лебедкой, да, можно проще и дешевле купить, но понятно, что она будет не такая цивилизованная в плане управления, и многих... Ну, трясет сильно, да. Ремнем себя пристегивает со всех сторон, обвязывая, я не знаю, там. Кто-то покупает Нивы-коротыши специально, чтобы их тоже наворачивать. Но чаще, вот, допустим, можно встретить именно на соревновательных каких-то вот вещах иностранного производства автомобилей, уже переработанные. Потому что, ну, видимо, у людей, как бы, во-первых, да, с деньгами нормально. Во-вторых, я так думаю, что просто сам по себе транспортного средства интереснее. Ну, то есть, грубо говоря, запас прочности.
4: А, в общем, про вас Волынь, ты ничего не сказал.
2: А что я тебе скажу? Я на нем не ездил никогда. Ты на нем ездил?
4: Бывало.
2: Ну и откуда ты эту машину вообще хочешь взять?
4: Большой Запорожец.
2: Но вот, понимаешь, я как бы видел этот автомобиль только у своего дяди в огороде, и то в виде клумбы.
4: Нормально. У меня был у друга с шестерочным мотором, в общем, там переделанный, ну, только комфортный.
2: Ну, я бы не сказал, что это вообще может быть комфортно. Он же, видишь как, он же изначально задумывался, как там просто... Типа болотохода, ну, такого, знаешь, вездехода для любой местности. Но на дорогах общественного пользования сейчас... Ну, ты серьезно?
4: Да нет, только не знаю.
2: Ну, вот. И найти эту машину сейчас будет тяжеловато. Может быть, даже проще с музейными работниками пообщаться на эту тему. Вот. А насчет Нивы, кстати, если вот так альтернативу смотреть... если брать классического там варианты, либо там Бронт сейчас делают, варианты вполне рабочие, так вот, для плохой прям дороги.
4: Инкассаторская.
2: А, ну ладно, понял. Спасибо. Давай тебе удачи. Следующий звонок у нас будет заключительным. Спасибо за юмор. Давайте звоните 237-104. В прямой эфир попадайте. Делайте так, чтобы звонок не мешал процессу вождения. Доброе утро. Алло.
5: Алло.
2: Здрасте, да, кто это?
5: Доброе утро.
2: Да.
5: Предыдущему звонившему хочу сказать, являюсь владельцем УАЗа 969.
2: Ну.
5: Ручным движком. Вот, если есть подкат или есть прицеп, и надо куда-то вот прямо адреналин поймать, УАЗ нормальная тема. А если на нем куда-то надо ехать, то очень жесткий, очень неудобный. Поэтому лучше брать какого-то японца, наверное, да, вот я уже к этому пришел. Брать японца, тоже там что-то минимально делать и спокойно, комфортно ездить.
2: Ну, вот, собственно, мы об этом как бы мы и разговаривали, потому что брать машины там советского пространства, это, наверное, больше все-таки там, знаешь, выехать куда-то, ну, либо очень конкретный функционал за собой влечет. Ну, то есть там перетаскивание чего-то из места в место. Но если мы говорим о использовании на там какие-то хотя бы дороги повседневные, блин, ну, совсем не то пальто. Даже отечественный транспорт современного производства, он не соответствует многим моментам.
5: Да, пальто своеобразное, поэтому если хочется прямо вот окунуться вот в эту вот бездорожную тему, да, снять там тент и кайфануть, тогда УАЗ очень прикольная тема. А если вот что-то хочется на дальняк, куда-то там, какой-то трофи там, ну, тогда надо что-то другое.
2: Слушай, сказать. А у тебя 969-й?
5: У меня 969-й M с троечным движком,
2: а, я
5: с тракторными колесами.
2: Да, понял.
5: Ну, то есть переделанный, там достаточно много сделано, там охлаждение переделано. Ну, такой нормальный. Но вот что-то я уже пришел к тому, что я бы лучше какую-нибудь Ниву 3D бы взял, условно, поставил бы там колеса, минимально бы сделал, и куда-то бы подальше бы поехал. Потому что тут ты, условно, только вокруг дома, там, ближайший лес, либо подкат, либо прицеп, вот так.
2: Ну так, для интереса, поэтому у них 967-й был интересный, который чисто там по военным и медицинским целям выпускался. Вот там-то вообще без верха, без всего, просто прям как есть в болото.
5: Ну, это же еще и амфибия, Александр.
2: Да, я и говорю, что это прям плавучее средство, то есть как бы.
5: Спасибо
2: тебе большое за звонок и рассказ.
5: Надо думать.
2: Да, благодарю.
5: Всего доброго, всем хорошего дня.
2: Ну и, друзья, благодарю за внимание всех. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Реклама спонсора.
7: Один звонок в Havail Pro Reginos, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginos в Екатеринбурге на Высоцкого 3.
8: Реклама.
9: Ого, как подвеска стучит.
10: Полгода не могу найти, в чем проблема.
11: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Airmatic Pro. И мне все сделали.
12: Теперь тишина.
10: Спасибо. Еду в Airmatic Pro.
13: Airmatic Pro. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
14: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма, 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, Чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. «Движение» начинается здесь.
15: 0+.
16: Ого! Скоро дом построишь?
17: Да, вот занялся комфортом.
18: Септик выбираю.
17: Нюансов много.
16: Не теряй время! Звони в Лос Маркет. Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
18: Лос Маркет?
16: Да. Септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru.
19: Махнуть на юга
6: Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
8: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
6: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
12: Мероприятие для тех, кто хочет знать о строительстве все. Встреча строителей Урала. 4 июня. Екатеринбург-Арена. Сильнейшие спикеры страны. Пионеры и лидеры строительной индустрии. Knauf-Build-Fest. Мастер-классы и ярмарка сильнейших мастеров отрасли. Мероприятие, организованное строителями для строителей и дизайнеров. Вся информация на сайте встречастроителейурала.рф. 6+.
15: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы «Мото Марини». Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон «Е-Мото» приглашает вас на тест-драйв мотоциклов «Мото Марини». Выбери свой мотоцикл в «Е-Мото». Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.
19: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
21: Академия сантехники.
20: Смесители.
21: Академия сантехники.
20: Водонагреватель.
21: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
22: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
23: Катапульта. Папа!

0: утро, 8:52 в Екатеринбурге.
1: Пришло время новостей на радио «Пилот».
0: Спонсор выпуска ООО «ЦС Моторс», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
2: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». 1 сентября предлагают сделать официальным выходным днем. В Госдуме предлагают подарить праздник не только родителям, но и детям, и учителям в том числе. А депутат Николай Новичков выступил с инициативой такой сделать День знаний нерабочим для всех абсолютно. И для родителей, и для школьников.
0: То есть чтобы... не ходить в школу в этот день или что?
2: На работу
0: ходить,
2: не ходить.
0: Ходить, но не работать. Нет, подожди, если для учителей это тоже будет выходной день, то, получается, в школу мы не идем?
2: Нет, для учителей выходной в том плане, что не надо будет ничего делать, никаких уроков, ничего не будет. Но, ну, насколько я знаю, и так у них не было уроков.
3: Нет никаких уроков, один день знаний, и все, ну, в смысле,
0: классный
3: урок
0: час,
3: знаний.
0: Да, да.
1: Я, честно говоря, не очень понимаю идею с выходным.
3: Вот родителям, у кого первоклашки, действительно...
1: Да, не ходится отпрашиваться. Так отпускали с работы, это что уж прям работодатель не входит в положение ребенка в школу вести.
3: Прямо всей страной отдыхать. Ну,
0: а 1 июня тоже говорили, хотят сделать.
1: День
3: для многодетных,
1: да,
3: причем, а других как будто бы детей нет. Ну, не
1: окей,
3: знаю.
1: Вот я многодетный, но у меня уже некоторые в школу-то скоро
3: театр
1: ходить перестанут вообще.
3: Еще.
1: Да, и вот тут видишь, как бы, как быть.
3: А все.
2: Предлагаем оставить все как есть, пока все всех устраивает. Да. Если надо, кому надо, те отпросятся. А школьнице в Москве пришлось писать единый государственный экзамен без нижнего белья. 17-летняя ученица не прошла металлодетектор из-за металлических колец на нижнем белье. Объяснения не помогли сохранить белье, и в итоге перед экзаменом она просто передала это белье преподавателю. Забрала она его или нет, и хорошо ли написала экзамен, пока неизвестно.
0: Слушай, там на самом деле такая мутная история, я тоже про это читала, что посмотрели видеозапись, ну, то есть вот где как раз она проходила этот металлодетектор, и ее никто не заставлял снимать эти трусы.
2: Хайпануть решила?
0: Ну, либо хайпануть, либо психанула, там мало ли что случилось, но прям вот, чтобы заставить снять ее трусы, никто этого не говорил.
1: Мне интересно, это что же за экзамен она шла сдавать с пирсингом,
3: кажется,
1: на трусах?
3: Это по химии был экзамен. А что за трусы такие?
0: Ну, металлические колечки.
1: Требуем артикул. Даешь артикул в студию.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: А на улице лето зеленого цвета.
5: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Римэкс Моторс Субару Центр Екатеринбург-Юг» на Московской 214А.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещает Каменский сегодня в районе двадцатки переменную облачность и типа по прогнозу слабенький дождь, но дай бог не случится. Выведели и в Североуральске все-таки дождь прогнозируют более плотный и температуру плюс 17-18.
0: В Екатеринбурге сегодня будет переменная облачность и без осадков пока. Температура воздуха плюс 20-22.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
6: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
9: Информация на правах рекламы.
10: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
11: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Без 1:09 в Екатеринбурге за окном плюс 15 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9:03 в Екатеринбурге. 3 июня. Сегодня среда. Плюс 16 градусов за окном. И у нас столько мужчин.
1: У нас спортивные гости. Слушайте, я не мог не воспользоваться ситуацией, так как я всегда играл за команду, болею за команду. Всегда с командой. Я пригласил наших игроков, которые представляют екатеринбургский клуб по американскому футболу «Уральские молнии». У нас в гостях сегодня Евгений Комаров, игрок и представитель клуба, и капитан команды, он же и президент Федерации американского футбола Свердловской области Михаил Сатюков. Миш, привет.
2: Всем привет.
1: Предстоит в эту субботу серьезная игра у клуба «Уральские молнии» против...
0: В которых ты когда-то участвовал, да, мы так понимаем?
1: Ну да, да. То есть меня не исключали из команды, может, еще созреешь, знаешь. Я вес сбавил. Вот. И команда будет встречаться с клубом «Витязь» в эту субботу уже, да?
0: Будет шоу.
2: Все так, все так.
1: Расскажи, пожалуйста, про вообще клуб «Витязь». «Уральские молнии» многие знают. Если кто-то не знает, вы можете просто зайти там в сообщество, те же открытые ВКонтакте, почитать. Клуб у нас давно существует. А «Витязь» — серьезный соперник.
2: Ну, во-первых, очень приятно, что «Уральских молний» многие знают. Надеемся, что это так. Вот. В том числе благодаря тебе, Саш.
0: Да,
2: многие
0: да,
2: знают
0: да.
2: Да, про «Уральских молний». А что сказать о нашем сопернике? Подольский клуб «Витязь» — это тоже титулованный клуб с большой историей. Они, вот, честно, я правда не могу сказать, дольше ли клуб существует, чем наш. Ну, я думаю, что примерно столько же. В прошлом году они играли в лиге на уровень ниже, и в этом году перешли к нам. Собственно говоря, мы их знаем давно, но не играли с ними ни разу. Поэтому будет очень интересно. Мы ждем там достаточно физически сильная команда, много больших парней, и футбол немного другой философии, в отличие от нашего.
0: Подождите, у вас команда профессионалов? Или любителей?
1: Скажем так, это единственные команды по американскому футболу, которые в России существуют вообще. Ну, то есть всего сколько сейчас? 30-35 клубов?
2: Где-то так, да. Я даже думаю, что чуть меньше.
1: Ну, то есть если попилить на конференции, то примерно по одному клубу на крупную область.
2: Да,
1: получается,
2: да,
1: вот. Да. Соответственно, Екатеринбург и Свердловская область представляет только команда «Уральские молнии». Угу. Да, и вот, допустим, наши постоянные соперники — это южноуральские скауты, которые в Челябинске, да, базируются, и в Челябинской области. Ну и вот центральная полоса, видишь, Подольск приезжает к нам в гости. У них же еще и большое, как бы, спортивное направление, там и хоккеисты «Витязь» есть и так далее. Скажи, пожалуйста, а вы-то на выезд к ним тоже поедете?
2: Нет. Наш дивизион разделился очень таким интересным образом. Нам сделали Москва и Урал. То есть Екатеринбург, Челябинск и две московские команды. Ну, Подольск отнесли условно к Москве. Угу. Вот. И если с Челябинском мы играем две игры, дома и на выезде мы уже сыграли, в августе ждем домашнюю игру.
1: Кстати, с победой.
2: Спасибо. То с московскими командами мы играем по одной игре. То есть «Драконы» — это московский клуб, они приезжают в Челябинск в это воскресенье, к нам приезжает Подольск.
0: А где игра, кстати, будет проходить?
1: Вот это, кстати, классный стадион, мне очень нравится.
0: Где?
2: Да, Камвузовская, 9, это спортивный комплекс «Урал».
1: Их это стадион. Поворот, это за ЦК «Уралом» сразу же стадион, его обновили, наверное. Там офигенные трибуны, офигенное поле.
0: Это вообще в Пионерке?
1: Ну да, да, да, ну, студенческая,
2: да,
1: улица.
2: Тусгородок, Тусгородок, да. Да, стадион обновляли как тренировочную базу к чемпионату мира, предполагают, что какая-то из команд, которые приезжали к нам играть в футбол, будет там тренироваться. Вот.
0: Но теперь вы там
3: скажите,
0: играете.
3: А можно
0: теперь
3: будет почувствовать играем, да, себя, как вот в американской комедии про подростков, школьников, такие пришли, как в американском пироге, девчонки там что-то болеют, как челлендж, как эти команды, вот эти...
1: Чирлидерши,
3: да. Вот такая атмосфера. Меня прямо напоминают какие-то вот комедии американские.
2: Да, мы стараемся, чтобы это было чем-то похоже.
3: Зрелищно.
2: Да, мы стараемся делать зрелищно. Ну, чирлидерш, к сожалению, у нас не ожидает.
1: Сейчас Евгений
0: расскажет.
1: Женя, ты.
4: Я отвечаю, так скажем, за все шоу, что окружает нашу команду. И, конечно, чирлидинг, он связан с американским футболом в нашем сознании.
3: Да. Самые красивые девчонки популярные.
4: Конечно, я всегда обращаюсь каждый раз перед каждой игрой. Я пишу нашим, там у нас есть в городе несколько организаций, которые занимаются чирлидингом. Вот, и, значит, обращаюсь к ним, но это немножко коммерческая уже получается история.
1: Ну, понятно, да. А вход на игры...
4: Вот свободный, бесплатный. Абсолютно, да, свободный, то есть у нас все бесплатно, спорт у нас любительский.
3: Может, своих как-то...
0: Не, ну вообще черлидерши могли бы и о себе заявить в том числе.
4: Ну, вообще, на самом деле, это хорошая перспектива о себе, как бы, заявить возможность, да, то есть у нас идет трансляция на всю страну, это чемпионат России, это не просто какое-то местечковое, мы там собрались поиграть, то есть все достаточно серьезно, хорошие фотографы, хорошая видеосъемка.
3: У меня похожи вот эти плечи на ваши, как в американском?
0: Нет.
1: Ну, сейчас мы хряснем тебя об стену, да проверим, что ты там своими плечами.
3: Ну, у вас такие подплечники, вот, типа вы такие могучие.
1: Это называется каркас.
3: Каркас,
1: слушайте, кстати, давайте вот, зрителям полезная информация. На Камвузовской в эту субботу в 14:00 начнется игра екатеринбургской команды «Уральские молнии». Тем, кто артистам, например, черлидинговым командам, балетам различным, я не знаю, там есть возможность реально повыступать на открытом поле, перед людьми, перед зрителями, вместе со спортсменами.
0: Делаем шоу вместе.
1: Да, давайте делать шоу вместе, почему бы и нет. Вы же открыты всегда.
4: Да, мы открыты к этому предложению. Мы, на самом деле, я достаточно много отправляю различных приглашений. То есть приходите, там, ну, в американском футболе принято в перерыв делать какое-то шоу.
0: Да.
4: Мы, к сожалению, не можем там Шакиру пригласить, да, еще там кого-то.
1: Мадонну.
4: Да, но у нас есть наши местные какие-то артисты, да, которые, в принципе, могли бы, ну, такое...
0: Поучаствовать, да. А вот если кто-то сейчас услышал, захочет, куда ему обращаться?
4: Сообщество ВКонтакте, «Уральские молнии», «Американский футбол», пожалуйста.
1: Да, можно прямо,
4: можно прямо найти, обратиться,
1: есть.
4: И все ко мне напрямую попадает.
0: Круто. Миш, я думаю, соберем.
2: Можно написать и сообществу, можно написать и руководителям сообщества, они все там указаны.
3: Может, Саша, Сань, может, ты пару конкурсов проведешь?
1: Да я бы с удовольствием. У нас для детей всегда проходит. Я всегда, когда вот есть у меня физическая возможность, я всегда на поле со зрителями, с микрофоном, всегда команде помогаю. И зрителей-то всех приглашаем, потому что шоу и вообще само по себе спортивное мероприятие, оно уникальное, оно красивое, это серьезное, умная, мужская, тяжелая, физически напряженная игра. И это не такой футбол, где люди валяются там просто так по полю.
0: Догонялки играют.
1: Да, это прямо серьезное и столкновение, и борьба на бегу очень серьезная. И игра-то как бы жесткая. Вот те, кто хочет посмотреть на то, как это происходит вживую, а не по телевизору в фильмах американских, вы можете прийти и посмотреть, как русские парни в нее играют. И играют достаточно жестко. И еще раз, Миш, давай напомним, во сколько зрителям подходить?
2: Зрители могут подходить, начиная с часу дня. Трибуны будут открыты. Сотрудники КРС наверняка направят, помогут, покажут места, где можно расположиться.
0: А в 2 часа уже начинается?
2: В 2 часа уже начинается.
0: До которого часа все это будет идти?
1: Обычно часа 2.5-3.
2: Да, где-то так. 2.5, ну, мы рассчитываем обычно 2.5.
0: Ну, до 5 как минимум, да.
2: До 5 уже мы точно закончим в любом случае. Да. Приходите с семьями, приводите детей. Мы выводим детей на поле, проводим конкурсы для детей.
0: Ой, классно.
2: Да, вообще всегда рады, когда люди приходят с семьями.
1: Прикольно. Ну, Миш, вам желаю победы. Да, уральские молнии навсегда. Ну, а тем, кто еще пока не знаком с этим видом спорта, приходите в субботу, вас ждут на стадионе Камвузовской. Сейчас будем принимать звонки, впереди у нас игра под названием «Это может знать каждый», 237-104, звоните, отвечайте на вопросы и призы выигрывайте.
5: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: На старт! Внимание!

0: пункта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: «Керм-Гранит» и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
6: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
6: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
5: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
6: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует до 30 июня 2026 года.

0: 11 катапульта на Сака Иванцетти 58А. Партнер проекта — сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9 часов и 18 минут в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Это может знать каждый». Спонсор конкурса ООО «Веермол» ТРЦ «Веермол».
3: На связи у нас Олег, водитель самосвала. Здравствуй, Олег.
4: Ой.
5: Доброе утро.
3: Привет. Расскажи о том, что ты везешь сегодня, Олег.
4: Песок.
5: Песок, да.
3: Слушай, ты используешь ли ты тент для этого песка? Да, конечно, выборочная глухота.
0: Слушай, вот это когда маленьким был в песочнице, играл в самосвал, а потом такой, я буду большим, вырасту, буду так же, только на большом. С песочницы.
5: Да-да-да, именно это и было.
3: У меня-то вопрос больше о том, накрываешь ли ты инертные материалы или нет, Олег.
5: Да, есть полвопрос.
2: Это здорово, я потому что я вчера ехала по трассе, и передо мной такой самосвал с песочком. Ой, это все летело.
3: Лина, тебе, может, не смешно или смешно, а я-то вот уже лобовое стекло на новом автомобиле поменяю из-за такого вот.
2: Потому что это все, конечно, летит.
3: Конечно, все летит в водителей сзади. Давай, Олег, мы с тобой поиграем. У нас сегодня...
2: Вопросы про поп-музыку.
3: Ты как вообще с музыкой популярной? Дружишь?
5: Ну, так, не очень.
3: Ну, у тебя больше в кабине русская или иностранная или музыка
5: шансон?
3: Играет?
5: Русская.
2: Русская.
3: Ну, вот, значит, три вопроса о популярной музыке, в том числе русской. Иностранной. Да-да-да. Ответишь правильно, будет у тебя приз. Начнем игру.
2: Ну, первый разминочный вопрос. Какой певице принадлежит альбом под названием «Baby One More Time»?
3: Бритни Спирс, Мадонна, Адель. Да,
2: ну, конечно.
3: Бритни Спирс, Give Me Baby One More Time.
2: Второй вопрос. Кто из поп-исполнителей является рекордсменом по числу премий Грэмми за одну церемонию?
3: 8 наград за одну церемонию. Кто забрал? Элтон Джон, Майкл Джексон, Эд Ширан. Как Элтон Джон, Майкл Джексон или Эд Ширан? Кто 8 прямо забрал наград за одну церемонию?
2: Нам нужен ответ.
5: Ну, пусть будет Майкл Джексон.
3: И это ответ правильный, да? Действительно, да. Он.
2: Ну и такой вопрос. Какая группа стала лидером попадания на первые места чартов Billboard? Ну, то есть чаще всего залетала на первое место.
3: Группа Beatles, группа Queen или Jackson 5? Это коллектив, в котором Майкл Джексон маленький пел. Вся семья у них там поющая.
2: Кто-то из них был лидером.
3: Кто? Jackson 5, Queen или Beatles? Чаще всего на чарты Billboard залетали. В первое место прям.
5: Наверное,
3: Битлз. Битлз.
2: Ну, как будто бы логично, да?
3: Как будто бы, да. Мы принимаем твой ответ. Ну, вот как бы и Квин тоже было бы как будто логично. Но по факту чаще всего упоминания были о коллективе Jackson's Five. Так что, к сожалению...
2: Не получилось.
3: Да, но многие, кстати, не знают, что Jackson's Five, вот они слышат песни там даже в современных фильмах и думают такие, ой, какой прикольный саундтрек, а что это Jackson's Five, многие даже и не отображают. Ничего страшного, Олег, спасибо, что крикнул катапульта, всего тебе доброго.
6: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
6: Веермолу 5 лет. Скажем празднику привет.
8: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
6: Веермолл, 6 июня, 0+.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Территория улыбки Центр». Сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
1: Змея! Никакая я не змея. А я говорю «змея».
2: Лина. Это я.
3: Доброе утро, 9 часов 24 минуты в Екатеринбурге, с вами Катапульта. Сейчас поговорим про мультфильмы. Еще один мультперсонаж оживет в киноиндустрии, про него снимут фильм. Может, отгадаете, кто это, кого еще не было?
4: Давайте жить дружно.
3: Давайте, вот да. Кот Леопольд. Серьезно? Про него
4: снимут. Я надеюсь, Андреасян снимут.
3: Что-то он тебя не возбуждает, походу. Кот Леопольд и его банд. Снимут про него полнометражный фильм, он окажется в современной России, будут в формате live action. Wow. То есть большинство героев на экране изобразят реальные люди.
4: Такого, ну, как с Чебурашкой, еще... наверное, будет.
3: Ну, нет, то есть...
5: Не, ну, в Чебурашке Гена — это как человек.
3: Да.
4: Ну, а сам Чебурашка нарисован, я так понимаю.
3: Режиссером будет Владислав Богуш. Он уже работал над фильмами в жанрах комедии семейного кино, «На деревню к дедушке» и «Распаковка». Я, честно говоря,
5: ни то, ни другое не смотрела.
3: Видела. Имена актеров пока что не раскрываются.
4: Главное, чтобы Никола Грива играл кота Леопольда. Это будет провал.
0: Подождите, сюжет будет адаптирован к современным реалиям?
3: Вот, да, он как раз...
0: Кота Леопольда кастрируют, потом по грумным салонам будут таскать? Вопросик много, понимаешь? Потому что когда у нас были коты и был кот Леопольд, коты были совсем другие. Сейчас коты — это такой, знаешь, предмет прямо достояния, роскоши там, я не знаю.
4: Тут больше вопросиков по Чебурашке. Анонсировали новую часть, где там у него родственники.
3: Да, у Чебурашки, оказывается, есть семья. Мы-то думали, что он такой один-единственный.
4: Они размножаются, оказывается.
3: Показали в постере к третьей части фильма, что главная тайна Чебурашки.
5: Так это еще в конце второй части показали, что будет в третьей.
3: Да, на официальном постере показали родственников. Там есть и бородатый Чебурашка.
5: Да, я видела тизер прямо из видео.
4: Ой, бородашка, Чебурашка с кухней.
5: Заканчивается Чебурашка 2, и там прямо идет вот этот самый тизер, что будет в третьей части.
0: И там, наверное, женщина-чебурашки, любовница-чебурашки, дети-чебурашки, ух ты, прям как представляешь себе.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Улыбка.
7: В сети стоматологических клиник «Территория улыбки» это очень популярное слово. Ведь по промокоду «Улыбка» действует скидка 10% на лечение.
8: Профессиональная гигиена полости рта от 3900 рублей.
7: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии «Территория улыбки» на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38. Екатеринбург. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама.
3: Ура! Вирпарк!
9: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
3: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
9: И действительно,

0: Лада «Автовек» на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: О, приснилось, что я завтрак проспал.
3: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
6: 3, 2, 1. Мультибрендовое пространство Highlight запускает модную катапульту.
7: Ого! То, что нужно каждой женщине.
6: Более 60 российских и уральских брендов. Яркие, современные и актуальные образы.
7: Примеряй, миксуй и создавай свой неповторимый стиль.
6: Катапультируйся в лето вместе с магазином Highlight в Гринвиче.
7: Екатеринбург, 3-й этаж, 2-я очередь.
8: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
9: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
10: 0+.
9: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
11: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Для тех, кто давно думает о переменах. Кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Катапульта.

0: культа.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:34 в Екатеринбурге. И мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ОУ». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Ну а на посту уже в эти минуты Санек. Как там?
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну, по-прежнему продолжается толкучка в районе ювелирки по объездной. В обратном направлении тоже печаль перед Амундсеном. Аж от Московской пробка стоит. Зато затруднениями в движении также участок базового. Напомню, что там перед строительным магазином еще, то есть на этом участке вообще напротив, начиная от юго-запада и напротив ботаники и в направлении базового ведутся дорожные работы. Надо потерпеть, там аккуратнее, где-то не до конца еще асфальт появился, поэтому внимательно не гоняйте. Затруднения в движении также на выезд через каменные палатки пока еще со стороны Кора. Затруднения в движении на Космонавтов после первого километра перед турбиной. Все еще стоит Баумана на Уралмаше. Тоже из-за дорожных работ до метро Уралмаш выбраться быстро не получится по этой улице. Улица Стрелочников подстаивает в направлении Северного автовокзала. В центре толкучка по Ленина от Московской до площади. Туда же стоит плотно улица 8 марта. Затруднения в движении на Большакова со стороны Сурикова до Белинского. Затруднено движение также на Серафимы, Дерябина и Шаумяна, особенно со стороны Кольца. Участок Репина в районе Радуги в оба направления нагружен. Огромная просьба, друзья, ну уж если вы поехали, пожалуйста, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: катапультам.
1: Там все экспериментально.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
3: Доброе утро, 9:40 в Екатеринбурге.
4: И вот сейчас вы можете подключиться к онлайн-трансляции, сайт pilotfm.ru, с главной страницы прям нажимаем кнопку «Смотреть», видим ребус, разгадываем, дозваниваемся по телефону 237-104, говорим зашифрованное слово, получаем приз.
3: От нашего спонсора это ООО «Большие бассейны» и термальный комплекс «Юга».
5: Такое простое слово сегодня, вообще. Ну просто максимально... 4 буквы.
3: Алло, ну что ж ты, сливаешь все.
5: Ничего не сливаешь.
3: Алло.
4: Ну,
6: алло,
4: привет. Как зовут тебя?
6: Кирилл.
4: Скажи
3: что
4: мне, пожалуйста.
3: Слово?
4: Да.
6: Слово «баня».
5: Да, баня.
4: Молодец,
5: баня.
4: Абсолютно баня. Верно.
5: А вот в комплексе «Юга» работают аж 6 бань. Проводят сеансы общего парения. А 6 бань – это русская можжевеловая пивная, механическая, хамам, ну и детская тоже. Мы тебя поздравляем, ты получаешь сертификат в термальный комплекс «Юга».
4: Сейчас кричи «катапульта» и не клади трубку. 3, 4.
6: Катапульта!
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
0: Информация на правах рекламы.
7: Махнуть на «Юга»? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
8: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
7: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
9: Пилот FM.
2: Реклама.
10: Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Акзонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
11: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
12: По-моему, топ.
11: Да, топ. Компьютерная академия.
13: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
11: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.
14: Свидание в букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП «Каутаев Сергей Юрьевич». УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
15: Встречайте обновленный «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
16: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. В САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.рф».
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
19: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
20: Сережа, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
19: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
20: В Лимпопо? Конечно!
21: Ура! Купаться!
22: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
23: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова 2.
1: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
3: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
1: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
12: О, крутой у тебя мотоцикл.
23: Это мне отец в Емото питбайк купил.
24: Поздравляю. Какой аппарат-то сыну купил? Дорогой?
25: Да не дороже его телефона. Зато дома теперь не сидит. Вместе катаемся.
24: Вот и я все подумываю мопед себе купить.
25: А чего думать? Езжай в Емото и сбудется мечта.
26: Пора-пора, Емото-мото-мото.
27: Наш новый адрес Екатеринбург, 40-летие Комсомола, 32В, нулевой этаж. Сайт emoto.ru.
28: ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
29: В прошлых сервисах занимались газлайтингом и внушали, что стук вам кажется. Хватит терпеть абьюз. Техцентр «Штутберг». 12 лет экологичного ремонта BMW и Mercedes. У них все по-взрослому. Видеоотчет о ремонте. Полная гарантия. И ноль токсичности. «Штутберг». Закройте автомобильный гештальт. Сайт «Штутберг.рф».
30: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
31: Катапульта.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 9:51.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» Теннет Июль на Металлургов 65.
2: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. В центре Екатеринбурга появится парковка на 80 мест. Она будет расположена в деловом центре на пересечении Радищева и Шейкмана. Строительство уже началось, парковка будет оборудована, помимо прочего, системой автоматической фиксации номеров, что позволит оплачивать только фактически использованное время.
1: Радищева, Шейкмана, парковка?
2: Да, там деловой центр, насколько я помню, и вот в нем будет располагаться новая парковка на 80 мест.
1: Ага, интересно, ну ладно.
2: Посмотрим, пока идет
1: строительство. Это будет какая-то на улице строить, ну, я проеду обязательно на Радищева Шейкмана, посмотрю, что там строится.
2: Я так понимаю, да, на улице. А все студенты-бюджетники обязаны будут отдавать долг государству после обучения. Об этом заявил помощник президента Владимир Мединский. По его мнению, если образование оплачено за счет бюджета, выпускник должен отработать определенный срок по распределению. В качестве примера приводят врачей. А также Мединский назвал такую систему планово-капиталистической моделью. В общем, возможно, в будущем вот все бюджетники будут по распределению обязаны отработать.
1: Ну, это наши родители так вот, у меня родители так и встретились по распределению.
3: Судьба, и ты, видишь, родился у меня.
1: Да, сюда попали, с Южного, это, с Оренбуржья.
3: А меня бы вот никто не взял по распределению с админом или каким-нибудь там
2: Как и меня, журналистом.
1: Тебя бы бюджетно, и никто не учил.
3: Я на бюджете училась, между прочим. Да.
2: Ну и новости паранормальные. Россиянка пожаловалась в мэрию на полтергейста. Жительница Арзамаса
3: Прям?
2: Да-да-да. Короче, страдала она от паранормального гостя, который, по ее словам, ломал технику, бил посуду и даже нападал на нее. Весной исследователи паранормального даже установили камеры в квартире девушки и подтвердили активность, после чего обратились в администрацию. Но там заявили, что опасные природно-техногенные явления не входят в их компетенцию. И после этого полтергейст загадывался. Пропал.
3: Все сразу закончилось.
2: Она, видимо, требовала какую-то компенсацию. Когда ей не дали эту компенсацию, все, полтергейст сразу испарился.
1: Он переселился в мэрию просто. Потеплее, повкуснее.
2: Да-да-да, место прибыльное. Да-да-да. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
6: Лето без конца и без начала.
7: Климат-контроль «Катапульты».
0: Спонсор прогноза погоды «Заулаки Моторс». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают в Каменске сегодня в районе 20-ки переменную облачность и типа по прогнозу слабенький дождь. Но, дай бог, не случится. Выведели и в Североуральске все-таки дождь прогнозируют более плотный и температуру плюс 17-18.
0: В Екатеринбурге сегодня будет переменная облачность и без осадков пока. Температура воздуха плюс 20-22.
8: Пилот FM.
9: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: А ты видел?
4: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
5: Пневмоподвеска?
4: Есть.
5: Разгон, как у гепарда?
4: Есть.
5: Госпрограмма?
4: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушкина 9.
6: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 10 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 10:03. Уже даже 4. 3 июня, среда, солнечно. За окном тепло, 17 градусов. Хорошо.
1: Ой, ну это же хорошо и всегда здорово. Особенно, когда вот бывают такие эпизоды, как вчера. Ливень. Потом бах, тепло. Снова ливень, да, ливень, да. ливень, бах, тепло.
2: Грибной дождь, как говорится.
1: Да уж, не знаю, там, кстати, маслята, говорят, пошли. В эфире с вами утреннее шоу «Катапульта», Мороз, Стрела, Новыч, Королёв.
2: Остросоциальное грибное шоу.
1: На этой неделе у нас будет продолжение модной тематики. 5 числа, в эту пятницу, утреннее шоу «Катапульта» будет работать в магазине мужских костюмов «Братья Джентльмены» на Сака и Ванцетти, 58А, это прям центр города. Мы с Линой это пространство уже знаем, да. Опробовали, обтерлись.
3: Сережа, а ты жених, конечно, готовься. Мы тебя шоу «Холостяк» запускаем.
2: Вот, что я хотел сказать? Мне нужен такой костюм. Ну, я летом работаю на банкетах, на свадьбах. Нужен такой костюм, чтобы меня путали с женихом и мне конверты несли на свадьбу.
1: И еще, чтобы не мялся. А то Сергей обычно лежит, либо сидя на мероприятии. Вы можете приходить сами, друзья, с самого утра мы будем ждать вас, либо подключаться к нашей видеотрансляции на сайте pilotfm.ru, либо в нашей группе ВКонтакте. Поэтому давайте.
0: Партнер проекта — сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» и Пеклимович Игорь Сергеевич.
1: Я вот реально тут периодически думаю, как себя вот теперь наряжать-то.
0: Как? Куда?
1: Понимаешь, а?
0: Куда собрался?
1: Ну, да вот думаю, как наряжать. Видишь, тут то сегодня одно модное у нас.
3: А, ты думаешь, в чем сегодня прийти?
1: Вообще, да.
0: Ходи голеньким, Лина оденет тебя.
2: Есть люди, которые не заморачиваются, да, за одежду, голые всегда ходят, но их могут на 15 суток закрыть, как и тебя.
1: Ну, я вообще, если честно, лучше уж об одежде думать, чем о том, что происходит в мире вообще.
0: Что? Да? Опять новость какую-то нашел страшную.
3: Давай что-то хорошее. Что там роешься, да, в каких-то пабликах? Ну,
0: песня грустная прозвучала, и сразу новости пошли, да,
1: вот нити? Начались вот эти вот всякие экзамены, и начались тут. Одна без трусов сдает, другую там.
3: Говорят, дети лысеют.
1: Дети лысеют, нервы.
2: От стресса изумер лысеют.
1: Стресс жуткий у людей.
3: Очень много лысых подростков. Вот после 18 лет, после сдачи экзаменов, лет к 20 уже все, половина лысых.
0: Что делать? Вот такой мы... Какой магний принимать родителям?
3: Да ничего, купить бейсболку и...
2: Парики.
3: Советы стилиста.
1: Купить бейсболку, да-да-да.
3: Побриться и купить влажные салфетки.
1: Ну, тут побриться, это, кстати, тема. Я вообще иногда не понимаю людей, которые мне это... Вот вчера день лысых-то пролетел у меня. Но вот те, кто сохраняет последние волосы, ребята, ну, на что надежда-то?
2: Я к барберу своему хожу, и каждый раз все меньше и меньше, и меньше, и меньше волос. И он такой, знаешь, когда меня видит, ну, что, может, на лысо сегодня? Может, на лысо?
0: Тебе не видно, что ты лысый.
3: Слушай, а сейчас наоборот, кстати, в тренде, вот чтобы такая была немножко шапочка такая увеличенная.
0: Так если есть из чего.
2: Остров надежды, как это называется. Просто один раз ветер подул, и все видно.
3: Ну, не косы, как у викингов, понимаешь? Вот стали мужчины.
1: Еще, кстати, хотел сказать, что вот те, кто испытывает нервное напряжение, тут опять подъехали лайфхаки от ученых и медицины, что надо делать, это вот, наверное...
3: Сейчас ты скажешь, язык высовывать, мы это обсуждали.
0: Да?
3: Да. Нет. Без тебя.
2: Засовывайте язык.
3: Засовывай обратно.
1: Свой засуньте.
0: А какой лайфхак?
1: Зависит от того, куда высовывать и куда засовывать.
0: Ну, что за лайфхак?
1: Лайфхаки в основном связаны с дыханием. Что, мол, надо там дышать определенным образом, успокаиваться.
3: А ты знаешь дыхательная гимнастика по Стрельниковой? Это же
0: не по мне.
3: Не по тебе, но...
1: Я просто сейчас, понимаете, я в следующем году буду находиться в таком состоянии, в котором сейчас пребывают родители выпускников 11-классников. Потому что у меня в следующем году... А я 9-классница. У меня в следующем году ребенок заканчивает 11 класс и будет вот абитуриентом. Я тоже уже начитываю всяких советов, значит, аффирмации, дыхание, что там
3: вот
1: еще.
3: Я не
1: вот
3: поверю
1: это
3: ни за что.
0: Ага, что
2: ты. Отец молодец, главное деньги готовь на репетиторов, а все остальное будет нормально.
0: И пиши спокойно, да, ровно.
1: Вот они лайфхаки, я им там про дыхание 3:15 хотел рассказать. Ну ладно, сейчас будем принимать звонки, у нас впереди игра. Ты мне, кстати, так и не показала, Надежда, свою технику дыхания по Стрельникову.
0: Так это не моя техника.
3: Ну она стрельниковская.
2: Да. Попой дышать или что?
1: Тогда можно сесть и задохнуться. Сейчас будем принимать звонки. Впереди игра киношная. Окончательный монтаж. 237-104. Звоните. Ну и, конечно, угадывайте фильм, выигрывайте призы.
4: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
7: Тоните в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Первый в России. Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, Чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь. 0+.
10: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
11: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
10: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
7: Мероприятие для тех, кто хочет знать о строительстве все. Встреча строителей Урала. 4 июня. Екатеринбург-арена. Сильнейшие спикеры страны. Пионеры и лидеры строительной индустрии. Науфбилдфест. Мастер-классы и ярмарка сильнейших мастеров отрасли. Мероприятие, организованное строителями для строителей и дизайнеров. Вся информация на сайте встречастроителейурала.рф. 6+.
12: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
13: Катапульта. Ба-бах!

0: Нику.
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Ядрёна мать.
4: Доброе утро, 10.15 в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Окончательный монтаж». Его спонсор ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Lucky Motors» Хавейл Сити на Умельцев 2.
5: Итак, принимаем звонок 237-104. Кто хочет угадать кино, прямо сейчас дозванивайтесь. Алло.
4: Привет.
5: Алло. Пропадаешь, алло.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
5: Да, как зовут тебя?
6: Дмитрий зовут меня.
5: Димон, что посоветуешь посмотреть?
4: Из кино.
5: Да, и кино, и сериалы, что интересного есть?
6: Ничего сейчас не выходит, мне кажется.
5: Это что это вдруг-то?
4: Ты что, столько всего?
5: Я с таким удовольствием для любителей вот такой, знаешь, как бы трэш-фантастики посмотрел фильм, ну, как многосерийку, «Борроуз». Это эти создатели «Очень странных дел». Сейчас выходят детективы всякие, «Отпечатки» идут, после «Чикатило» идет. Еще сейчас с Петровым вышел этот после Фишера. Фишера, да. Так что ты зря так, Димон.
4: Что ты из последнего прям... смотрел?
5: Да, ты когда вообще смотрел кино-то последний раз?
7: Что там, «Приключения Петрова и Васечкина»?
6: Да, наверное. Кинотеатр давно не был.
5: Не, при чем тут кинотеатр? Можно же и в онлайне смотреть. Конечно.
4: Ой, не знаю, тогда отгадаешь ты фильм или нет.
5: Да.
4: Но посмотрим.
5: Мы для тебя приготовили фильм, от него оставили первые и последние слова. Мы тебе их прокрутим и дадим 3 подсказки. Слушай внимательно.
8: Attention. Пицца пепперони?
9: Ты это уже как орешки щелкаешь.
8: Закажем пиццу на ужин.
9: Не сегодня, дружок.
8: Но тебе же не нравится пицца.
10: Нет, мне не нравится сыр.
8: Без сыра это уже никакая не пицца.
11: Окончательный монтаж.
12: И Кэти мою помнишь, не так ли? Она попросила показать тебе фокус.
7: Фокус. Ой, страшный фильм, да?
5: Страшный. В этом фильме ты мог увидеть эту, как кусалка для ногтей, кусачки для ногтей, да. Как они называются?
13: Кресло инвалидное там.
5: Ну бывает. Да.
7: Ой, что,
5: это перегородки стенные и черный саркофаг.
4: Что за кино?
13: Операции, наверное.
6: Даже близко сюда
5: нет
4: потому
5: вариантов.
4: Потому что ты не смотришь фильмы.
5: Ну ничего страшного, Дим, мы тебе желаем удачи. Посматривай так иногда. Иногда выходят прикольные киношки. Хорошего тебе дня. Следующий звонок примем. Кто знает, что это за кино? Welcome.
4: Алло. Привет.
5: Алло.
6: Да, здрасте.
5: Привет, как зовут тебя?
6: Александр.
5: Ну и что за кино, Сань?
6: Мумия.
5: А что в фильме в этом происходит? Мумий много.
4: Какая мумия?
6: Что происходит? Ногти подстригают на ноге.
5: Ну, вот сюжет
6: часть ноги.
5: Да.
13: Короче,
5: там завязка вся происходит с похищением ребенка в начале фильма, а потом вся история разматывается, но я вам советую досмотреть до конца. Вообще, на самом деле, нет известных актеров, но фильм жуткий, жутко страшный фильм. И как бы вот некоторые моменты прям такой типа фу.
13: Там типа девочку похищает, а потом где-то ее в саркофаге находят.
5: Через много лет.
13: Да. И возвращает домой, но возвращается уже не с девочкой.
5: Ты зачем? Ты весь сюжет решил рассказать?
13: Да нет.
5: Там фишка в концовке вообще. Вот досмотрите до конца, прям интересно. Мне понравилось. Почему? Ты не любишь фильмы ужасов?
7: У вас то, что с детьми, нет, тоже такое не очень.
4: Хотя вот «Милые кости» фильм был, ничего.
13: Эти две женщины, главное, с маньяками любят смотреть сериалы. А как тут наш ужастик с мумией?
4: Ладно, мы тебя поздравляем, ты молодец, отгадал фильм.
5: Еще сидим, обсуждаем тут. Че «Чикатило» не показывают, как жестко там.
4: Трубку не клади, расскажем, где и когда призы забрать. Кричи «Катапульта».
5: Давай, 3-4.
6: «Катапульта».
14: На «Радиопилот». Информация на правах рекламы.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Территория улыбки Центр». Сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
1: Я завтра уезжаю, вернусь я в середине месяца. Потом я, у меня вот буквально здесь будет 2-3 дня. И опять уеду на 2 недели.
2: Это я.
1: Целый месяц мы ездим, и в 30 числа следующего месяца только я вернусь.
2: Так, ладно. 10:22 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». А, кстати, вот Татьяна Буланова, питерская певица. Почему? Где она на ПМФе? Почему она не поет?
3: Деньги зарабатывает.
2: Да. Стало известно, чем будут угощать гостей ПМФ 2026 в Санкт-Петербурге. Не подавитесь слюной, мальчики и девочки. Итак, ресторан «Варево» уже мне...
3: Уже есть перехотелось.
2: Да, Варево, который будет обслуживать самого мероприятия.
0: А есть что-нибудь из разряда разогревалово?
2: Выкатил
3: Варево Порево еще должно быть.
0: Порево туда поехало уже.
2: И там, понимаешь, всякие изысканные блюда, среди которых губа лося.
0: Какая из них?
2: Оливье с раковыми шейками. Так, тоже уже расхотела. Ну, а на завтрак блины чисто так с деревенской сметаной. Блины. И черный икрой. И картофельные драники с крабом. Каша с карамелизированной грушей.
0: Ну, каша с грушей — это самый бюджет.
2: Ну, про губы
4: карамелизированной.
2: Да, про губы лося я в шоке. Я сначала думала, лосось, думаю, что там есть?
0: Нет.
2: Губа, лося.
0: Лося.
4: У него есть очень еще секретная одна штука. Лося.
2: Лосося. Ты пробовала?
4: Которую вкалывают женщина.
2: А, женщина. Ну, это другое, это у лосося.
4: А это позже.
2: Это лося. Лося. Вот я тоже сначала думала.
0: Лосося. Она буквально вчера лизала соль.
2: Да.
0: Это губа.
4: Уже соленая,
2: да? Да, ну в общем, закатайте губу. Тем временем в Ленинградской области произошло следующее. Грузовик с фекалиями 1 июня врезался... Ну, он ехал в сторону Санкт-Петербурга, я надеюсь, на ПМФ. Как говорят очевидцы, по неизвестной причине вот этот самосвал влетел в стену продуктового магазина где-то на трассе и опрокинулся на бок прямо на припаркованный БМВ золотистого цвета. БМВ X2.
0: Золото просто.
2: Да, золото на золото. И тут же из кузова высыпался навоз. Вся иномарка
0: в нем.
2: Ситуация, вот как вам?
0: Ситуация. Конечно, ситуация. Вонючее происшествие.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
5: Улыбка.
6: В сети стоматологических клиник «Территория улыбки» это очень популярное слово. Ведь по промокоду «Улыбка» действует скидка 10% на лечение.
5: Да и сами цены. Вау! Установка премиального импланта «Штрауман» за 39 900 рублей.
6: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии «Территория улыбки». На 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38. Екатеринбург. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Реклама.
8: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
9: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
10: В выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
11: Сережа, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
10: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
11: В Лимпопо? Конечно!
12: Ура! Купаться!
13: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
14: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
15: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
16: Границы Европы и Азии.
17: Лучший майонез. Уральский рок.
7: Три десятки. Такси нашего города.
16: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
17: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
18: 3, 2, 1. Мультибрендовое пространство «Хайлайт» запускает модную катапульту.
19: Ого! То, что нужно каждой женщине.
18: Более 60 российских и уральских брендов. Яркие, современные и актуальные образы.
19: Примеряй, миксуй и создавай свой неповторимый стиль.
18: Катапультируйся в лето вместе с магазином «Хайлайт» в Гринвиче.
19: Екатеринбург, 3-й этаж, 2-я очередь.
20: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
21: Катапульта.

0: исполняются мечты. Жизнь прекрасна, если ты на машине, на машине.
1: Катапульта.
2: Доброе утро, автомобилисты. 10:31 в Екатеринбурге. Начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера. И на посту находится Санек. До сих пор пробки в городе, Саш. Ждем у тебя подробности. Рассказывай.
3: Да, доброе утро, дорогие друзья. Кое-где убавилось, где-то добавилось. Затруднения продолжаются на объездной с Московской и в районе Ювелирки, потому что там идут дорожные работы. Затруднения также из-за дорожных работ у нас в районе Баумана были все утро, но сейчас стало полегче. Остаются сложности по космонавтов в направлении в направлении Турбинной и фронтовых бригад, а также перед промышленным проездом по Шевской из-за ДТП. Кстати, в районе Шоферов и Раевского трафик по Блюхеру в оба направления резко вырос. Продолжаются пробки на выезд Жибайки от Кора со стороны Высоцкого. Затруднения в районе Восточной Первомайской и Восточной Ленина. Ленина нагружена в направлении площади от Московской. В районе метро Геологическая, особенно по Куйбышево, плотненько. Ну, там дальше Куйбышево закрыто в районе цирка. Из-за этого люди, как правило, в левом ряду скапливаются. Затруднения в движении также остаются в районе 8 марта Малышева и до площади. И в районе Карла Липнихта, а также с кольца Малышева на Розы Люксембург. Вот. В целом это все куски, которые заняты сейчас так оживленно, поэтому будьте внимательны, соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-00. 11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: тел.
1: Утреннее шоу на Радиопилот.
2: Доброе утро, 10:35 в Екатеринбурге.
3: Итак, внимание, друзья, для вас есть игра. Вы можете дозвониться по телефону 237-104 прямо сейчас, ответить на контрольный вопрос, выбрав правильный вариант ответа, и получить приз.
2: От нашего спонсора — это летний театр в парке Маяковского МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского.
3: Внимание, у нас будет розыгрыш сейчас двух билетов на концерт «Рок вне гравитации» Евгения Цыганова из группы «Мечта», и он 13 июня будет.
2: Это же актер Евгений Цыганов. Да, у него есть своя группа.
3: В летнем театре парка Маяковского как раз будет проходить его выступление 13 числа. Кто на связи у нас? Сорвался человек. 237-104, звоните. Вот у нас два билета есть, чтобы разыграть их. Легкий достаточно вопрос. Выбрав правильный вариант ответа, вы получите его.
2: А причем про Евгения Цыганова и будет вопрос.
3: О, кстати. Да,
2: алло.
3: Поклонники, знатоки, пожалуйста, звоним. А еще быстренько, ну давай тогда про рок-концерты расскажу.
2: Давай.
3: Там мощная энергетика, там будут глубокие тексты, плотный гитарный звук, как любят рокеры.
2: Да.
3: Все это в сопровождении космического видео-арт. Будут различные инсталляции, созданные художниками киностудии Московского планетария. Поэтому будет интересно красиво. Алло.
2: Привет.
3: Здравствуй, алло. Кто на связи у нас?
4: Добрый день.
2: Привет.
3: Добрый, как зовут тебя?
4: Меня зовут Андрей.
2: Андрей,
3: вопрос сейчас дадим тебе, и потом три варианта ответа. Как называется популярный фильм с участием актера Евгения Цыганова? Внимание.
2: Он называется «Люди с приветом», «Неадекватные люди» или «Люди на блюде».
5: Про наше утреннее шоу.
4: Неадекватные люди.
3: Да, вот, видишь, абсолютно верно.
2: Хорошая
3: вот эта подсказанька сработала.
5: Ну все, Андрей, получаешь два билета на концерт «Рок вне гравитации» Евгения Цыгановой, группа «Мечта», 13 июня в летнем театре парка Маяковского.
2: Поздравляем.
3: Сейчас кричи «катапульта» и не клади трубку. 3-4.
4: Катапульта!
1: На Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности — Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
8: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
1: Реклама.
9: Привет! Разобрался с подвеской?
10: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску. За машину спокойно.
11: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
9: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.
12: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
8: Подробности на мотивтелеком.ру.
13: Тепло ли тебе денется?
14: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
13: Да, стало быть, пора в Prime Service.
15: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
16: Ого! Скоро дом построишь?
17: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
16: Не теряй время! Звони в Лос Маркет. Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
17: Лос Маркет?
16: Да. Септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru.
18: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
19: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем.
0: 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
19: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
20: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
21: Катапульта.
22: Бабах!

0: Доброе утро. 10:51 в Екатеринбурге.
1: Пришло время новостей на радио «Пилот».
0: Спонсор выпуска ООО «CS Motors», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
2: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Уральцы все чаще жалуются, что у них происходит выгорание, при этом часто выгорание они путают с линию и потерей дисциплины. Однако эти явления легко различить. По словам экспертов, лень проходит после небольшой паузы, либо смены задачи, ну, отдыха небольшого, а выгорание остается надолго и портит не только работу, но и в целом жизнь. Чувствуете выгорание?
1: Как это определить в коллективе? Мне просто интересно. Если человек говорит, я выгораю, а по факту просто лентяй. Что, ему задачу поменять?
2: Пусть отдохнет немножко, если дальше продолжит выгорать, значит, все-таки не это.
1: Слушай, а если ему понравится отдыхать? А если он еще вдобавок за счет рабочего отпуска это делает?
2: Тогда без зарплаты его оставить. Ага. Такой в коллективе не нужен.
1: Проще уволить, да?
2: Ну да. А россиян с ожирением хотят обеспечивать льготным питанием. Эту меру уже озвучили депутаты.
1: Это еще что вдруг?
2: А сейчас расскажу все.
1: Что за льготное питание?
2: Да, подожди.
1: Погоди, то есть то, что не съедаю я, и будет съедать кто-то за мой счет, что ли?
3: Ну сейчас быстро расскажет.
2: Сань, ты голодный, что ли? Не понял. Короче, по словам депутатов, число людей с ожирением только растет, поэтому необходим сбалансированный рацион таким людям. И часто проблема кроется не только в отсутствии дисциплины, но и в недоступности правильного питания. Если государство будет помогать таким людям с рационом, правильным питанием, то проблему удастся частично хотя бы решить.
1: Это как будет выглядеть? То есть будут существовать какие-то, типа, вот раньше были молочные кухни, будут, типа, жирные кухни существовать,
3: или столовые,
1: да?
3: Какие-то.
1: Да, да, это что? Куда? Как? Что? Вот я, допустим, там, с лишним весом человек. Мне что делать?
3: Куда идти?
1: Люди-то ведь понимают по-другому эту проблему. Жиреют-то ведь от двух вещей. Первое – вседоступность и незашитый рот. И вторая проблема – малоподвижный образ жизни. Больше двигаться и меньше жрать могут себя заставить далеко не все. Как тебя государство заставит больше двигаться, меньше жрать? Только если будет дефицит продуктов, например. А им еще и бесплатно выдавать что-ли будут?
3: Они еще свое будут есть?
1: Они свое будут есть и чужое будут есть. То есть это двойное поесть.
2: Сразу этот мультик вспоминает. Вы что, еще есть за меня будете?
1: Не говори вообще.
2: Ну и врачи тут поделились новостью, что, оказывается, мыться каждый день опасно для здоровья. Ежедневный душ смывает.
3: Это старая эта история.
1: Это вечная, мне кажется, история. Вонючки всякие делают эти новости ваши.
3: Это когда опрессовки просто, они специально во время опрессовок эту новость выдают.
1: Это мы для вашего здоровья.
3: Да,
0: почему вредно-то, ну?
2: Типа ежедневный душ смывает естественную защиту кожи. Если намываться каждый день, вода убирает естественный жировой слой, смывает, который удерживает влагу под кожей, да-да-да, и защищает от микробов.
1: Дух разгоняет. Они же счастье приносят.
2: Я смотрю этих ребят, которые, в принципе, никогда не моются. Они что-то не выглядят.
1: Мне кажется, кто-то
2: здоровым.
1: Вредных советов перечитал, просто понимаешь. Но,
2: либо кто-то перед женой оправдывается.
1: Вот,
2: знаешь.
1: Давайте так. Если просто водой сполоснуться, это одно. Если ты каждый раз, конечно, себя намыливаешь, там, натираешь, то, конечно, ты смываешь и защитный слой, ты и кожу натираешь, и смываешь там лишние чешуйки. Но дело совсем не в этом. Дело в том, что есть люди, которые вообще правилами гигиены пренебрегают. Есть просто люди, которые считают, что вот он не мылся там вчера, он помылся, а сегодня уже не надо. Это как бы большое исключение, редкий случай, когда кто-то после этого не пахнет. Понимаешь? А говорить о том, что типа, ой, мыться каждый день бессмысленно и не полезно.
3: Ну хотя бы ополоснуться.
1: Ну хотя бы, понимаешь? Некоторым мойтесь. Не мешало бы еще и чем-нибудь попользоваться.
3: Ополоски.
2: Да-да-да, мойтесь и не пахните.
1: Ополоски.
3: Хотя бы ополоснитесь.
2: Главное, не в фонтане. Не в фонтане это делайте. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: А на улице лето зеленого цвета.
5: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Римэкс Моторс Субару Центр Екатеринбург-Юг» на Московской 214А.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают в Каменске сегодня в районе 20-ки переменную облачность и типа по прогнозу слабенький дождь. Но, дай бог, не случится. В Ивделе и в Североуральске все-таки дождь прогнозируют более плотный и температуру плюс 17-18.
0: В Екатеринбурге сегодня будет переменная облачность и без осадков пока. Температура воздуха плюс 20-22.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
4: А напоследок я скажу.
5: Катапульта.
0: 10:57 в Екатеринбурге. Мы заканчиваем катапульту.
1: Вчера.
0: Что?
1: Обида на вас закралась у меня.
0: Короче,
1: вчера пропустили день лысых мужиков.
0: Вот
1: у меня украли.
0: За календарь.
1: Я праздник этот так ждал, а вы мне не дали отпраздновать.
0: Лена, дай ему сегодня праздник.
1: Что будет за праздник сегодня?
3: Так, ну вообще сегодня красивые праздники. Сегодня Всемирный день велосипеда. Где ты? Почему ты не на велосипеде?
1: Я не на велосипеде, потому что с утра еще было сыро.
3: День рождения парашюта. Вот.
0: Почему ты не с парашютом?
1: А у меня трусы парашютом.
3: Всемирный день бега. Сегодня мы с вами побегаем.
1: Набегаемся.
3: По Гринвичу, по магазинам побегаем. Сегодня Всемирный день сидра.
1: Забродивших яблок и груш.
3: Яблочки-то загражены. Сомелье день.
0: Что-то наворотили.
3: Сегодня день косолапых.
2: Как в том фильме, придется нажраться.
0: Выбирай, кто ты, бегун или косолапый. Ну.
3: Да-да-да, сидра.
1: Что за дни?
3: Сидра и косолапый бежать.
1: Не, главное, лысых мужиков мы не читаем праздники. А как косолапых, видишь, в эфире поздравлять.
0: Ну, идем, мы тебя в лысинку поцелуем.
1: Идите. Ребята, всех поздравляем, конечно, желаем здоровья. 3-4.

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На радио Пилот.

0: программу.
1: Ого, как подвеска стучит.
2: Полгода не могу найти, в чем проблема.
3: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Airmatic Pro. И мне все сделали. Теперь тишина.
2: Спасибо. Еду в Airmatic Pro.
4: Airmatic Pro. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.

0: 8-300-94-1-2. 18+.
1: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Мы более 20 лет занимаемся сцепчиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
3: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
2: Лос Маркет – все виды септиков, профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет – телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
4: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Кто там с

0: Лада Автовек на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООО «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.

0: Сака Иван С. 58А. Партнер проекта — сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены». ИП Климович Игорь Сергеевич.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.com.

0: done. 104.10 FM, радио «Пилот», играет и поет в ваших приемниках, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Я, Дмитрий Раевский, подхватил эстафету прямого эфира. Здорово, что мы снова вместе. Желаю вам хорошего летнего дня под супер темы в нашем эфире. Мы вышим пилотаж и продолжим наслаждаться новой музыкой скоро. Сейчас информация о дорожной ситуации, проверка на дорогах. Спонсор программы АКПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание, ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Адрес Крауля 182, литера И. Водители, прислушайтесь по сообщениям сервиса Яндекс.Карты на данный момент. Дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 4 балла с затруднения местами. Пробки по проспекту Космонавтов от переулка Мельковский до фронтовых бригад, по Шевской от Эльмашевского рынка до фронтовых бригад. Еще движение затруднено по 2-й Новосибирской от Умельцев до Палисадной, по переулку Рижский от Московской до 8 марта, по фронтовых бригад от Электриков до проспекта Космонавтов. Мерцают Щербакова от Самолетной до Павлодарской, Трудовая от Березовского тракта до Мурзинской, Восточная от Малышева до Первомайской. Пульсирует Норильская от железнодорожного переезда до проезжей и Роза-Люксембург от Малышева до Карла Маркса. Водители, будьте бдительны, удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и Пауэршифт. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.
4: Высший пилотаж.

0: программе «Высший пилотаж» испытываются новые треки. Некоторые из них остаются в нашей регулярной ротации, некоторые появятся и тотчас же исчезнут. Если какой-то из них вызывает ваш интерес, и вы не успели его определить, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» ИП Беликов Денис Константинович, автотехцентр «Айрматик Про». Новая музыка вернется скоро. Спасибо за внимание. Полетели.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: Привет! Разобрался с подвеской?
4: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску, за машину спокоен.
5: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
3: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.
6: Ура! Веер-парк!
7: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
6: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
7: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
9: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
8: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
9: Правда?
10: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8 500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Пора-пора, и мото-мото-мото.
15: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Виямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32, В, нулевой этаж. Виямото.ру.
16: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
17: Высший пилотаж.
18: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
17: На радио «Пилот».

0: радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов 65».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Несколько человек пострадали при атаке украинских БПЛА на Петербург и Ленинградскую область. Также повреждено несколько объектов, сообщил питерский губернатор Александр Беглов. Сегодня в Санкт-Петербурге открывается Международный экономический форум. Представители более 50 стран примут участие в промышленной выставке «Иннопром». Она пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Регистрация участников продолжается до 29 июня. УРФУ открыл институт в Китае. Это совместный проект Уральского федерального и Ляонинского технического университетов. Институт интеллектуальной инженерии заработал в китайском городе Фусин. Как заявил в ходе торжественного открытия ректор УРФУ Илья Абабков, миссией нового института является соединение индустриальных экосистем Урала и северо-восточного Китая. Совместный институт планирует принимать ежегодно до 360 студентов. Обучение будет проходить на английском языке. Молодые преподаватели УРФУ отправятся в Фусин читать свои образовательные модули уже в сентябре. Областное управление автодорог ищет подрядчика на ремонт старой части Екатеринбургской кольцевой автодороги с 30 по 34 километр и с 39 по 42. Работы там продлятся весь июль с 1 по 31 число, сообщает Ядин. Дожди в Свердловской области продлятся еще как минимум неделю. Такой неутешительный прогноз дал метеоролог Алексей Полин. Сегодня днем циклон, который принес осадки, уйдет из региона, но сразу же придет новый. Для Свердловской области это означает ежедневные дожди до конца недели. По области в среднем ожидается еще 30-40 миллиметров осадков. В Екатеринбурге, скорее всего, дожди будут периодически идти до вторника, 9 июня, говорит Полин. Футболку Пеле выставят на аукцион за 6 миллионов долларов. В этой футболке знаменитый бразильский футболист играл в финале чемпионата мира 1958 года, сообщает Russia Today. Торги начнутся 29 июня, завершатся 16 июля, за 3 дня до финала чемпионата мира. Доллар на среду 72.56, евро 84.61.
4: Информация на правах рекламы.
5: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. Завтра, 4 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 21-23 градуса.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: А ты видел?
4: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
5: Пневмоподвеска?
4: Есть.
5: Разгон, как у гепарда?
4: Есть.
5: Госпрограмма?
4: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушкина 9.
6: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас танцевальный трек номер один на этой планете на сегодня. Исполнители Хюгель, Email Angel и наша давняя знакомица Ultronate. Новая тема «Moving to the Sun».

0: Реклама. Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
1: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
2: 0+.
3: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
4: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа Дудук Бенд и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
12: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
13: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
14: Сережа, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
15: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
14: В Лимпопо? Конечно!
16: Ура!
17: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
18: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
19: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
2: Академия сантехники.
1: Смесители.
2: Академия сантехники.
1: Водонагреватель.
2: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
3: Ого! Скоро дом построишь?
4: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
3: Не теряй время! Звони в Лос Маркет. Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
4: Лос Маркет?
3: Да. Септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru.
5: Мероприятие для тех, кто хочет знать о строительстве все. Встреча строителей Урала. 4 июня. Екатеринбург-Арена. Сильнейшие спикеры страны. Пионеры и лидеры строительной индустрии. Knauf Buildfest. Мастер-классы и ярмарка сильнейших мастеров отрасли. Мероприятие, организованное строителями для строителей и дизайнеров. Вся информация на сайте встречастроителейурала.рф. 6+.
6: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
7: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
8: В выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
9: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
8: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
9: В Лимпопо? Конечно!
10: Ура!
11: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
12: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
13: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
14: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
15: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные. Компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
14: Поехали. Скажи адрес.
15: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
14: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
16: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: За выражение «разведенка с прицепом» хотят штрафовать?
4: РСП, но.
3: Да, в Госдуме считают, что это фраза женоненавистническая, уничижительная. А оскорбительный смысл заложен уже на уровне словообразования. И сейчас эту инициативу изучают юристы, эксперты. Если ее одобрят,

0: Тельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
2: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
1: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
3: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8030-848.
4: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
5: По-моему, топ.
4: Да, топ. Компьютерная академия.
2: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
4: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.
6: Уважайте свои личные границы. К вашему Мерседесу или БМВ тоже нужен экологичный подход. Техцентр Штутберг – это 12 лет осознанного сервиса. Видеоотчет ремонта. Все по-взрослому, с гарантией и без токсичности. Штутберг – сервис в глубоком контакте с вашим автомобилем. Сайт штутберг.рф.
7: Дневной драйв на радиопилот.

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «CS Motors». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радиопилот».
3: Добрый день. Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума с большой речью, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Путин завтра также проведет встречу с руководителями ведущих мировых информагентств. В Екатеринбурге задерживаются 4 самолета, которые должны отправиться в Петербург. Это следует из расписания Кольцова. В данный момент в Санкт-Петербурге действует режим беспилотной опасности, пишет газета «Коммерсант». Суд оставил в СИЗО водителя «Лексуса», погубившего молодую женщину. 24-летний Дмитрий Горенских останется под стражей как минимум до 12 августа. По версии следствия, 11 апреля вечером он въехал в «Тойоту» на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. От удара машину выбросило на встречную полосу, по которой ехала БМВ. Ею управляла молодая женщина. В машине был ее полуторагодовалый сын. После аварии машины загорелись, женщина скончалась в больнице. Ее ребенок получил тяжелые травмы. Виновник ДТП пытался сбежать, однако его поймали очевидцы. Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил подростка из Новой Лялии за спасение пенсионерки от мошенников. Инцидент произошел 18 марта прошлого года. Подросток в маршрутке услышал разговор пожилой женщины с мошенниками по громкой связи. Пенсионерка как раз уже ехала в банк, чтобы выполнить указания аферистов. Иван Комогоров вмешался и объяснил бабушке, что ее хотят обмануть, но та не поверила. Тогда он рассказал все своей маме, которая работает в полиции. Полицейские прибыли к банку, куда пенсионерка уже приехала, еще раз ей все объяснили и проводили в МФЦ для смены кода доступа к госуслугам, которые она уже успела передать мошенникам и могла потерять 1 000 000 рублей, пишет «Коммерсант». В центре Екатеринбурга на Радищева-Шейнкмана построят деловой центр с парковкой. По замыслу мэрии, эта парковка станет перехватывающей для людей, приезжающих на машинах в центр города. Турецкие ательеры готовятся максимально снизить цены на отдых на фоне падения спроса и роста конкуренции со стороны других средиземноморских курортов. Об этом заявил член Ассоциации туроператоров Турции Нихат Юзбаши, пишет российская газета. Доллар на среду 72,56, евро 84,61.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Римэкс Моторс». Субару центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Завтра, 4 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 21-23 градуса.
1: Пилот FM.
4: Реклама.
5: Субару – автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
6: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
9: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
6: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
0: В секретной фонотеке с нами исполнитель «Байкус» и трек, который сейчас находится на верхних строчках танцевальных чартов.

0: музыкальный нон-стоп.
1: Полчаса без рекламы.
0: Только музыка.
1: На Радио Пилот.
2: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа АО «САИЖК» – ваш проводник в ипотеку.
3: Информация на правах рекламы.
4: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. В «САИЖК» подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в «САИЖК» – Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского, 35, или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Нон-стоп.
5: Полчаса музыки нон-стоп.

0: Реклама.
1: Ура! Вирпарк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116 565 802 7065.
4: Улыбка, улыбка, улыбка, улыбка.
5: В сети стоматологических клиник территории «Улыбки» это очень популярное слово. Ведь по промокоду «Улыбка» действует скидка 10% на лечение.
6: Профессиональная гигиена полости рта от 3900 рублей.
5: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии территории «Улыбки» на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38, Екатеринбург.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
9: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.

0: 11 катапульта на Сахе Иванцетти 58А. Партнер проекта — сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены». ИП Климович Игорь Сергеевич.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сакко Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
2: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
3: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
2: Веер Мол, 6 июня, 0+.
4: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе.
1: Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
1: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
6: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Музыкальный нон-стоп.
9: Полчаса без рекламы.
8: Только музыка.
9: На Радио Пилот.
10: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот. Стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа — ООО «Большие бассейны». Термальный комплекс «Юга».
11: Информация на правах рекламы.
12: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
13: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
12: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.
8: Полчаса только музыка.
9: Без рекламы.
8: Музыкальный нон-стоп.
9: На Радио Пилот.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов 65».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Россия представит на международных трибунах доказательства атаки ВСУ на рейсовый автобус в Донецкой Народной Республике, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Сегодня стало известно, что украинский беспилотник атаковал автобус Москва-Симферополь. Это произошло в городе Енакиево в ДНР. По предварительным данным, погибли 7 человек, 11 получили ранения. Как сообщил перевозчик, в автобусе находились пассажиры из нескольких регионов. СКР квалифицировал произошедшее как теракт. Екатеринбурггаз больше года завышал цены в квитанциях. Региональное управление Федеральной антимонопольной службы нашло нарушение после обращений жителей и оштрафовало компанию на 562 тысячи рублей. С 1 марта 2025 года по 19 марта 2026 Екатеринбурггаз необоснованно завышал цены на обслуживание газового оборудования в квартирах и жилых домах. ФАС признала компанию нарушителем закона о защите конкуренции. Цены на услуги уже изменили, указано на сайте управления. Масоны приглашают в гости всех желающих, чтобы развеять мифы. Такое объявление размещено на странице Екатеринбургской ложи «Каменный пояс» в соцсети. В нем говорится, что на июнь запланированы 3 экскурсии, пишет «Новый день». В Екатеринбурге на загруженной улице, ведущей в центр, снизили скорость до 40 км в час. Речь о Московской. На участке от бульвара Денисово-Уральского до Чёрса установили знаки, предупреждающие о скором начале ремонтных работ, рассказали водители Екатеринбурга. При этом, по их словам, дорожников и спецтехники на месте пока нет. Этот отрезок улицы был включен в планы на ремонт в 2026 году. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» подписал контракт с бывшим капитаном челябинского «Трактора», обладателем Кубка Гагарина Александром Кадейкиным. Соглашение с 32-летним форвардом рассчитано на 2 года. Российский автомобильный бренд «Аурус» показал на Петербургском экономическом форуме обновленные модели «Сената», а также версию «Кабриолет». Ранее обновленный «Сенат» можно было наблюдать только на инаугурации Владимира Путина в 2024 году, а «Сенат Лонг» демонстрируется публике впервые. Доллар 72,56, евро 84,61.
4: Информация на правах рекламы.
5: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. Завтра, 4 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 21-23 градуса.
5: «Пилот FM».
7: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: А ты видел? А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
4: Пневмоподвеска?
3: Есть.
4: Разгон, как у гепарда?
3: Есть.
4: Госпрограмма?
3: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушкина 9.
5: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru. В разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас трек с верхних строчек танцевальных чартов. Крис Лейки, A Trip, тема «Make You Fight».

0: Реклама.
1: Мероприятие для тех, кто хочет знать о строительстве все. Встреча строителей Урала. 4 июня. Екатеринбург-арена. Сильнейшие спикеры страны. Пионеры и лидеры строительной индустрии. Now Build Fest. Мастер-классы и ярмарка сильнейших мастеров отрасли. Мероприятие, организованное строителями для строителей и дизайнеров. Вся информация на сайте встречастроителейурала.рф. 6+.
2: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
1: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Лен, послушай! Что Смирновы в общий чат скинули?
9: В выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
10: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
11: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
10: В Лимпопо? Конечно!
12: Ура! Купаться!
13: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
14: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
15: Ура! Верпарк!
16: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
15: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
16: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13.
17: Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
18: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Ты где? Заждались тебя.
2: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
1: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 30-ки вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
3: Эвакуаторы и манипуляторы 30-ки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
4: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь. 0+.
6: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы Moto Marini. Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон Емото приглашает вас на тест-драйв мотоциклов Moto Marini. Выбери свой мотоцикл в Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.
7: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
8: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
7: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.

0: 5-8-3-0-9-4-4-1-2. 18+.
1: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96.

0: Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
1: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Свет, свет!

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГР 916-965-81-15-330.
2: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
3: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
4: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
3: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
5: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно. На Московской 218-Б.
6: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК, Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «CS Motors». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе.
2: Важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Российский фонд прямых инвестиций подпишет на Петербургском экономическом форуме 7 соглашений с государствами глобального юга, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, соглашения касаются высоких технологий, агросектора, инфраструктуры и других сфер. Ливни с грозами и градом ожидаются завтра в Свердловской области, предупреждают в региональном МЧС. Спасатели призывают свердловчан соблюдать меры безопасности. В Екатеринбурге начали ремонтировать фасад мэрии, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Ремонт был запланирован, но после недавнего падения нескольких кирпичей с парапета колонны процесс ускорился. В Свердловской области детям-сиротам передали 460 квартир с начала года. Губернатор Денис Паслер в своих социальных сетях рассказал о ходе обеспечения жильем детей-сирот в регионе. Квартиры были переданы в том числе жителям Ирбита, Краснотуринска, Рижа, Шали. В регионе идет строительство 16 многоквартирных домов для льготных категорий уральцев. Программа реализуется в рамках федеральной инициативы «Десятилетие детства» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Денис Паслер сообщил также, что держит под особым контролем строительство жилья для детей-сирот и качество социальных объектов. В Екатеринбург привезли работы классиков современного отечественного искусства. Это Илья Кабаков, Виктор Пивоваров, Эрик Булатов, Олег Васильев, Леонид Цоков, Михаил Рогинский, Павел Пиперштейн и многие другие. Кроме того, впервые в Екатеринбурге представлен масштабный проект, посвященный творчеству Франциско Инфанте, заслуженного художника России, фотографа, теоретика искусства. Обе выставки открываются сегодня в Синара-центре, сообщает «Комсомольская правда». Стало известно, где пройдет Интервидение в 2026 году. Как только что сообщило агентство ТАСС, международный песенный конкурс состоится в Саудовской Аравии. Россияне стали больше читать бумажные книги. За последний год доля тех, кто выбирает такой формат, выросла с 29 до 43%, сообщает газета «Ру» со ссылкой на опрос. Средние расходы россиян на книги и журналы за год также увеличились. Если в прошлом году россияне тратили на это в среднем 3,5 тысячи рублей в год, то в этом показатель вырос до 6 тысяч рублей. Большинство респондентов признались, что начали покупать бумажные книги чаще из-за желания отвлечься от постоянного использования гаджетов и соцсетей. Доллар 72.56, евро 84.61.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Remax Motors». Субару центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Завтра, 4 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11-13. Завтра днем плюс 21-23 градуса.
1: «Пилот FM».
4: Реклама.
5: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
9: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: Летняя безмятежность, воплощенная в музыке в секретной фонотеке «Радио Пилот». «Тропический зов», так называется этот трек, «Tropic Call», исполнитель «Birken» на 104

0: Реклама.
1: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
2: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
3: 0+.
4: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
5: Ого, как подвеска стучит.
6: Полгода не могу найти, в чем проблема.
7: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Airmatic Pro. И мне все сделали.
8: Теперь тишина.
9: Спасибо. Еду в Airmatic Pro.
10: Airmatic Pro. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
11: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
12: Шедевр.
11: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
12: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
11: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
12: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
13: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
14: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
15: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
14: Веер Молл. 6 июня. 0+.
16: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
17: О, крутой у тебя мотоцикл.
18: Это мне отец в Е-мото питбайк купил.
19: Поздравляю. Какой аппарат-то сыну купил? Дорогой?
20: Да не дороже его телефона. Зато дома теперь не сидит. Вместе катаемся.
19: Вот и я все подумываю мопед себе купить.
20: А чего думать? Езжай в Е-мото и сбудется мечта.
21: Пора-пора, Е-мото, мото-мото.
22: Наш новый адрес Екатеринбург, 40-летие Комсомола, 32В, нулевой этаж. Сайт emoto.ru.
23: ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
24: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
25: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
24: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
26: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
1: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
1: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
3: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
4: На старт, внимание, шаг!

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Встречайте обновленный «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК, Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банк Дом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 20.

0: 8-3-0-9-4-4-1-2. 18+.
1: Улыбка, улыбка, улыбка, улыбка.
2: В сети стоматологических клиник территории «Улыбки» это очень популярное слово. Ведь по промокоду «Улыбка» действует скидка 10% на лечение.
1: Да и сами цены. Вау! Установка премиального импланта «Штрауман» за 39 900 рублей.
2: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии территории «Улыбки» на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38, Екатеринбург. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
4: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
3: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
4: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
5: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
6: Отрел Групп. Огрин 110 665 801 36 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
1: Дневной драйв на радио «Пилот».
8: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
9: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: предназначено для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: За выражение «разведенка с прицепом» хотят штрафовать?
4: РСП, но.
3: Да, в Госдуме считают, что это фраза женоненавистническая, уничижительная, а оскорбительный смысл заложен уже на уровне словообразования. И сейчас эту инициативу изучают юристы, эксперты. Если ее одобрят, то за публичное использование такой фразы вам может прийти штраф. Так что ищите какие-то альтернативы.
4: Ищите, не знаю, без там, прицепа.
3: Да, да. Полный комплект или как там, полная комплектация. Или.
5: Я что-то не очень понимаю, что уничижительного в этой фразе.
4: Я вот смеюсь над собой всегда, мне нравится.
5: Не, ну разведенка с прицепом, чего уничижительного, я просто понять не могу. Если кого-то она лично задевает, наверное, да. А у нас как-то, знаешь, так весело получается. Заставим всех рожать, кто не рожает, оштрафуем, а за разведенку с прицепом вообще тюрьма.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.

0: Реклама.
1: Верпарк.
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал. До Веермола рукой подать.
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ОРИ Вьера Юг. Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Кто-то

0: На Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге. 253-0053.
1: Тепло ли тебе, девица?
2: Ох, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
1: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
3: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.ru.

на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Люксюм, Умнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обмен.

0: новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
1: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
2: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Наши машины» — официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Июль» на «Металлургов 65».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Российский фонд прямых инвестиций подпишет на Петербургском экономическом форуме 7 соглашений с государствами глобального юга, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, соглашения касаются высоких технологий, агросектора, инфраструктуры и других сфер. Ливни с грозами и градом ожидаются завтра в Свердловской области, предупреждают в региональном МЧС. Спасатели призывают свердловчан соблюдать меры безопасности. В Екатеринбурге начали ремонтировать фасад мэрии, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Ремонт был запланирован, но после недавнего падения нескольких кирпичей с парапета колонны процесс ускорился. В Свердловской области детям-сиротам передали 460 квартир с начала года. Губернатор Денис Паслер в своих социальных сетях рассказал о ходе обеспечения жильем детей-сирот в регионе. Квартиры были переданы в том числе жителям Ирбита, Краснотуринска, Рижа, Шали. В регионе идет строительство 16 многоквартирных домов для льготных категорий уральцев. Программа реализуется в рамках федеральной инициативы «Десятилетие детства» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Денис Паслер сообщил также, что держит под особым контролем строительство жилья для детей-сирот и качество социальных объектов. В Екатеринбург привезли работы классиков современного отечественного искусства. Это Илья Кабаков, Виктор Пивоваров, Эрик Булатов, Олег Васильев, Леонид Цоков, Михаил Рогинский, Павел Пиперштейн и многие другие. Кроме того, впервые в Екатеринбурге представлен масштабный проект, посвященный творчеству Франциско Инфанте, заслуженного художника России, фотографа, теоретика искусства. Обе выставки открываются сегодня в Синара-центре, сообщает «Комсомольская правда». Стало известно, где пройдет Интервидение в 2026 году. Как только что сообщило агентство ТАСС, международный песенный конкурс состоится в Саудовской Аравии. Россияне стали больше читать бумажные книги. За последний год доля тех, кто выбирает такой формат, выросла с 29 до 43%, сообщает газета «Ру» со ссылкой на опрос. Средние расходы россиян на книги и журналы за год также увеличились. Если в прошлом году россияне тратили на это в среднем 3 500 рублей в год, то в этом показатель вырос до 6 000 рублей. Большинство респондентов признались, что начали покупать бумажные книги чаще из-за желания отвлечься от постоянного использования гаджетов и соцсетей. Доллар 72.56, евро 84.61.
4: Информация на правах рекламы.
5: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз, скидка до 550 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на карту. Три, зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» — ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. Завтра, 4 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 21-23 градуса.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: А ты видел?
4: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
3: Пневмоподвеска?
4: Есть.
3: Разгон, как у гепарда?
4: Есть.
3: Госпрограмма?
4: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушке на 9.
5: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
6: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии. После 16.00 вас поприветствует ведущий антипробочного шоу «Навигатор». Сегодня в выездном формате. Готовьтесь провести хороший вечер в хорошей компании. Да-да. На прощание от меня в секретной фонотеке Ида Энгберг с темой «Диско Воланте». Денис Куин «Extended Vocal Remix». Всем спасибо. Услышимся завтра на 104.10 FM. Пока.

0: Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам. Привет всем завалившим на 104.10. В Екатеринбурге 16 часов и 7 минут. А с вами на радиопилот Навигатор.
1: Добрый вечер.
0: Стройно подтягиваются, ребята, да.
1: У нас сегодня очень необычный состав. Сегодня Надя Стрельникова, Лина Новыч, Эдуард Булашов. Меня зовут Александр Морозов. И вы можете подключиться к онлайн-трансляции. Мы сегодня находимся в уникальном, вообще, в принципе, и для России, и для Урала проекте. Это Гринвич, второй уровень, третий этаж, это Хайлайт. Добро пожаловать, друзья. Да, рядышком со мной вы увидите как раз замечательную даму. Это коммерческий директор проекта Петрайтес, Елена. Здрасте, Елена.
2: Здравствуйте.
1: Лен, расскажите вообще в целом о проекте. Мы периодически же ходим, мы же тоже бываем в Гринвиче.
3: Ничего себе периодически. Каждый
1: Но
3: день
1: это
3: я
1: понимаю. Лена. Да. Лена, это вы. У меня продуктовые чаще, понимаете? Вот вопрос. Хочется побольше узнать о проекте. Что здесь представлено? В чем интересность именно для екатеринбуржцев, может быть, там вообще, в принципе, для покупателей?
2: Ну, проект был реализован 2 года назад. Мне кажется, это классная история для торгового центра. Мы являемся проектом Гринвича. Это хорошая такая история развития ритейла. Уникальность в том, что сейчас большее количество брендов, это уральские бренды, мы поддерживаем наш локальный рынок, помогаем развиваться молодым маркам. И, соответственно, в целом в торговом центре, почему именно к нам нужно идти, и Лина, наверное, здесь поддержит, так как она с клиентами тоже к нам ходит, это уникальные позиции. Ну вот, например, на мне рубашка, таких только 3, да, их больше не будет.
3: Но это вообще не масс-маркет, то есть это очень уникальные дизайнерские вещи.
2: Да, они в ограниченном количестве, и ты подчеркиваешь свою индивидуальность, ты неповторим. Но, в общем, для женщины, которая проявляется через внешнее, это супер классно.
1: Ну, то есть, особенно для модниц, которые не хотят повторяться. Ну, то есть,
3: да.
1: Чтобы
3: ну,
1: посмотрела на подругу.
3: Тут тоже досталось.
1: Ну, я, конечно, согласен, что когда ты идешь в белой тунике, и кто-то в Таиланде тоже идет в такой же тунике, купленной на одном рынке, как-то стрёмненько выглядит. Я согласен тут. Вопрос у меня по поводу вообще философии в целом. Есть какая-то у проекта, так как вы фэшн пространство. Здесь, ну, для модниц, для тех, кто хочет выделиться. Плюс еще уральских дизайнеров поддерживаете. Есть ли еще что добавить по поводу философии самого проекта?
2: Ну, в целом, да, мы хотим быть, и к этому очень сильно стремимся, таким местом, не знаю, тишины и покоя, где можно отвлечься от суеты, а сейчас мы с вами видим, в каком турбулентном времени мы живем, что ты здесь, как женщина, можешь прийти, реально расслабиться и побаловать свою такую внутреннюю девчонку классным шопингом, вещами с хорошим качеством, и клиенты это отмечают, и, естественно, разнообразием. Вот чтобы был тебе такой тут покой, наполнение, радость.
3: И никто не осудит.
2: И никто не осудит, да.
1: А есть какая-то обратная связь? Почему вообще люди в Хайлайт приходят?
2: Вот это, кстати, очень интересная история. Мы в январе проводили КСДФ, такое исследование наших клиентов, обзванивали. И на удивление у нас очень много клиентов оказалось приезжих из других регионов, севера, например, те же самые. И они приезжают на шопинг 2 раза в год. И они, в общем, ну, много клиентов, кто просто приехал на шопинг в торговый центр и познакомились с Хайлайтом. И она приезжает, женщина, к нам уже там раз 4 она была, за одним и тем же брендом, потому что ей очень нравится качество. Она говорит, я купила у них свитер, у них брюки, я год это относила, я
1: потом
2: снова за этим
1: бренд,
2: же, да, за этим же приехала. Вот, и они выделяют, им нравится, опять же, там какая-то уникальность, им нравится, что это локальное, они хотят поддерживать, то есть не что-то там условно из-за бугра, да, а свое, что они к этому причастны. Вот поэтому они выбирают. Ну, естественно, работа консультантов, стилистов, где девчонки помогают посмотреть на себя по-новому, предлагают какие-то новые образы.
3: Здесь действительно можно растеряться. Вот заходишь и думаешь, куда, на что смотреть, а стилисты здесь, которые работают, они очень хорошо ориентируются и помогают.
1: Ну вот я примерно так себя в аптеке чувствую, когда без фармацевта хожу. Это вопрос у меня по поводу того, сколько партнеров сейчас, есть ли какие-то интересные, уникальные партнерские соглашения. Так как вы, собственно, про Урал, ну и про российских партнеров. Все-таки интересно про это узнать.
2: Уникальные есть бренды. Вот у нас, например, появился бренд Ambigram. Мы очень долго его отсматривали. Он такой достаточно экстравагантный. Запрашивали у них образцы, вели с ними переговоры. И нам очень все понравилось. Но так как бренд неузнаваем, так скажем, были какие-то некие опасения, сможем ли мы, как площадка, их ожидания там, по выручке удовлетворить, условно. Вот. И мы начали в качестве эксперимента. И вообще в первые дни получили классные продажи, классный отклик. Да и в целом мы подходим... так партнерски. Мы понимаем там и тенденции рынка, и малый бизнес, и их какие-то внутренние финансовые там условия, показатели. И здесь у нас нет каких-то жестких рамок по сотрудничеству, что типа ты заходишь только на таких условиях и никак. Мы всегда со всеми обсуждаем все индивидуально, и у нас классная команда маркетинга, классная команда продакшена.
1: А так вы еще и продвижение, да, предлагаете?
2: И мы, да, предлагаем бренды продвижения для того, чтобы они развивались, выходили на новую аудиторию, потому что у нас, как у торгового центра, эта аудитория есть. И mm-hmm. вот через нас можно себе получать нового клиента.
1: А где-то подобные проекты вообще реализуются? Ну, в России, например?
2: Ну, мы, наверное, нас можно сравнить. В Москве есть тоже торговый центр «Авиапарк». Один из самых крупных. Наверное, слышали про него. И у них есть универмаг «Тренд Айленд». Это тоже проект торгового центра. И, ну, наверное, по концепту мы плюс-минус похожи.
1: Но это интересно, учитывая, что здесь действительно эксклюзивные есть вещи, по направлениям же еще, да, все разделяется. Есть ли какие-то анонсы на 26-й год, вот на летний период? Есть ли какие-то новые вещи, на которые стоит обратить внимание, которые в хайлайте появятся?
2: Ну, у нас сейчас в целом обновление уже произошло, то есть бренды уже предоставили новые коллекции, и нужно подписываться на наши соцсети, следить за анонсами, потому что здесь каждый день что-то меняется, приходят новые бренды, новые поставки и различные интересные предложения.
1: Ну, мы сегодня все 4 часа проведем здесь, так что готовьтесь. Елена, большое спасибо.
2: Спасибо.
4: Реклама.
5: Ого! Скоро дом построишь?
6: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
5: Не теряй время. Звони в Лос Маркет. Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
6: Лос Маркет?
5: Да. Септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru.
7: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
8: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
7: Веер Мол. 6 июня. 0+.
9: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге, и родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул, я жду отчет.
10: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
11: 0+.
12: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Я как

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Звоните в конкурсы, у нас все легко. Это как снять костюм и надеть растянутое трико.
3: Впереди конкурс «Что это за слово?» Звоните 237-104.

0: Спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир».
1: Привет всем, кто настроился на 100.4 и обожает необычные словечки. С вами навигатор в необычном составе и в необычном месте. Мы сегодня находимся в Гринвиче, в проекте Highlight. Заглядывайте к нам в гости. Состав у нас действительно странненький.
2: Да, Эдуард, у нас Малашов. Сегодня две девочки, да, два мальчика.
1: Так, еще сели так четко. Мальчик, девочка.
2: Традиционная для интересных фильмов тема.
1: Да, вот. Ну, я думал, белый танец, но ладно.
2: Ну что, начнем игру. У нас на связи Даниил, инженер-проектировщик. Здравствуй, Данил.
1: Привет.
3: Здравствуйте.
4: Привет, Даня.
1: Что проектируешь конкретно? Расскажи нам.
3: Система автоматики проектирую.
2: Скажи, пожалуйста, а ты вот такой, ну, прям серьезный мужик, да? А бесишься когда-нибудь вообще?
3: Конечно. Каждый день с детьми.
4: Затыльники раздаешь.
2: Подушки, пинки, что ты там, попу к стенке играете?
3: Да, во все играем. Вот сейчас поеду домой подушками пинать.
2: Молодец.
4: Распинывать, в смысле, или пинать?
2: Распинывать.
1: Служба опеки в курсе, нет?
3: Мы ей не скажем.
1: Ваших развлечений.
2: Поиграем с тобой.
1: У нас для тебя есть одно странное словечко и три варианта того, что это слово может означать. Отгадаешь, какой из вариантов правильный, тогда подарок будет твоим. Слово для тебя сегодня Церебихина. Что такое Церебихина?
5: Это река на Мадагаскаре. Это религиозный праздник, может, в Индии, или это название уральского бренда одежды?
1: Церебихина.
2: Слушай,
5: а... Ты в чем? Я в Церебихиной.
2: Да, да.
1: Река,
2: я просто Церебихин.
1: Или уральский бренд?
3: Похоже на, конечно, на второй вариант, но я становлюсь на третьем.
2: Ну, то есть ты считаешь, что это уральский бренд одежды такой?
5: А ты слышал что-то такое,
3: да? Пусть будет так.
2: То есть ты...
3: Нет, не слышал, первый раз слышал.
2: Кто-то просто Теребонькой, а кто-то Церебихин.
5: Ты сейчас подкинешь идею.
1: Да, ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, он неправильный. Да, не расстраивайся, звони к нам в другой раз. 237-104, кто готов дать верный ответ? Линия свободна, а игра стала немножко проще.
2: Да, осталось всего два варианта из трех еще.
1: Алло, алло.
2: Доброе утро. Добрый вечер.
6: Да, всем привет, привет. Только единственное, повторите вопрос.
1: А как зовут тебя? Повтори имя.
6: Леха.
1: Церебихина. Что такое Церебихина? Это река на Мадагаскаре, это религиозный праздник в Индии или название уральского бренда одежды?
2: Ну?
6: Ну, пускай там будет риги-лиги.
1: Понял.
2: Риги-лиги. Это ракомакафон риги-лиги-диги.
1: Да, ну, приняли твой вариант ответа.
2: Слушайте, ну, дон-диги-дон, он неправильный.
1: Да, к сожалению.
2: Ну и заключительный, я надеюсь, звонок внимательного радиослушателя мы примем.
1: 237-104, пожалуйста, спасите ситуацию.
2: Спасите ситуацию. Очень хочется приз вручить. Вы можете прямо сейчас дозвониться. Вот есть звонок, добрый день.
1: Как зовут тебя?
7: Алло, здравствуйте.
2: Как зовут? Представься.
7: Игнат.
1: Что? Не расслышали?
7: Игнат.
1: Ну что же, правильным ответом. Что такое Церебихина? Скажи нам.
7: Ну это же река на Мадагаскаре.
5: Конечно. Мы вообще постоянно выезжаем, шашлык жарите.
2: Течет у нас тут буквально возле...
1: Название вообще переводится как место, где нельзя купаться, потому что там крокодилов очень много.
2: А у нас есть такая река, называется Уй.
1: Мы тебя поздравляем с победой. Оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. Сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
1: 3-4.
7: На пилоте!
1: Офигенно!
8: Информация на правах рекламы.
9: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
10: Шедевр.
9: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
10: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
9: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
10: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
11: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
12: Реклама.
13: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
14: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
13: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
14: Правда?
13: Правда.
9: До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
15: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
12: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
16: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
8: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.

0: Сака Иван Сет 58А. Партнер проекта — сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены». ИП Климович Игорь Сергеевич.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru. Мероприятие для тех, кто хочет знать о строительстве все. Встреча строителей Урала. 4 июня. Екатеринбург-Арена. Сильнейшие спикеры страны. Пионеры и лидеры строительной индустрии. Knauf-Build-Fest. Мастер-классы и ярмарка сильнейших мастеров отрасли. Мероприятие, организованное строителями для строителей и дизайнеров. Вся информация на сайте встречастроителейурала.рф. 6+.

0: спонсор рубрики «Игротека» ИП «Богатырев АВ». Мотосалон «Емота» на 40-летие «Комсомола» 32В.
1: Привет всем, кто использует свой компьютер не только для работы. В Екатеринбурге 16 часов и 29 минут, а с вами навигатор в необычном составе, да еще и в необычном месте. И поговорим мы про необычные игры. В частности, вчера вышла игра Avatar Legends Fighting Game. Как можно догадаться по названию, это драчки.
2: Драчки синих с синими?
1: Нет, не про синих, не про синих людей, а про пацана со стрелкой на голове. Если помните такое аниме.
3: Гарри Поттер?
2: Нет, у него было... Аватар.
1: Нет, разные вещи. По Аватару вообще особо игр не выходило, а файтинг давно напрашивался. Стилистика рисованная, копирующая оригинальный мультфильм, что радует, потому что переведение персонажей из 2D в 3D редко выглядит хорошо, а тут получилась весьма красивая картиночка. Геймплейная игра, конечно же, не изобретает ничего нового. Есть комбо, суперприемы, конечно, супер-мега-приемы, которые можно выполнять. Что?
2: Аватарити есть.
1: Аватарити пока не подвезли. Но есть супер-мега-приемы, вот, который можно получить, заполнив шкалу силы. Это надо наносить урон, еще и получать его. То есть получил людей, раздал людей, тогда можешь сделать супер-мега-прием. Файтинг класс. Одиночный, то есть нет вариантов поменять персонажа на вспомогательного, но есть онлайн-режим, так что одиноко не должно быть. Даже вроде обещают рейтинговые матчи, то есть будут находить соперников по уровню.
2: А персонажи на выбор или только один?
1: 12 персонажей на выбор.
3: И девочки есть?
1: И девочки есть, а как же?
2: Может, девочку отпутуху.
1: Представлены все персонажи из оригинального сериала «Аватар. Легенда об Аанге» и из продолжения «Легенда о Корре». Понятно, что игрой года не назвать, и даже как файтинг лучше не назвать, но делалась игра не для того, а чтобы вот порадовать фанатов мультсериала. Редкий случай, когда на этих самых фанатах не стали жестко наживаться. Игра стоит 1100 рубликов. Если вам нравится «Аватар», то это отличное пополнение вашей библиотеки, так что заходите на игровые площадки, качайте «Аватар Legends Fighting Game», ну и, конечно же, живите играючи.
4: Информация на правах рекламы.
5: Пора-пора, Емота-мота-мота.
4: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Емота. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие Комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
6: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП «Богатырев АВ». ОГРН 304-667-404-800-092.

0: Pilot FM. Реклама. Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма, 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, «Елка», «Чиж», Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, «Северный флот», «Сова» и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. «Движение» начинается здесь.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет.

0: потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на мотивтелеком.ру.
2: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
3: По-моему, топ.
2: Да, топ. Компьютерная академия.
4: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
2: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.
5: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
6: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
7: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
6: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
5: В Лимпопо? Конечно!
8: Ура! Купаться!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
10: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
12: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Привет всем верно настроенным. В столице Урала 16 часов и 42 минуты. А с вами вечерний навигатор в необычном составе. У микрофонов Эдуард Булашов, Надежда Стрельникова, Александр Морозов и Ирина Новочи. Все мы находимся сейчас в Гринвиче в проекте «Хайлайт». Приходите к нам в гости, полюбуйтесь.
1: Ладно, состав необычный.
2: Эдик, да-да, ты будешь необычный. Мы хотим на тебя фартук примерить.
3: У нас
0: Лина... Я вам столешница, что ли?
3: У нас Лина сегодня стилист, понимаешь?
1: Мне кажется, она сегодня извращенец.
2: Я решила на вас... Ну, на ком? Оторваться надо на самых близких людях. Вы-то же все стерпите. Куда вы денетесь? Вы же...
3: Значит, сейчас я тебе дам характеристику, дорогой стилист.
2: Подожди.
3: Тут у нас гадалка 2.0. Вы можете посмотреть на трансляцию. Баба самоварная подобралась. Я, на самом деле... Не, на самом деле образы прикольные, мне нравятся.
2: Это этника.
3: Кто?
2: Этника.
3: А, эклектика. А я эклектику люблю.
2: Ну это да, это матушка земля. Если ты будешь обижать... это.
3: Мне, да, конечно.
0: То есть танцуешь танец какой-то, если будешь обижать.
3: Слушай, а чего? Я пытаюсь понять. Ткань.
2: Вообще, мне кажется, лен даже.
3: Лен, походу.
2: Так, я хотела
3: рассказать. Вообще, мы сегодня ждем в гости наших слушателей. Поэтому, кто в Гринвиче находится, ребят, пожалуйста, заходите к нам. Мы находимся... Это что получается? Третий этаж?
1: Да, вторая,
2: второй улица уровень. Улица строителей.
3: А что сегодня произошло интересного?
2: Слушайте, интересная ситуация произошла в месте, где очень много магазинов модных, и в том числе живут богатые люди. Но у них что-то происходит. На Патриках мужчина полез в пруд, прямо этот, собственно, который там располагается, и был изгнан лебедем. Там же живут два лебедя.
0: Изгнан.
2: Лебедь и лебедушка его. И он прямо разделся до трусов. Залез в воду, чтобы освежиться. Он начал туда плыть, к лебедю. Так лебедь его просто...
3: Конечно.
0: Он захватывал, взял шею, да?
3: Лебедь, знаете, у него шея это гибкая.
2: Да, конечно.
3: Он может и ухватить, он может тебя за орехи ухватить, и как белочка в дупло-то и спрятать.
2: Я сначала думала, что это съемки были беспринципных.
0: Скажи спасибо, что у него не было лебедки с собой.
3: Лебедушки, попрошу.
0: Он бы ей обмотал и на дно бы пошел, знаете ли.
2: Прекрасно.
0: Ладно, ребят, ненадолго прервемся. Вернемся после выпуска новостей, прогноза погоды и трека из секретной фанатеки. Не переключайтесь.

0: пришло время пробежаться по самым важным и актуальным событиям в свежем выпуске новостей на Радио Пилот. Его спонсор ООО CS Motors, официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Россия продолжает военную спецоперацию на Украине, чтобы избежать атак дронов, подобных произошедшей ночью в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какие ответные меры примет Москва на ночные удары по Ленинградской области. Отвечать будет Минобороны, отметил Песков. Напомню, ВСУ атаковали Санкт-Петербург в преддверии Международного экономического форума, который открылся в городе сегодня и продлится до 6 июня. Были атакованы объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Пострадали несколько человек. Петербуржцы с утра жалуются на сбои в работе мобильной связи. Между тем, число погибших при атаке ВСУ на автобус Москва-Симферополь возросло до 8 человек. 10 пострадали. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Автобус шел из Москвы в Симферополь и заехал в Инакиево, чтобы забрать пассажиров, пишет Интерфакс. Автобус атаковали утром. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Новое штормовое предупреждение объявлено на Среднем Урале о ливнях и грозах с градом. При сильных осадках надо соблюдать меры предосторожности, призывают в МЧС области. Спасатели просят обращать внимание на целостность линии электропередачи, но не подходить к оборванным проводам. В частных домах важно закрепить слабо укрепленные конструкции, принять меры по подготовке ливневой канализации. Пешеходов призывают в непогоду быть осторожными на улице, автомобилистов в пути. По прогнозам Росгидромета, ежедневные дожди на Среднем Урале задержатся как минимум до вторника, 9 июня включительно, но все эти дни будет тепло. Екатеринбургу нужно за неделю набрать не менее 64 тысяч голосов за проекты благоустройства. Тогда город в следующем году получит федеральные средства на обновление победившей общественной территории. Как сообщили в администрации Екатеринбурга, в голосовании приняли участие более 226 тысяч горожан. Сделать свой выбор можно до 12 июня при помощи волонтеров или на портале госуслуги. Голосование проводится по программе формирования комфортной городской среды над проектом инфраструктуры. Структура для жизни. На первом месте с большим отрывом лидирует набережная реки Сети от улицы Декабристов до Белинского. Строительство нового зала Свердловской филармонии в Екатеринбурге остается под вопросом, но окончательно от этих планов не отказались. Об этом заявил на пресс-конференции министр культуры Илья Марков. Он отметил, что сейчас нужно актуализировать проектно-сметную документацию, так как она была разработана уже довольно давно. Также власти города будут искать источники финансирования. Очевидно, что без поддержки федеральных ресурсов не обойтись, отметил министр, пишет «Новый день». Напомню, ради реализации проекта пришлось снести стоящий рядом с филармонией жилой пятиэтажный дом. Официальный доллар 72,56, евро 84,61.
4: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Пилот ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр, Екатеринбург-Юг, на Московской 214А. По сообщениям синоптиков, в предстоящий четверг в столице Урала ожидается облачная погода с прояснениями, а также небольшой дождь. Ветер северо-восточный, его скорость от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13, плюс 15. Завтра днем от 17 до 19 выше 0.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
9: Информация на правах рекламы.
10: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
2: Привет всем, кто выбирает в попутчики радиопилот. В столице Урала 17 часов и 4 минуты, а с вами на 104.10 вечерний
3: навигатор.
2: Пилоте. Ой, красавчик. У микрофонов Эдуард Балашов, Надежда Стрельникова, Александр Морозов и Лина Новач. И мы сегодня находимся в гривничке.
4: Ты смотри.
2: Стилина, да.
4: Ты смотри, какие я тебе манжетики, Саша. Это кружевные.
5: Мы просто сегодня находимся в проекте Highlight, где много одежды.
4: В модном пространстве. Вот ты как запел, знаешь, как... Ой, какой ты руки. Ты посмотри.
2: Ну все, началось.
4: Ты как в опере запел, как смотри, как тебе идет. Вот это.
2: Мне кажется, ты должен кольца выносить в такой штуке.
6: Зови меня. Меня, монсеньор, целуйте ручку. Итак, в эфире, да, действительно, навигатор вечерний. Мы поддерживаем тех, кто едет в пробках. Ребята, вот тут не самая приятная, может быть, для автомобилистов информация, но так как у нас сейчас вот начинается пик и ажиотаж на дорогах, давит, кстати, мне. Значит, быстренько о том, как у нас будет выглядеть схема парковки на следующих улицах. В Екатеринбурге запретят парковку транспорта и изменят схему движения. Знаки «Остановка» запрещена остановка, а не стоянка. Заметьте, то есть даже останавливаться нельзя. И там будет работать эвакуатор. Будут на Мамины, Сибиряка, от Малышева до Энгельса, в сторону зоопарка. От Малышева до Энгельса в оба направления.
5: Ну, то есть
6: слева-справа. Значит, также Викулова от Ночдива Васильева до Металлургов. Там тоже люди любят парковаться, как попало. Кроме того, левые повороты, внимание, развороты запретят на перекрестках Ленина-Гагарина со стороны Первомайской. Здравствуйте, друзья.
4: А это не сказали в честь чего?
6: Это просто, чтобы не осложнять жизнь остальным.
2: А когда это произойдет?
6: А я думаю, что это произойдет вскоре, пока конкретно вот не видел знаки. Но,
5: подожди,
6: в общем,
5: с Ленина на Гагарина нельзя.
6: С Ленина на Гагарина нельзя будет. Со стороны Первомайской. Со стороны Первомайской.
5: Это если ты... Все, понимаю.
6: Да, значит, также Серафимы, Дерябина и Шаумян, это вот возле меня, где я живу, там со стороны Бардина и Краснолесья нельзя будет поворачивать и разворачиваться с левого ряда.
5: Ладно, хоть в обратную.
6: То есть чисто прямо все проезжаешь, поняла, да. А дальше встаешь в пробку на токаре Крауля, а там тоже разворот запрещен.
5: Да.
4: Ну, на знаке ориентируемся.
6: Запрещен разворот. Запрещен
5: только
6: там
5: поворот,
6: разворот, только поворот, да.
4: Ну, на знаки ориентируемся и все, смотрим внимательно.
2: Конечно, знаки замес, ты имеешь в виду?
6: Знаки, да-да-да, о, это знак.
2: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ожидает наша рубрика «Афиша». Не переключайтесь.
7: Более 20 лет занимаемся сепчиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
8: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
7: Лос Маркет – все виды септиков, профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
9: На старт, внимание,

0: пункта проезда на шортаж-дефис-пляж.рф.
1: Привет! Разобрался с подвеской?
2: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску, за машину спокоен.
3: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
1: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.

0: 8-3-0-9-4-4-1-2. 18+.
1: Керм-Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: Улыбка, улыбка, улыбка, улыбка.
5: В сети стоматологических клиник территории «Улыбки» это очень популярное слово. Ведь по промокоду «Улыбка» действует скидка 10% на лечение.
6: Профессиональная гигиена полости рта от 3900 рублей.
5: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии территории Улыбки. На 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38. Екатеринбург.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
9: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
10: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. И Ивановы тоже придут.
9: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
10: В Лимпопо? Конечно!
11: Ура! Купаться!
12: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
13: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
14: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
15: Get ready to shake your asses. I went deaf on a bitch.

0: спонсор рубрики «Афиша» ИП Сергеева Елена Игоревна. Строительная компания «Спартекс». Сайт spartex.pro.
1: Привет всем любителям культурного отдыха в столице Урала. 17 часов и 13 минут, а с вами вечерний навигатор в необычном месте, да и в необычном составе. Мы сегодня в Гринвиче, в пространстве проекта «Хайлайт», заглядывайте в гости. Ну, а со мной рядом, я Эдуард Булашов, если что, находится Надежда Стрельникова, Александр Морозов и Ирина Новочка, которые готовы уже поведать, чем же себя сегодня можно занять в рубрике
2: «Афиша». Ой, она у нас заряжена, мало того, что стилист, так еще и по этим
3: мероприятиям.
1: И швец, и жнец, да и вообще. Пипец.
3: Через
1: да.
3: час я вам расскажу о планах на эти выходные, а сейчас вот куда вы еще сегодня успеваете пойти. Вот театр «Турдус», очень классные ребят, которые еще много делают интерактивных спектаклей, да. И они сегодня устраивают музыкальный квартирник прямо на летней веранде. Погода прекрасная. На летней веранде ресторана «Либург», и там будет живой вокал, будет гитара, фортепиано, известные песни. Вообще решили они каждую среду проводить такие вечеринки. В театре «Драмы» сегодня спектакль «Зойкина квартира». Ох, нехорошая квартира по Булгакову. Днем там шьют платья.
4: А днем там просто шьют.
3: А вечером...
1: Зашиваются.
3: Зашиваются.
2: Это очень попахивает вот этой свинитодом.
3: Да.
2: Который был как бы добродобреем. Но нет, да и порежет кого-нибудь на котлету.
3: Да. В «Максимилиансе» сегодня группа «Трубецкой». Это половина группы «Ляпис Трубецкой». Но поют они и все песни группы «Ляпис Трубецкой», еще и свои песни.
2: А где-то «Ляпис одинокий», «Обляпис».
3: Ну, он где-то в другом месте гастролирует.
2: Вот ведь, прикиньте, вот у нас бы половина... на шоу бы.
4: А
2: вот
4: так. У нас так
3: и мы бывает. Так и ходим, понимаешь, что в навигаторе тут в катапульте завтра...
1: К делу!
3: Да.
1: Забываем, где находимся.
3: Ну и в ДКЖ сегодня покажут все прелести измены. Да. Так называется спектакль. Все прелести. Сцена на протяжении всего спектакля становится удивительным местом, где изменяют друг другу. Здесь рождается, умирает любовь. И трудно предугадать, чем же закончится. Где вот эти вот... Как вот так сделать, чтобы изменить, и чтобы никто не заметил?
2: Меня изменила 20 лет назад дискотека в ДКЖ для тех, кому за 30.
5: Информация на правах рекламы.
6: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.

0: планы. Добрый вечер всем лево- и праворульным. Столица Урала, 17 часов и 19 минут. А с вами вечерний навигатор в необычном составе. Ну и, конечно, в необычном месте у микрофонов.
1: Какой одежде.
0: Да, но не все, конечно, пока успели приодеться, но об этом позже.
2: Эдуарда почему-то оставили без внимания. Лена, без одежды.
1: Нет, ему...
0: Видишь, да, мне там все уже отложили.
1: Надя уже четвертый образ, понимаешь?
2: Он просто сейчас... Надя, как вот это, знаешь, как... Я вспрела. Я не могу. На мне балкает.
1: Да.
0: Посмотреть на этого очи можно, зайдя к нам. Мы сейчас находимся в проекте «Хайлайт» в Гринвиче, в пространстве на, получается, второй уровень, третий этаж. Заглядывайте в гости. Но сейчас мы отправляемся в очередное путешествие по миру. Странички вокруг света за 60 секунд. Что же там?
1: Во Франции, в центре Помпиду, похитили вот ту самую банановую инсталляцию. Помните, вот банан приклеенный скотчем.
0: Его каждый день меняли вроде, да?
1: И он не каждый день его меняет, когда он начинает гнить. А так все выжидают.
2: Это
1: и
2: напоминает,
1: вдруг...
2: мне, помнишь, на работе у нас висели маленькие такие инсталляции, где презик, денежка там, надо
0: разбить случай.
2: Да, ее все время это стекло было заклеено. И там то денежка, то презик пропадали.
1: Ну так вот, и 30 мая охранник музея заметил, что банан еще не сгнил,
3: А уже пропал.
1: И
2: а
1: это
2: его уже половина.
1: А так как вот тут во Франции такие кражи, то в Лувре подвески королевы.
2: А тут целый банан
1: еще
2: висел.
1: А тут банан. Он, кстати, знаешь, сколько...
0: Так он бы взял из своего завтрака,
1: стоит,
0: да повесил.
1: Вот эта инсталляция стоит 6 миллионов долларов.
2: Они больные.
1: Они не больные.
0: А банан сколько
1: они просто
0: стоит из
1: вообще
0: этого?
1: Больные.
2: Это, мне кажется, бананы везут из Эквадора бесплатно, сам знаешь почему.
1: Вы понимаете, сразу же сообщили в полицию, возбудили уголовное дело. Сейчас ищут вот того человека,
0: ищут, кого бы
1: набананить.
2: А там где-то смотритель музея такой, типа, вот ваши 6 лямов на унитазе.
1: Новый тренд, который летит по миру. Лето Паваротти называется этот тренд. Типа, не похудела к лету и хорошо.
2: Лето Паваротти не туда тебе?
1: ТикТок. В ТикТоках завирусились видео, где Лучано Паваротти живет свою лучшую жизнь. Это архивные фотографии, где он катается с животиком, все, на скутере. Он жует арбуз в гамаке, собирает друзей за длинным столом. Все это вирусится под хэштегом Паваротти Summer. Правила простые, если вы хотите следовать. Не считать калории, не мучить себя тренировками. Надо было раньше, надо было весной это делать и зимой. Есть пасту, носить гавайские рубашки, играть
2: в фальцет.
1: Играть в бадминтон.
0: Ну что, с этим хэштегом официально можно или что?
1: Можно делать все. И гонка за идеальным вот отпуском отменяется. В приоритете черешня, отдых, беспечность, пузо, гавайские рубашки.
2: Я прям представляю, в конце какого-то жердяя будут сажать за решетку за то, что он вытворял все. И он такой, я Паваротти!
0: Просто мне очень понравился этот арбуз, но не в том смысле. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ожидает наш конкурс «Число Пи». Чтобы поучаствовать, звоните 237-104.
4: Информация на правах рекламы. Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баден Смена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баден Смена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116-265-802-70-65.
5: Реклама.
6: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9 990 рублей. В «Рич Фэмили». Количество товара ограничено.
8: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте театр.ецпко.рф.
3: Для зрителей старше 6 лет.
5: МАО Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
10: Помогите! Тону!
11: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
12: Спасибо, дружище!
13: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК, Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского, 35, или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.РФ».
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
18: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
17: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.
19: Ура! Веер парк!
20: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
19: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер Мола рукой подать!
20: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер парк. Телефон в Екатеринбурге 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
21: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: спонсор конкурса число Пи ООО «Автовек». Официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053.
1: Ну что за люди?
2: Шмотки обсуждаем.
1: Добрый вечер, ребят. 17 часов 29 минут в Екатеринбурге. С вами вечерний навигатор, который почему-то не хочет работать. Приходится.
2: Да не мундир делит, понимаешь?
3: Просто Эдик, ты единственный, кто хочет работать, а все остальные уже отрабатываются.
2: Понимаешь, пусть они делят мундир, а я пойду одевать тебя.
1: Хороший вариант.
3: Хотелось бы, чтобы наоборот раздевалось.
1: Все-таки конкурс проведем. У нас конкурс число Пи. Для того, чтобы в нем поучаствовать, надо набрать наше число 237-104. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи.
3: Мой палец принимали звонков, готов я.
1: О, палец. Я думаю, прямо... что случилось, как будто проктолога звонил.
3: Нет, там два. Итак, ребята, вы можете позвонить 237-104. Вот он, кто на связи, алло.
1: Алло, алло.
2: Привет.
4: Алло, алло, добрый вечер.
1: Как зовут тебя?
4: Иван зовут, Иван.
1: Иван, Иван, скажи нам, где занимаешься, чем работаешь?
2: Чем? Кем?
4: Головой.
1: Это хорошо. А вот профессия какая?
4: Профессия?
3: Ну, что IT. Ты?
1: О, ну, серьезное
3: ты
1: дело.
3: Ты один из тех немногих айтишников, программист, которого еще не уволили.
2: Да-да-да, компьютер вкл-выкл.
3: О, да! Чтобы нейросети.
2: Мышкой.
3: Так,
4: у нас же... Могу показать, где кнопочка эта находится, да-да-да.
3: Ваня, у нас для тебя...
1: Одно число есть.
3: Одно число. Я тебе скажу число. А ты прослушай, пожалуйста, варианты ответа, что это такое может быть. 3800.
2: 3800.
1: Что это такое, как ты считаешь?
2: Это столько лет самой первой жалобе покупателя. Это высота горы Конжаковский камень, это в метрах. Либо это телефонный код Монако. Мы Виктории Бонни как раз звонили.
3: 3800.
1: Что из этого действительно правда? Иван, mm-hmm. что думаешь?
4: Так, 3800. Первое, что у нас было?
2: То есть это лет? Сколько лет назад первая жалоба была покупателя?
1: Задокументированная первая жалоба, то есть столько лет назад была. Да. Либо это высота Конжаковского камня в метрах, либо телефонный код Монако. Твой ответ?
3: Ну, давай.
4: Телефонный код Монако.
1: Принимается, но на самом
2: зачем
1: деле...
2: Зачем тебе солнце, Монако?
3: У Монако...
1: Плюс 377,
3: да,
1: к сожалению.
3: Там
1: код.
3: Нет восьмерок, поэтому жаль, но мы примем следующий звонок. 237-104, дайте вторую линию в эфир.
2: Да, пожалуйста.
3: Алло. Алло.
1: Как зовут тебя?
5: Добрый день, Наталья.
1: Наталья, стоит повторить число и готова что-то выбрать?
5: Ну, готова выбрать первый вариант, первая жалоба.
3: Ты считаешь, что это была первая задокументированная жалоба от покупателя?
5: Да.
3: И это правда, да.
2: Интересно.
1: Да. Что это была за жалоба? Торговец медью по имени Насир получает длинную табличку. На ней первая жалоба от клиента по имени Нани. Он говорит, что-то дела, качество плохое, цены огромные, так дела не делаются. Оказалось, что у него этих жалоб было сложено дома куча. На одну из них он, соответственно, не ответил. Мы тебя поздравляем с победой. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
6: Офигенно!
1: 3-4.
5: Офигенно!
6: Навигатор!
7: Информация на правах рекламы. Кто-то

0: звание.
1: Ну а сейчас, друзья, о дорожной перипетии, которая нас с вами ждет на улице. К сожалению, на улицах действительно жесть, и в это время народу тьма просто. На Ленина очень много народу скопилось, практически от кольца Луначарского и до улицы Московской все сковано. Челюскинцев, Московская и туда, и сюда, в районе центра Малышева тоже на выезд. Улица 8 марта, печаль, тоска, начиная от цирка до плотинки. Затруднения в движении на улице Большакова, на Фурманова, и все это в направлении улицы Белинского. И в обратную сторону тоже проблемы на Малышева, Восточной. Восточная в районе Малышева вообще в направлении жжет. В районе центральной гостиницы тоже жескач со всех сторон, особенно со стороны Карла Липнихта, потому что там пробка стоит суммарно до улицы Куйбышева через Розы Люксембург и дальше снова на Чапаева стоять. Также затруднения на Луначарского, также, собственно, от Малышева через Куйбышева и до Декабристов. А Восточка стоит со стороны Старого Сибирского тракта в направлении Малышева очень капитальненько. На же байку сейчас проблемы в районе Комсомольской. Проблемы, я так понимаю, тоже в районе Восточной, там что-то, видимо, со светофором произошло, и вообще улица Восточная нынче жжет еще и в направлении вокзала. В сторону Уралмаша все пытаются выбраться, поэтому стоит и Свердлова, и Челюскинцев напротив вокзала, и первый километр до улицы Фронтовых бригад. Затруднение по Шевской в районе кладбища в оба направления. На выезд из города Блюхера стоит практически от Раевского до начала проезжей, а потом еще, и, видимо, перед Норильской придется постоять. Также юго-запад. Тут проблемы по Московской в районе улицы Волгоградской, Дениса Уральского. Объездная стоит с самого утра, кстати, в районе Ювелирки и Ботаники, потому что там делают дорогу, а теперь еще и от развязки с Московской до Амундсена, потому что там просто трафик уходит медленно. В районе Радуги тоже нескончаемая какая-то пробка. Репина стоит на выезд из центра. Крауля наоборот, в сторону центра. Улица Халтурина и улица Бебеля тоже с проблемами. Проблемы по Бебеле начинаются примерно от Таватуйской и тянутся до съезда на Серовский тракт по улице Донбасской, поэтому крепитесь, ребята, соблюдайте правила и берегите друг друга.

0: Реклама.
1: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Акзо-Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
4: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Свидание в букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-830-848.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю!
6: Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
12: Кредит предоставляет по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Коробки «Автомат», ДСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
14: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП-центр Екатеринбург. Краули 182, литера И.
15: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
16: Академия сантехники.
15: Смесители.
16: Академия сантехники.
15: Водонагреватель.
16: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
17: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем, кто убирает в попутчики. Радиопилот в Екатеринбурге, 17:46. А с вами вечерний навигатор. Мы сегодня вещаем из Гринвича, находимся в пространстве проекта Highlight. Можете заглянуть к нам, это третий этаж, он же
1: да,
0: второй.
1: Да, приходите,
2: не пугайтесь.
3: Я сегодня,
1: Майкл?
3: Нет. Фредди скорее.
1: Нет.
3: Свой? Что я? Похож просто на обросшего гусара.
1: Да.
3: А мне, между прочим, нравится.
1: Очень хорошо. Мне тоже, кстати,
0: похожий был костюм, когда в выпускной в школе был костюмированный.
1: Гусарский. Нет, размерчик будет чуть-чуть.
0: Только там головной убор необходим.
3: Понятно, что это вообще женский, если что.
0: Так, ребята, активизируемся. Сейчас есть возможность получить очень даже хороший подарок.
3: Как это сделать? Надо дозвониться по телефону 237-104, ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа, и получить приз. Господи, как ты ходишь в этих черных очках?
1: Так уже? Я не всегда, я на солнце только...
0: 237-104, главное, ходите в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. Это важно.
3: Иначе да, и вот я жду, мой палец звонкопринималец сейчас ждет вас.
1: Мы уже сказали, насколько сертификат в подарок?
3: Это сертификат, внимание,
0: Алло, как зовут тебя?
4: Алло, здравствуйте, Сергей.
3: Сережа, скажи мне, пожалуйста, есть в твоем гардеробе хоть одна модная вещь, эксклюзивная, которой нет ни у кого?
1: Дизайнерская.
3: Да.
1: От дизайнера.
4: Наверное, нет.
0: А хотелось бы?
4: Ну да.
1: Есть шанс.
3: Мы тебе вопросы, три варианта ответа. Если ты побеждаешь, получишь сертификат в Highlight 5000 рублей.
1: На 5000 рублей.
3: Итак, внимание. Highlight
1: мультибрендовое пространство.
3: Highlight мультибрендовое пространство, в котором представлено более 60 брендов.
1: Да.
3: Большинство брендов от...
1: Чего? От уральских дизайнеров, от китайских производителей или от итальянских модных домов.
3: От кутюрье.
1: Версач.
4: Я выбираю первый вариант от уральских дизайнеров.
3: Молодец, абсолютно правильно.
1: Да, конечно. Концептуальное пространство. Более 60 брендов одежды, аксессуаров, товаров для дома еще. И все это от уральских дизайнеров. Мы тебя поздравляем. Теперь у тебя есть сертификат.
0: Да.
1: Highlight на 5000 рублей.
0: Оставайся на связи. Мы расскажем, как сможешь забрать его себе. А прямо по курсу вас ожидает выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: На радио «Пилот» пришло время пополнить список тем для обсуждения с помощью свежего выпуска новостей. Его спонсор – ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов 65».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Добрый вечер. Совет Федерации разрешил самостоятельно сбивать дроны Центробанку, его дочернему предприятию Росинкас, Сбербанку, а также спецсвязи. Соответствующий документ опубликован в Думской базе. Теперь сотрудники этих организаций смогут глушить и сбивать беспилотники, либо перехватывать сигналы их управления, не дожидаясь реакции профильных служб. Прибегать к таким мерам можно в случае атаки или угрозы нападения на работников организации или охраняемые объекты. Раньше пресекать работу БПЛА могли только сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, а также Федеральной службы охраны ФСО и службы внешней разведки СВР, пишет «Москва-24». На Среднем Урале разбираются в новом подростковом преступлении. В городе Полевском 12-летняя девочка попала в больницу с ножевым ранением, полученным от другой школьницы. Как сообщила группа ОМВД Полевской в соцсети ВКонтакте, у пострадавшей колото-резанная рана грудной клетки, затрагивающая легкое, ей провели операцию. Девочка рассказала, что 30 мая гуляла с подругами возле дома, к ним подошли две незнакомые школьницы, и во время конфликта одна из них ударила ее ножом в спину. Уголовное дело завели по статье покушение на убийство. Личность нападавшей установили с помощью камер видеонаблюдения. Девочке 13 лет. Ее поставили на учет в ПДН, пишет «Новый день». В Екатеринбурге построят деловой центр с парковкой, которая станет перехватывающей для людей, приезжающих на машинах в центральные районы города. Здание высотой 11 этажей возведут на развязке улиц Радищева и Шейкмана. На первых двух этажах разместятся коммерческие помещения и общественный паркинг на 80 машиномест. Паркинг будет платным, оснащен системой автоматической фиксации номеров въезжающих машин с оплатой за фактически использованное парковочное время. Въезд на перехватывающий парковку будет с улицы Радищева, пишет «Новый день». В Ирбите открыли первый в этом году общественное пространство, обновленное по федеральной программе благоустройства. Это сквер на реке Серебрянке. Там освежили пешеходные дорожки, установили освещение, оборудовали детскую и спортплощадки, построили ротонду и пешеходный мостик. Проект благоустройства ранее победил в голосовании по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сообщили в департаменте информполитики и отметили, что объекты, которые будут благоустроены в рамках федеральной программы в следующем году, можно выбрать до 12 июня на портале «Госуслуги» или с помощью волонтеров. Музыкальный конкурс «Интервидение» в этом году пройдет в Саудовской Аравии. Сроки проведения уточняются. Об этом сообщил замглавы МИДа России Александр Панкин на полях Петербургского международного экономического форума. Напомню, президент Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в феврале прошлого года. Конкурс состоялся 20 сентября 2025 в Москве. Россию на нем представлял певец «Шаман». В составе профессионального жюри от России был композитор и продюсер Игорь Матвиенко, напоминает агентство ТАСС. Официальный доллар 72.56, евро 84.61.
5: Информация на правах рекламы.
6: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз, скидка до 550 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на карту. Три, зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
7: Хороводы водят пчеловоды на радиопилот. Прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. 4 июня в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, а также небольшой дождь. Ветер северо-восточный, его скорость от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13, плюс 15. В четверг днем 17-19 выше 0.
8: Пилот FM.
9: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: А ты видел?
4: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
5: Нелма подвеска?
4: Есть.
5: Разгон как у гепарда?
4: Есть.
5: Госпрограмма?
4: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр Автобан на бабушкина 9.
6: Государственная программа субсидирования первоначального взноса электромобиль при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
2: Привет всем, кто совершил остановку на 104.10 в Екатеринбурге в 18 часов и 4 минуты, а с вами на радиопилот вечерний.
3: Навигатор!
2: У микрофонов далеко не в студии на Ленина 41. Мы сейчас находимся в Гринвиче. Напомню, в пространстве проекта Highlight. Заходите к нам в гости. У микрофонов Эдуард Булашов. Также Александр Морозов замечательно вырядился сегодня.
4: Да, я специально нарядился.
2: Надежда
4: сейчас.
2: Стрельникова и Элина Новач, которая где-то ищет мне вещи и до сих пор не принесла.
4: Она тебе сейчас тоже такие же перчатки, как Надежде, найдет. Вообще, мы сегодня обсуждаем и пространство Highlight, и вообще, что здесь происходит, что здесь можно найти. Мы буквально вот 2 часа назад начали здесь присутствовать, но мы уже перемерили половину всего. Эдик перебрал весь свой гардероб, пересмотрел. Рядышком со мной, кстати, в онлайн-трансляцию подключайтесь, и вы сможете найти настоящую звезду. Это директор по маркетингу Мария Солдатова, человек, который, собственно, продвижением занимается. Маш, привет.
5: Добрый вечер всем.
4: Да, очень неожиданная у нас с тобой встреча. Сегодня как в гостях всегда. У Майкла.
5: Да. Я уже не знаю, к кому я попала, честно говоря. Я думала,
4: ты видел, он плечи накладные,
5: да? Татуму, да, пришла вот Сашенька. Прекрасно выглядишь.
4: Спасибо большое, Маш, ты тоже.
5: Преобразился high-level, как мы сегодня обсуждали.
4: А, у вас, кстати, да, в Highlight, когда преображаются люди, вы им выдаете удостоверение high-level.
5: Да, ну, безусловно, конкуренцию же нужно составлять.
4: У меня вопрос по существу. Я знаю, что сейчас в Highlight идут выгодные предложения вообще всякие. Я просто смотрел, да, некоторые цены изменены, какие-то позиции.
6: Есть прямо... вообще бесплатно.
5: Да-да-да, я сейчас расскажу
4: подробнее.
5: Да, значит, ну, как бы, я оправдываю позицию директора по маркетингу. Придумали мы, значит, такую оказию. Значит, нет нигде, вроде бы в Екатеринбурге точно не слышали, не видели. Но у нас каждую неделю можно найти две позиции, две вещи по факту. Это может быть аксессуары, верхняя одежда, обычная одежда, необычная одежда, как у вас.
4: Я понял.
5: Сегодня, да. Линочка тоже прекрасно вам.
6: Да, мне тоже.
5: Она...
6: Мы еще с тобой
5: посоревнуемся,
6: да, Александр.
5: Ну, в общем, мы потом покажем еще поподробнее все. Ну, в общем, для всех желающих у нас в пространстве можно среди наших сотни товара найти две вещи абсолютно бесплатно.
6: Найди ценник, рублей. На котором будет написано
5: будет
6: «Ты поймал Highlight».
5: Такая, да, «Ты поймал Highlight», глазик молния такая чичи.
6: Я пошла.
5: Вот, да. Надюша, вперед. Потому что можно что-то
6: и они еще дают подсказки.
5: Ценное.
6: Периодически подсказки в своих соцсетях. Допустим, цвет зеленый. И ты ищешь конкретно зеленого цвета вещь.
5: Мы еще так иногда очень...
6: Явно,
5: сильно,
6: да?
5: Заморачиваемся, придумывая монограммы, ребусы. В общем, прикольно. Надо следить за нашими социальными сетями и быть в курсе. И
4: а есть те, кто просто вот прямо живет, либо родственники консультантов, продавцов и стилистов, которые сюда приходят?
5: Ну, это уголовно наказуемо для них.
4: Понял, хорошо. Значит, тогда вопрос далее. Вот те, кто поиском таких вещей занимается, они в каких-то конкретных направлениях же в основном приходят. Вот приходит, допустим, Лина, она стилист. Она приводит собой человека, которого надо одеть. Это в основном там женщины, допустим.
5: Не исключено, да.
4: Да. Угу. Будет ли расширение мужской линейки? Я про мужчин это больше переживаю.
5: Безусловно.
4: Что у здесь нас... есть несколько брендов,
5: да,
4: я посмотрел,
5: да,
4: очень,
5: да,
4: прикольные.
5: Да, да. У нас, безусловно, будет расширение, пополнение. Вообще в планах у нас, планы у нас очень обширные, такие наполеоновские, да. И обувь у нас уже вот появилась. Угу. И для мужчин мы особенно хотим, чтобы все были красивые, стильные. Так же, как женщины, необычные, чтобы вот идем и встретили, и уже такого
6: парочку
5: встретили.
6: Такую сразу, да, видно, вышли,
4: ну, да,
6: оба
4: вышли,
6: из Хайлайта.
4: Вот ты да я вот
5: же,
4: сегодня, да?
5: Да, я, да, мы с тобой. Ну, вы-то вообще сегодня мэтч недели, года, я бы даже так сказала.
6: Фото на всю...
4: Мы сделаем с тобой.
5: Надо идти на премьеру небезызвестного фильма об очень неизвестном певце. Да.
4: Расскажи, пожалуйста, вот эта акция, где нужно охотиться за Highlight, она до которого будет идти?
5: Мы пока вообще не хотим ее приостанавливать, хотим дарить радость.
6: Пока вещи
5: людям
6: не закончатся.
5: Ну, да, вообще, на самом деле, наши бренды, они как партнеры, очень нас поддерживают в этой идее и очень хвалят за креативность и говорят, что давайте дальше дарить людям позитивные эмоции. И мы все-таки с вами катапультируемся в лето, наконец-то снимаем все верхние одежды, угу, будем чуть-чуть провоцировать.
6: От себя вот еще тоже, да, скажу, что мне очень нравится комьюнити, которое здесь,
5: да,
6: происходит.
5: Леночка.
6: Здесь очень много тусовок, литературные клубы, угу, клубы парфюмеров.
4: Да. А что здесь проходят здесь литературные,
5: да,
4: вечера?
5: Да, да, да, и не только литературные. Встречи у нас разные вообще классные. Вот мы скоро планируем очень хорошее мероприятие с музыкальным, например, уклоном.
6: Ух, да, ты. Отлично, сцена, да, такая хорошая.
5: Да, вот, например, одна из звезд приглашенных, вот хотим Надежду пригласить.
4: А, играть? С музыкальным уклоном?
5: Да, да, с музыкальным вот таким вот уклоном. Да.
4: Хорошо.
5: Вот, ну, а вдруг у нас Надя откроет певческие таланты.
4: Надежда прекрасно поет на Уралмаше.
5: Естественно, а вот мы сегодня джингу это в лайфстайле.
4: Конечно.
5: С Эдуардом.
4: Если что, у нее возле Белой башни есть концертная площадка. Это, быстренько хотел спросить еще, Маш, вот у меня просто вопрос. Я прошелся, посмотрел, я посмотрел много всего. У меня, конечно, в глазах уже рябит, приходится очки носить. Много товара. Скажи, а ты участвуешь в отборе вот того, что вам выставляют на продажу?
5: Безусловно, мы всей командой участвуем в отборе, но это в большей степени относится, наверное, к департаменту бренд-менеджеров.
4: А бывает такое, что вот прям наотрез нет? Ну, вы говорите, ребят, ну это не продать вообще.
5: Честно, не сталкивалась. Мы как будто бы всегда находим общий знаменатель.
4: То есть свой покупатель находился под все?
5: Да, да. Да.
6: Вот чтобы и с чудинкой было, вот, знаешь, и базовое, да, найти вот такое.
5: У нас, потому что
6: и
5: стилисты приходят тоже с запросами, с определенными.
4: И
5: да,
4: они же ценообразованием занимаются, или вы как-то с ними договариваетесь? Просто интересно.
5: Нет, в любом случае мы не можем диктовать брендам ценообразование. Вот, тут скорее договоренность наша уже, да.
4: Хорошо,
6: например, скидки в конкретную неделю, да, какой-то бренд предоставляет скидки. Здесь, вот, допустим, сейчас все увлекаются падалом. Пожалуйста, есть целая коллекция для тех, кто увлекается падалом.
5: Да, у нас очень много, на самом деле, акционных каких-то предложений. И бренды вообще, в принципе, все сейчас очень лояльно относятся. И все, наверное, хотят продать все быстрее. Поэтому у нас всегда можно найти что-то очень интересное.
4: Ну, и как вот просто покупателя, меня, ну, честно говоря, немножко волнует вопрос там, а как вы отслеживаете? То есть, вот это прям уральского производства, или это прям откуда-то за рубежом сделано, просто на линии, в которую лейбочку вшили и сюда прислали?
5: На самом деле, мы отслеживаем такие нюансы, и есть бренды, которые, ну, мы знаем, но они у нас не представлены.
4: То есть в хайлайте можно найти только уральских дизайнеров?
5: Уральские которые... российские дизайнеры, которые такие аутентичные, так скажем, да. Вот наше главное кредо, мы очень хотим, чтобы женщины и мужчины, которые приходят к нам, выбирают себе аутфиты, они именно чувствовали свою какую-то уникальность. Потому что я всегда говорю один и тот же кейс. Вы заходите в масс-маркет, покупаете какую-то понравившуюся вам вещь, и о казус, вы, например, приходите на свадьбу, да, вот сейчас время вечеринок, летних, тусовок, и ты видишь подругу.
4: Да просто на улице можно пересечь.
5: А просто, представляешь, подругу в таком же...
4: Нет, свою подругу я в таком не представляю. Вообще, честно.
5: Ну вот, и что делать? А вот что делать?
4: Ну, я думаю, что...
5: много бывает.
4: Я думаю, что это как раз такая ниша очень интересная, потому что на Урале все любят выделяться. Я тут даже посмотрел недавно съемки одного из уличных фотографов и видеографов, который просто в центре города снимал проходящих людей. И особенности наши...
5: Знаем, мы такого...
4: Да,
6: вообще же Екатеринбург считается одним из самых модных городов в России.
5: Да, мы претендуем прямо на центр практически модный.
6: Да-да-да, сюда приезжают на шопинг из Москвы, даже из других стран.
4: Ты видела, как я сегодня одет?
6: Такой,
4: ты
6: я
4: же понимаешь,
6: что
4: Филипп, держись, ты понимаешь. Новый конкурент появился, Петросович.
6: Подожди, сейчас там золотишко надо накидать немножко.
5: Мы
6: вот
5: немножко,
6: сюда,
5: да, дополним образ, Лина, обязательно.
6: Да, и, пожалуйста, к вашим байерам надо корону, надо в отдел аксессуаров надо какую-то тиару,
5: Сашка,
6: корону.
5: Ты попал.
4: Все. Пока меня не...
5: Поберем, Саш, мы поберем.
4: Да, пока мне не сменили пол, значит, быстренько надо закругляться. Маш, спасибо большое тебе. Мы желаем хайлайту развития. Ну и те, кто найдет вещь хотя бы сегодня, вот, может, коллеги наши найдут.
5: А у нас сегодня на этой неделе, к сожалению,
4: уже все забрали.
5: Нашли, да.
4: Надька.
5: Ждите на следующей неделе. Новых подсказок.
6: Приду.
4: На следующей неделе ждите, она тут будет жить с палаткой, прям придет.
5: Диджей. Мы всегда рады.
3: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
7: Реклама.
8: Помогите! Тону!
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
11: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: На старт! Внимание! Шеф!

0: Карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Мероприятие для тех, кто хочет знать о строительстве все. Встреча строителей Урала. 4 июня. Екатеринбург-Арена. Сильнейшие спикеры страны. Пионеры и лидеры строительной индустрии. Knauf Build Fest. Мастер-классы и ярмарка сильнейших мастеров отрасли. Мероприятие, организованное строителями для строителей и дизайнеров. Вся информация на сайте встречастроителейурала.рф 6+.

0: Кавейл на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ого! Скоро дом построишь?
3: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
2: Не теряй время. Звони в Лос Маркет. Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
3: Лос Маркет?
2: Да. Септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru.
4: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
5: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru. 0+.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург» Аквапарк Лимпопо.
1: Привет всем, кто не знает, чем же себя занять, особенно на этих выходных. С вами на 104.10 вечерний навигатор. Сегодня вещаем из Гринвича, находимся в пространстве проекта Highlight. Заходите к нам в гости.
2: Ждем.
3: Да, да, и мы уже выбрали себе наряды на эти выбирал праздники.
1: Меня
3: выходные гулять будет очень много событий, будут фестивали, поэтому надо что-то выгулять новенькое. Вообще у нас в городе реально есть много мест и много событий, где можно выгулять классные вещи.
4: Ну, давай,
3: то есть к чему готовиться? Начиная с пятницы, масштабный фестиваль музыки, спорта, мотокультуры, движения в ЕКБ и в Верхней Пышме, выставка автомототехники, кастом-шоу, водное шоу, показательные выступления, фристайл, гастрофест, выставки и куча хедлайнеров. В пятницу на Плотинке Сергей Бубнец с оркестром, потом Вячеслав Бутусов. В субботу Северный флот и Ёлка будут выступать, а 7-го Чиши компания. Это все вечером на Плотинке. Веер Молл будет отмечать день рождения. Два хедлайнера у них классные, тоже бесплатные концерты. Ольга Серябкина и Олег Майами. Ну и Саша специально прям попросил, на самом деле, про экологический фестиваль сказать, который будет в парке Маяковского в эту субботу. Ты еще ведущий.
2: Да,
3: ты там
2: это в парке Маяковского будет.
3: Всех научишь экологический образ жизни вести.
2: Там буду я, и будет театр, будет наш.
3: Вот. А еще, да, и театр Коляды, кстати, будет не только там, но еще и 6 июня будет же День русского языка, день рождения Пушкина. Как всегда, в литературном квартале очень большой праздник, но в этот раз даже два солнца, называется Пушкин и Николай Коляда, как солнце русской драматургии. И будут там бальные танцы, будут благородные игры.
1: А девицы благородные?
3: Так, обязательно читки пьес, мастер-класс по печати на пишущих машинках, будут пушкинские пышки, будут отдельным блоком театральный перформанс, в котором примут участие актеры камерного театра, Коляда театра и театра кукол. И можно будет встретиться даже с самим Александром Сергеевичем Пушкиным, которого играет кто? Знаете,
2: а еще там
3: кто?
2: Вечером Наполеон появится.
3: Кто знаете, играет? Кто играет Пушкина?
1: Безруков.
3: Каждый год в нашем
4: кто?
3: Городе.
4: Ну, кто?
3: Александр Цариков.
2: Да ладно!
3: Да? А,
2: Сашки
3: ты его
2: сегодня...
3: не узнаешь, у него бакенбарды.
2: У Сашки сегодня день рождения.
3: Серьезно?
2: У Царикова сегодня день рождения. Ну, Саня, мы тебя подергаем за баки. Еще хотел пригласить, в субботу будет 14.00 игра американский футбол «Уральские молнии» против клуба «Витязь» Подольск, который приезжает к нам.
3: Гамбузовской.
2: Кстати, сегодня ребята были у нас в эфире, и им уже откликнулись танцевальные коллективы, да,
3: круто,
2: которые будут с ними работать.
3: Класс.
2: Ладно, ребят, приходите, там вход свободный, в общем, на Гамбузовской, стадион за ЦК «Урал». Ну, а всем, кто планирует в эти выходные поработать, физкульт, привет от меня лично.
5: Информация на правах рекламы.
6: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
7: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
8: Сережа, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
9: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
8: В Лимпопо? Конечно!
10: Ура! Купаться!
11: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
12: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова 2.

0: знает.
1: Спонсор конкурса «Городской квест» АНО ДПО «Академия ТОП». Филиал «Академия ТОП» Екатеринбург. Компьютерная «Академия ТОП».
2: Сейчас узнаем, кто best of the best. Городской квест.
3: Привет всем экспертам по части столицы Урала. В Екатеринбурге 18:26. И настало время проверить эти знания в конкурсе «Городской квест». Чтобы поучаствовать, прямо сейчас звоните 237-104. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. Ну и чтобы процесс не отвлекал от вождения.
4: Вот мой палец звонкопринимает. Сейчас ждет вашего звонка.
5: Ты плюнь на него.
4: 237-104. Звоним прямо сейчас, призы на кону. Ох, мы для вас приготовили. Да нету пока никого.
3: Срываются.
4: Ну, 237-104 это наш номер телефона. Так что вы можете прямо сейчас набрать. Ох, сколько народу сейчас в городском квесте, я чувствую. Оборвали нам телефонную линию. Не работает телефон.
3: Ну что за дела?
4: Да.
6: О, есть.
5: Прорвался.
4: Привет, кто на связи? Да, здравствуй.
6: Здравствуйте.
4: Как зовут тебя?
6: Жека.
4: Жека.
3: Евгений, можешь радиоприемничек убавить? Нас хорошо будет слышно через телефонную трубку. Расскажи, где работаешь, чем занимаешься?
6: Ой, кем я только не работаю. И с доставкой, и сисадмином. Я уже вам звонил, кстати.
4: И доставка, и сисадмин, и все.
5: Эдик обычно спрашивает в этом конкурсе, молочный ты или коренной екатеринбуржец?
6: О как!
4: Ты давно в городе-то живешь?
6: Ну, конечно, давно, но не коренной, но и не молочный.
4: Завезли тебя когда?
3: Ты же совкладка.
6: Подожди. В 2010 году я сюда переехал, получается.
4: В 2010-м, братан.
5: Ну, нормально.
3: Мне кажется, за это время можно уже.
4: У меня в 2010-м уже второй ребенок родился в Екатеринбурге.
5: Ой, да ты вообще у нас.
3: Ну, это к делу не относится.
6: Закоренелый какой-то, я такой буду.
4: Давай поиграем. Значит, у нас для тебя вопросы о Екатеринбурге, об улицах и не только. Отвечаешь правильно, продолжаешь движение, полностью все прошел, получил приз.
5: Итак, первый вопрос. Какую из этих улиц можно встретить в районе радиостанции? У нас есть такой район.
3: Да, есть.
5: Варианты. Пропановую, Тюльпановую или Кегельбановую?
4: Пропановая, Тюльпановая, Кегельбановая.
5: Серьезно? Чуть смеешься.
6: Не, ну вопрос на самом деле серьезный. Да. Хотелось бы, конечно, сказать, какая Кегельбановая, ну или Пропановая, но вообще-то Тюльпановая.
4: Да,
6: ну, конечно, верно. Красиво. Красиво. Красиво.
4: Молодец, молодец. Да, это Зеленые Горки район. Дальше поехали. Второй вопрос о географическом расположении объектов. В каком районе города можно встретить улицу советских женщин?
5: Вот это да.
4: Варианты. Старая сортировка, Юго-Запад или Ботаника?
6: Советские женщины. Всегда мне такие вопросы нравятся, потому что эти улицы, они располагаются как-то неассоциативно. То есть бывает, что там где-нибудь советские женщины находятся в одном месте, а советская в другом месте. Так же, как машиностроители,
4: да.
6: Машинисты.
4: Да, да.
3: Так же, как Таганский, это Таганская.
4: Давай ближе к телу.
5: Он сказал, Юго-Запад говорит.
3: А, ну что ж.
4: А, ты все-таки Юго-Запад, уверен?
6: Конечно.
4: Ну, там еще рядом недалеко улица Морского там Северного еще, флота, по-моему.
5: Там еще твой дом рядом.
4: Да, ну мне подальше туда, потому что у меня...
5: Твой район. Нет,
4: абсолютно верно, это Амундсена, Хасановская, там в тех полях.
7: Да. Так, ну и в третьем вопросе мы проговорим про одну из основных магистралей центра. Это улица 8 марта, да, собственно, на которой мы сегодня тоже находимся. Идущую от Бориса Ельцина до Рижского переулка. Так вот, как ты думаешь, что из ниже перечисленного является правдой? Слушай внимательно. Более полувека назад на улице 8 марта открылся первый в городе универсам. Либо на этой улице расположены 4 станции метро, или улица 8 марта переходит в улицу 9 января.
3: Что же из этого правда? По поводу улицы.
6: А 9 января у нас разве улица есть?
4: Ну, она вот была, была.
3: В этом и вопрос, как бы. Это и вариант ответа по этому.
4: Не, ну...
6: 9 января, это же Ельцина теперь.
3: Да, ну, вот... до 2008 года ты... так и называлось. Поэтому...
4: Ты, собственно, исключил, я так
3: один
4: понимаю.
3: Один вариант выпал, да. Остается либо 4 станции метро, либо полвека назад первый в городе универсам открылся на 8 марта.
4: Считай метро, мой дорогой, считай
5: ну,
4: метро.
5: Ну давай, давай, быстрее.
6: Да я вот, да, я уже считаю метро. Но да, ботаническая ну... уже не на 8 марта, соответственно, так. Остается у нас Чкаловская, геологическая.
4: И?
6: 905 года 3.
3: Так. Ну, так. Тогда значит, что какой? Получается?
6: Соответственно, остается, ну, если, блин, вопроса с подвохом нет, то получается у нас что-то там про первый универсам.
7: Да.
4: Что там, да. Это правильный ответ. Молодец. Методом исключения дошел ты до него.
7: Это та самая Мария.
3: В доме номер 46, да, открылся первый в городе универсам, который затем купец, затем вот, собственно, мы здесь и оказались.
4: На самом деле в Марию я ходил еще на первом курсе горного института, это было пятое здание.
3: Главное, чтобы ты из нее выходил. Поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарок, расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно!
3: 3-4.
6: Ну, это очень круто!
4: Ну, ты молодец вообще!
0: Информация на правах рекламы.
8: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
9: По-моему, топ.
8: Да, топ. Компьютерная академия.
0: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
8: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.

0: Реклама.
1: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
2: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
1: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
3: Горный велосипед «Rush» 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
4: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время «SkillPro». Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это «SkillPro». «SkillPro» – опыт настоящих профессионалов.
5: 40-летие комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
6: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет. 6

0: мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
1: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
2: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы «Мото Марини». Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон «Емото» приглашает вас на тест-драйв мотоциклов «Мото Марини». Выбери свой мотоцикл в «Емото». Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.
3: Улыбка, улыбка. Улыбка.
4: В сети стоматологических клиник территории «Улыбки» это очень популярное слово. Ведь по промокоду «Улыбка» действует скидка 10% на лечение.
3: Да и сами цены. Вау! Установка премиального импланта «Штрауман» за 39 900 рублей.
4: Успевайте до конца июня этого года. Подробности в стоматологии территории «Улыбки» на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38, Екатеринбург.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. Плюс 7-343-288-57-78.
7: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-70-65.
8: Звание.
9: Итак, дорогие друзья, сейчас быстренько, сейчас мы музычку приберем. Нам сейчас пока не до музычки, у нас тут будет обзор недвижимости в Екатеринбурге. Что касается движения в городе, сейчас очень жестко все в районе вокзала и улицы Космонавтов. Упакована вся Космонавтов. Ну, короче, пробка суммарно начинается от ДКЖ и финиширует только после фронтовых бригад. Также затруднения в движении продолжаются в районе развязки на Шевской и на проезжей в сторону Березы до Норильской. Малышева стоит от Мира в направлении моста. Затруднения также на Базовом. Очень серьезная пробка от Калины до строительного магазина, до светофора, а также в направлении Синих Камней. Сложный трафик на Старом Сибирском тракте в районе Белинского Фурманова. ДТП и Фурманова стоит, начиная с машинной Ткачей и до улицы Московской. Вот такая неприятность. Также затруднения по Московской перед заездом на Юго-Запад. Весь кусок объездной от Московской до Амундсена стоит, там посередине еще авария. Вся Московская упакована в районе Малышева и Ленина в оба направления. Улица Ленина в оба направления в районе площади. Пробка стоит в сторону Московской от кольца Луначарского. Также стоит Первомайская, Шевченко. Кольцо центральной гостиницы «Роза Люксембург», Чапаева и Декабристов. Затруднения в движении по Малышеву ближе к Восточной пропали, с чем вас и поздравляю. Но появились в районе Южного автовокзала, да и в целом по улице 8 марта. Ну и, конечно, просьба традиционная. Ребят, пожалуйста, будьте внимательны, соблюдайте правила и берегите друг друга.
10: Имейте уважение. Продолжайте движение.
11: Навигатор.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
1: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Регинес».
0: Вопросы и ответы в прямом эфире.
2: Какую лучше машину выбрать? У вас Волынь или Сузуки Джимми?
1: А для чего? Для корча? Ну, то есть на бездорожье поедешь, ну, чтобы кастомайзить?
2: Да.
1: Ну, я бы, наверное, вот смотри, если по-хорошему, ну, так вот, между нами, я бы, конечно, для себя смотрел что-то более-менее компактное японское, да? Джимни или же коротыши Паджеро Пинин. Знакомый тебе вариант?
2: Послабже будут?
1: Ну, как послабже? Они, скажем так, поинтереснее в плане надежности, ну, и как-то еще же доехать надо туда, куда ты собираешься доехать. Вот, в плане управления интереснее, да и вообще как бы многих других цивилизованных моментов. Но если хочется подешевле, да, в некоторых вопросах, наверное, ну, вот, ну, как сказать, в зависимости от того, что ты воротить будешь на этой платформе. Ну, вот, допустим, приведу пример, там, буханку тюнингованную с лебедкой, да, можно проще и дешевле купить, но понятно, что она будет не такая цивилизованная в плане управления. И многих...
2: Там трясет сильно.
1: Ну, трясет сильно, да. Ремнем себя пристегивает со всех сторон, обвязывая, я не знаю, там. Кто-то покупает Нивы, коротыши специально, чтобы их тоже наворачивать. Но чаще, вот, допустим, можно встретить именно на соревновательных каких-то вот вещах иностранного производства автомобилей, уже переработанные. Потому что, ну, видимо, у людей, как бы, во-первых, да, с деньгами нормально. Во-вторых, я так думаю, что просто сам по себе транспортного средства интереснее. Ну, то есть, грубо говоря, запас прочности.
2: В общем, про вас Волынь, ты ничего не сказал.
1: А что я тебе скажу? Я на нем не ездил никогда. Ты на нем ездил?
2: Бывало.
1: Ну и откуда ты эту машину вообще хочешь взять?
2: Большой Запорожец.
1: Но вот, понимаешь, я как бы видел этот автомобиль только у своего дяди в огороде, и то в виде клумбы.
2: Нормально. У меня был у друга с шестерочным мотором, в общем, там переделанный, но только комфортный.
1: Ну, я бы не сказал, что это вообще может быть комфортно. Он же, видишь как, он же изначально задумывался, как там просто... Типа болотохода, ну, такого, знаешь, вездехода для любой местности. Но на дорогах общественного пользования сейчас... Ну, ты серьезно?
2: Да нет, только не
1: знаю. Ну, вот. И найти эту машину сейчас будет тяжеловато. Может быть, даже проще с музейными работниками пообщаться на эту тему. Вот. А насчет Нивы, кстати, если вот так альтернативу смотреть... если брать классического там варианты, либо там бронт сейчас делают, варианты вполне рабочие, так вот, для плохой прям дороги.
0: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Предыдущему звонившему хочу сказать, являюсь владельцем УАЗа 969 с ручным движком. Вот, если есть подкат или есть прицеп, и надо куда-то вот прямо адреналин поймать, УАЗ нормальная тема. А если на нем куда-то надо ехать, то очень жесткий, очень неудобный. Поэтому лучше брать какого-то японца, наверное, да. Вот я уже к этому пришел. Брать японца, тоже там что-то минимально делать и спокойно, комфортно ездить.
1: Ну, вот, собственно, поэтому, мы такая... об этом как бы мы и разговаривали. Потому что брать машины там советского пространства, это, наверное, больше все-таки там, знаешь, выехать куда-то, ну, либо очень конкретный функционал за собой влечет. Ну, то есть там перетаскивание чего-то из места в место. Но если мы говорим о использовании на там какие-то хотя бы дороги повседневные, блин, ну совсем не то пальто. Даже отечественный транспорт современного производства, он не соответствует многим моментам.
3: Да, пальто своеобразное, поэтому если хочется прямо вот окунуться вот в эту вот бездорожную тему, да, снять там тент и кайфануть, тогда УАЗ очень прикольная тема. А если вот что-то хочется на дальняк, куда-то там, какой-то трофи там, ну тогда надо что-то другое.
1: Слушай, сделать. А у тебя 969-й?
3: У меня 969-й М с троечным движком.
1: А, я понял.
3: С тракторными колесами.
1: Да, понял,
3: ну, то есть переделанный, там достаточно много сделано, там охлаждение переделано. Нормальный, но вот что-то я уже пришел к тому, что я бы лучше какую-нибудь Ниву 3D бы взял, условно, поставил бы там колеса, минимально бы сделал, и куда-то бы подальше поехал. Потому что тут ты, условно, только вокруг дома там, ближайший лес, либо подкат, либо прицеп, вот так.
1: Ну так, для интереса, поэтому... у них 967-й был интересный, который чисто там по военным и медицинским целям выпускался. Вот там-то вообще без верха, без всего, просто прям как есть в болото.
3: Это амфибия, это же еще и амфибия, Александр.
1: Да, я и говорю, что это прям плавучее средство, то есть как бы. Ну и, друзья, благодарю за внимание всех, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
4: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинос. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинос. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 049 000 рублей. Официальный дилер Havail Regina в Екатеринбурге, на Гурзовской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинос и на сайте regina.havail.ru.
5: Вечернее шоу на радио Пилот.
6: Навигатор.
7: Добрый вечер всем, кто настроился на 104.10. Отдельная петюля автомобилистам. В Екатеринбурге 18:46. А с вами на 104.10 вечерний навигатор. Мы сегодня вещаем в Гринвиче, в пространстве проекта Highlight. Заглянуть в гости, мы уже приоделись.
1: Я еще ни разу с такой скоростью не менял одежду.
6: Слушай, а тоже сегодня...
1: Мне в детстве так не переодевали, как сейчас.
6: Когда ты маленький, в ползуночках лежал, вот тебя туда-сюда переодевали.
1: Даже когда я писался, меня так не переодевали часто.
6: Главное, сейчас не.
7: Смотри, чтобы флешбеков не было, да.
1: Да, и мы приглашаем всех, ребят, приходите. Тут реально очень много прикольных вещей. В некоторые, не в единственном экземпляре.
6: Глянь на Эдика, ты оценил, какой я был лук? Это просто вообще...
1: А это на нем написано «Ванна Сайзе».
7: Не, на мне написано «Нет тайн».
6: А увеличенная линия плеч, а ты посмотри вот эти полосатые.
7: А есть какие-то другие новости, кроме моих плеч?
6: Да, мошенники не дремлют, пока мы тут хохочем. Мошенники создают фейковые магазины платья на выпускной.
7: О,
6: чем они заманивают доверчивых покупателей?
7: Низкой ценой, наверное.
6: Конечно, сладенькой ценой, низкой ценой и идеальными отзывами. Как мы это знаем,
7: конечно,
6: что низкие цены, высокое качество.
8: Да, да,
1: как мы любим.
6: Идеальная схема.
1: Дорого и сердито.
6: Да, и вот аферисты просят внести депозит за бронь или примерку платья, присылают ссылку для якобы оплаты и доставки.
7: Пришлите фотографии голой, надо прикинуть, как будет смотреть.
6: Ну зачем вот эти все сложности? Можно прийти, выбрать, купить и все, и уйти счастливой, и не портить себе праздник. Я не понимаю, это надо приключений, да, понимать?
1: Нет, ты ничего не понимаешь.
6: Ничего не понимаю.
1: В колбасных обрезках.
6: Нет.
1: Не понимаю.
6: Ты мне объясни.
1: Потому что потом эти люди, которые где-то что-то урвали когда-то в своей жизни, они начинают везде хвастаться, быть экспертами, мнение свое высказывать. Но в большинстве своем это люди, которые уже тратят деньги на мошенников и так далее. То есть, в принципе, сейчас же еще пошла новая мода. Ребята, я вас хотел предупредить.
6: Какая,
1: да, ладно, платье на выпускной, нас с Эдиком вообще не волнует.
6: Ну, а что?
7: Так.
1: Пошли бабы. Тёлки-обманщицы пошли.
7: Лето пошло, бабы пошли.
1: Да, бабы пошли, которые говорят, слышь, вот тут, короче,
6: мне надо платье,
1: я пойду на концерт, билет у меня уже есть, ты можешь выкупить место, вот ссылка. Ни по каким ссылкам не переходим, трубки с телефонов чужих не берем, особенно если на нем написана «жена».
7: Долго прервемся, вернемся после выпуска новостей, прогноза погоды и трека из «Секретной фанатеки».
0: Пилот FM.
9: Реклама.
0: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
10: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
0: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
11: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
8: Подробности на мотивтелеком.ру.
9: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
12: 0+. Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
13: Шедевр.
12: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
13: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
12: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
13: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
14: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
15: Свет

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Продолжите фразу. Три десятки — это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
8: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
9: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
8: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
9: В Лимпопо? Конечно!
10: Ура! Купаться!
11: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
12: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
13: В прошлых сервисах занимались газлайтингом и внушали, что стук вам кажется. Хватит терпеть абьюз. Техцентр «Штутберг». 12 лет. Экологичного ремонта BMW и Mercedes. У них все по-взрослому. Видеоотчет о ремонте. Полная гарантия. И ноль токсичности. «Штутберг». Закройте автомобильный гештальт. Сайт «Штутберг.рф».
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
15: Внимание всем постам. На 3/4 навигатор.
16: Бум!
17: Пора взять на вооружение свежий выпуск новостей на «Радиопилот». Его спонсор – ООО «CS Motors», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
18: Мы держим вас в курсе
19: важнейших событий.
18: Новости на «Радиопилот».
20: Добрый вечер. В Екатеринбурге открыли движение автобусов на участке улицы Комсомольской рядом с развязкой у Калины. На прежние маршруты вернулись автобусы номер 54 и 054. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии, пишет «Новый день». Ранее в городском департаменте строительства сообщали о том, что работы по реконструкции автомобильного моста идут по графику, без остановок на выходные и праздники. Движение в полном объеме по путепроводу обещают запустить до конца текущего года. Агентство напоминает о том, что работы на развязке у Калины начались еще в 2021 году. Из-за реконструкции проезд в микрорайоны ЖБИ и Синие Камни крайне затруднен. Горожане часами стоят в пробках. Этим летом в Екатеринбурге трудоустроят 6500 подростков в возрасте от 14 лет до 18. Подработку им организует МБУ «Город молодежи». Как сообщили в пресс-службе мэрии, показатель растет ежегодно. В 2022 году были трудоустроены 2604 подростка, в прошлом году уже 6600. Молодые люди смогут работать в трудовых отрядах, а также индивидуально. Трудовые отряды распределятся по 7 основным направлениям, в том числе помощники вожатых, трудовой отряд краеведов, отряд благоустройства, отряд юных археологов и другие. Зарплата в трудовых отрядах при двухчасовом рабочем дне составит 9680 рублей в месяц, при четырехчасовом дне 15290 рублей. Губернатор Денис Паслер объявил обратный отсчет до Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Осталось 100 дней, сообщил глава региона в своих соцсетях. Фестиваль пройдет с 11 по 17 сентября в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» для дальнейшего развития международного молодежного сотрудничества. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Ожидается, что фестиваль объединит более 10 тысяч человек. В Екатеринбург приедут участники из более чем 190 стран. Чукотский автономный округ признан регионом с самой высокой пенсией по старости. Таковы данные социального фонда. Общероссийский показатель средней пенсии по старости превышает 27 тысяч рублей в месяц. На Чукотке он более 45,5 тысяч. Как пишет РИА Новости, итоговый размер выплат конкретному пенсионеру напрямую зависит от его трудового стажа, уровня зарплаты, сферы занятости, а также применяемых региональных коэффициентов. На Питерском международном экономическом форуме показали робота Леонардо. Его используют для тренировки врачей и студентов. Реалистичный симулятор взрослого пациента воспроизводит жизненные показатели человека. Он моргает, реагирует на свет, дышит. На нем обучаются анестезиологи, реаниматологи и специалисты других смежных областей. Об этом сообщает Russia Today. Напомню, Петербургский международный экономический форум проходит в северной столице с 3 июня по 6. Официальный доллар 72.56, евро 84.61.

0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Римэкс Моторс». «Субару Центр», Екатеринбург-Юг, на Московской 214А. По сообщениям синоптиков, в предстоящий четверг в столице Урала ожидается облачная погода с прояснениями, а также небольшой дождь. Ветер северо-восточный, его скорость от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13, плюс 15. Завтра днем от 17 до 19 выше 0.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
4: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
6: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
4: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам. Навигатор, навигатор вам
1: пропишет психиатр. Мне-то точно психиатр бы не помешал.
2: С нами-то работать.
1: Ага, в Екатеринбурге 19 часов и 5 минут, а с вами на 104.10 вечерний навигатор. Но надо сделать 3-4.
2: Навигатор!
1: Приходится учить людей.
3: На пилоте!
2: Хорошо получается у нас.
1: 5 получаешь, да. У микрофонов Эдуард Балашов, Надежда Стрельникова, Александр Морозов, Ирина Новыч. И все мы находимся сейчас в Гринвиче, а именно в пространстве проекта Highlight. Если хотите, заглядывайте, мы пока еще здесь.
3: До восьми точно, да. Но учитывая наш уровень примерки, мы, я чувствую, не закончим и завтра.
1: Ну, меня можно точно не узнать.
2: Мы тебя вообще таким никогда не видели.
3: Какие у тебя, Эдуард, какие у тебя прекрасные бруки.
1: А рукава?
3: Твои бруки, они мне так напомнили мое детство и колорадских жуков, которых я собирал в банку с бензином.
1: На них очень длинная веревочка есть.
3: Да.
1: Сколько я не веся.
3: Ребятки, заглядывайте, мы ждем вас.
2: Обязательно. А сегодня же очень много хороших праздников. Я знаю, что вы в этот час всегда обсуждаете праздники.
1: В этот непростой час.
2: Да. День средств защиты от насекомых. Говорят, кстати, они уже все, не действуют.
1: Говорят, они больше привлекают.
2: Да. Как только комары чувствуют этот запах репеллентов, они, тут еда? Где-то рядом еда.
1: От нас что-то прячут.
2: Да, Всемирный день косолапости и косолапых. Ну, сегодня можно это попридуриваться тоже. По народному календарю, Надя, сегодня Ленин день. И в этот день бабы сеяли лен.
1: Так.
2: Чтобы сеять лен, баба должна раздеться догола.
1: Так.
2: В расчете на то... Сашка отреагировала только слово «догола». Это серьезно,
3: что лен... Сеять лен голышом.
2: Сжалится над ней и подумает, какая бедная женщина. Даже рубашки-то у нее нет.
1: Закинула немножко на OnlyFans.
3: А то ведь лен сеять так тяжело.
2: Все потому, что луна еще же сегодня в Козероге.
1: Ой,
2: да. И главное спасение от любых конфликтов и перепадов настроения – это погружение в работу. Я думаю, что мы сегодня погрузились и утром, и вечером.
4: Перегрузились,
2: Слабые места сегодняшнего дня. Это кости, суставы и зубы. Главное, чтобы не выбили.
1: Так, а сильные это
2: зубы.
1: Есть?
4: Сильные,
1: да. Или только слабые?
2: А вот, кстати, если соберетесь сегодня покупать какие-то вещи, луна говорит, что они должны быть зеленого цвета, поэтому, Надя, вот тот костюм,
1: какой?
2: Который тебе тоже одобрили
3: змеюка.
2: В семье.
3: Да. Полоза.
2: Семейная змея.
3: Нет, Надя Василиска.
1: Надежда Гремучая.
3: Надежда Василисковна.
2: Да, надо.
3: Тебе пойдет. А что еще можно?
2: Что, все можно?
4: Все можно.
3: Да. Нет, покупать нельзя, аккуратно, надо только
1: зеленый. Я думаю, что можно будет в скором времени поучаствовать в нашем конкурсе «Чмокни песню», так что не переключайтесь.
5: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
6: Реклама.
7: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
8: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
7: Лос Маркет – все виды септиков, профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет – телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
9: На старт, внимание, шар!

0: Человека на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
2: По-моему, топ.
1: Да, топ. Компьютерная академия.
3: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
1: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
10: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
9: Веер Молл. 6 июня. 0+.
11: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
12: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
11: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
12: Поехали. Скажи адрес.
11: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
12: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
13: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
14: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «УК Баден Групп».
1: Привет всем, кто умеет рифмовать. Столица Урала, 19 часов и 15 минут. А с вами вечерний навигатор в необычном составе. У микрофонов Эдуард Булашов, Ирина Новач, Александр Морозов и Надежда Стрельникова. Всем пока находимся в Гринвиче, а именно в пространстве проекта «Хайлайт». Заглядывайте к нам в гости. Ну а прямо сейчас начинается наш музыкальный конкурс под названием «Чмокни песню». Чтобы поучаствовать, звоните 237-104.
2: А вот есть звонок, да. На связи кто?
1: Алло.
3: Алло, Евгений.
2: Здравствуй, Евгений. Расскажи о себе, Женя.
1: Понимаю, ставит в тупик такой вопрос. Скажи,
4: Женя. Женя, подожди, ты на связи?
1: О,
4: кажется, нет. Он исчез.
2: К сожалению, жаль.
5: Женя, я исчез.
1: Ну, да. Ты такие вопросы не задавай больше.
5: Вот именно. Ну, давай, ты же, это самоидентификация, это самое сложное, психолог вот бы вот сказал.
2: Как? Алло. Привет, кто на связи? Да, здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Тебя как зовут?
3: Андрей.
2: Расскажи, чем занимаешься.
5: Андрюха, держись.
2: Кем ты работаешь?
3: Я работаю менеджером по продажам.
2: И что ты продаешь?
3: Модульные дома.
1: Слушай, а ты в курсе, что вот рифмованная реклама, она работает лучше, чем нерифмованная?
3: Наверное.
2: А как у тебя называется компания?
3: А так можно говорить?
4: Можно.
2: Конечно.
3: Компания DP-модуль.
4: Диди?
2: Дипи?
3: Дипи. Ну, конечно, нас все знают. У нас миллион подписчиков в Инстаграме.
2: Как раздел взрослых фильмов, да?
1: Мы не поняли. ДТ, ДП, DP. Как?
5: Мы хотим рифму, да, придумать?
2: Дипи. Дипи.
1: Ладно, да. Хорошо. Да. Давай порифмуем немножко. У нас для тебя новая песня от группы «Градусы» «На ресницах». Небольшой фрагментик из этого трека мы сейчас для тебя прокрутим. Правда, одно слово. Мы закрыли визгом нашей резиновой шилы. Таким вот. Отгадаешь, какое именно слово? Тогда подарок будет твоим. Готов расчмокивать?
3: Поехали.
1: Ну, давай.
6: Это там горизонт, мы как вода и... Города из бетона выжимают весь сок.
1: Мы можем повторить задание текстом, если в этом есть необходимость. Она присутствует?
3: Да, там что-то слышал, мы как вода, дальше...
1: Итак, где-то там горизонт, мы как вода и... Города из бетона выжимают весь сок.
4: Мы как вода и что?
5: Рифма на слово «сок».
1: Да.
3: Но как вода и пяток.
1: Да, это правильный ответ.
2: Как вода, кипяток.
5: Кипяток, да.
1: Мы поздравляем тебя с успехом. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. А теперь громко и четко крикни нам.
7: Офигенно.
1: 3-4.
3: Офигенно.
7: Навигатор.
8: Информация на правах рекламы.
9: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге, и родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
10: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru. 0+.

0: Реклама.
1: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
2: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
1: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
3: Один звонок в Havail Pro Reginos, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginos в Екатеринбурге на Высоцкого 3.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
5: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
6: Уважайте свои личные границы. К вашему Мерседесу или БМВ тоже нужен экологичный подход. Техцентр «Штутберг» — это 12 лет осознанного сервиса. Видеоотчет ремонта. Все по-взрослому, с гарантией и без токсичности. «Штутберг» — сервис в глубоком контакте с вашим автомобилем. Сайт «Штутберг.рф».
7: Дом — не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.

0: Итак, дорогие друзья, сейчас пришло время рассказать о пробках, которые уже потихонечку рассасываются. Пока еще затруднения остаются на Космонавтов и на Уралмаш, выбираться тяжеловато. Вся улица Турбинная со стороны Учителей в направлении Космонавтов, а также Космонавтов после вокзала с первого километра стоит до фронтовых бригад. Это самая длинная, пожалуй, пробка, которая сейчас осталась, потому что даже на Жибайку, Синие камни, в районе объездной не так тяжело двигаться, хотя по объездной со стороны Московской до Амундсена все-таки тяжко. Также есть сложности на Визбульваре в направлении Виза, район Стрелочников в направлении вокзала и Баумана со стороны, получается, Бабушкина стоит до метро Уралмаш. А так, в целом, трафик более-менее удобный. Езжайте аккуратно и соблюдайте правила.
1: Имейте уважение. Продолжайте движение.
2: Навигатор.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ООО «СЗ Ривьера Юг», ЖК «Виер Парк». Телефон отдела продаж 273-03-13.
1: Агрегатор, что-то нас найдет лет через 10. Узнаем в рубрике «Агрегатор».
2: Привет всем фанатам высоких технологий. В Екатеринбурге 19:28, а с вами вечерний навигатор, который вещает сегодня из Гринвича. Находимся в пространстве проекта Highlight. Напоминаю, это второй уровень, третий этаж. Можете заглянуть к нам в гости. А сейчас поговорим о новинках.
3: Вторая очередь только.
2: Культурных. А я что сказал?
3: Нет,
2: второй уровень так и есть.
3: Да? Да. По-моему, вторая очередь. Ну ладно. Короче, ребята, быстро в Highlight приходите, пока Эдик здесь.
2: В общем, тут странности. Компания, производитель компактных инструментов, британская фирма под названием Y-Smart, сообщила о запуске компании по сбору средств на выпуск обновленной версии портативного фонарика Bullet 3, который длиной всего 3 сантиметра. Ну, его можно носить в кармане или повесить куда-нибудь
3: на ключи. Его можно куда-нибудь вставить.
2: Да, чтобы подсвечивать путь. От своего предшественника Bullet 2, в частности, он отличается еще меньшими размерами. Помещается теперь на фаланге пальца при сохранении всей невероятной функциональности.
3: Так это его можно куда-нибудь вставить.
4: Да это колоноскопия.
2: 5 граммов весит, практически невесом.
3: Ты его даже не почувствуешь.
2: Светодиодики, да, также имеют водонепроницаемость стандарта IPX8, но это от дождя, брызг и влажности, то есть глубоко
4: понятно,
2: все-таки не стоит. Источники питания Bullet 3 — это сменные батарейки, таблетки, делающие фонарик независимым от зарядных
3: устройств. Так он еще и с таблетками?
2: Конечно.
3: Обезболивающий.
2: В аптеку приходишь, подсветил нужную тебе и поставил.
3: Главное прийти, дойти до аптеки с этим.
2: Ну, путь-то подсветишь. Фонарик доступен в 3 вариантах света. Есть холодный белый, есть также теплый белый. Ну и, конечно, красный с длиной волны 660 нанометров для того, чтобы сохранить ночное зрение.
4: Лазера
3: так
4: нет,
3: это его нет. Можно еще и как светомузыку использовать. Распахиваешь плащ, а там Лас-Вегас.
2: Да, берегите себя и свое устройство, ребят. И оставайтесь навигатором.
5: Информация на правах рекламы.
6: Ура! Верпарк.
7: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
6: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
7: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: За выражением «разведенка с прицепом» хотят штрафовать?
4: РСП, но.
3: Да, в Госдуме считают, что это фраза женоненавистническая, уничижительная. А оскорбительный смысл заложен уже на уровне словообразования. И сейчас эту инициативу изучают юристы, эксперты. Если ее одобрят, то за публичное использование такой фразы вам может прийти штраф. Так что ищите какие-то альтернативы.
4: Ищите, не знаю, без там, прицепа.
3: Да, да.

0: Pilot FM. Реклама.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
6: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
7: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
8: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
7: В Лимпопо? Конечно!
9: Ура! Купаться!
10: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
11: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова 2.

0: 8-3-0-9-4-4-1-2. 18+.
1: О, приснилось, что я завтрак проспал.
2: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
5: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.

0: ру.
1: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
4: Академия сантехники.
3: Смесители.
4: Академия сантехники.
3: Водонагреватель.
4: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Ну вот и почти все на сегодня, ребята.
1: А песня прям была такая вот прощальная.
0: Душевная, душевная, да.
2: Эдик, а ты вспомнил, как ты с нами работал?
0: Да я не забывал.
1: Такое
2: с таким составом.
0: А знаете, что приятно? Это не 5 утра.
2: Да.
3: А вы знаете, кстати, и это хорошо, что сейчас не 5 утра.
2: Абсолютно.
3: Потому что у нас куча народу побывала. Мы сегодня на выездном эфире в Хайлайте. Это пространство интересное для модников. Здесь очень много интересной одежды. Вообще в эксклюзиве, в одном экземпляре. Где-то one size, где-то пара-тройка.
2: Где-то бесплатно.
3: Где-то, да, прячется и бесплатно. Это акция, которую они запустили. Ну, в общем... Ваша задача, друзья, если вы хотите быть модным, сюда заглядывать периодически, как минимум. А еще лучше, заказывайте со стилистом.
2: И он, вот, пожалуйста, я с вами.
3: Да, Лина нас сегодня и одела, и обула, и разула, и, в общем, подогрела, обобрала.
0: За ручку водила, переодевала.
3: Хайлайту большое спасибо за то, что пригласили. Пространство интересное. Да, я думаю, мы будем дальше коллабиться.
0: Это безусловно, вообще.
2: Может быть, мы даже...
0: Я посмотрел на свой прикид в этот момент.
2: Да. Может быть, мы даже свою коллекцию дальше выпустим.
3: Ой, нет.
2: Почему бы, да.
3: Ты что?
0: Обещаешь, полагаю.
3: У меня есть пара мыслей по поводу новых лопаточков. В общем...
1: А трусишек
2: все будет.
3: Это на мне всегда. Мы, ребята, всем хотим пожелать удачи, ну и пускай вечер будет хорошим. А что нам надо в конце сделать?
0: Ну, сказать всем хорошего дня. Всем до завтра на 3-4.
3: Давайте.
0: 3-4.
3: Да.

0: 104,1 пришло время немного расширить кругозор с помощью свежего выпуска новостей. Его спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет Июль» на «Металлургов 65».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Добрый вечер. На Екатеринбургской объездной ужесточат скоростной режим. На участке от Чусовского тракта от Меги и до улицы Амундсена снизят максимальную разрешенную скорость до 60 км в час. Сейчас там ограничение 80 км в час. В пресс-службе мэрии отметили, что это участок с повышенной аварийностью. Вскоре там установят новые знаки ограничения скорости. Водители призывают быть внимательными. По данным облгаи, нарушение скоростного режима – одна из самых частых причин тяжелых ДТП. При аварии на скорости 30 км в час риск смертельного исхода для пешехода составляет всего 5%. При скорости 50 км в час уже 40%. При скорости 65 км в час риск 84%, отмечает московский комсомолец. Электричка с сообщением Екатеринбург-Челябинск сегодня попала в ДТП с грузовиком-мусоровозом, сообщает Уральская транспортная прокуратура. Авария случилась на 214-м километре между станциями Ясаульская и Шалина в 12:30. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Челябинская транспортная прокуратура организовала проверку, говорится в сообщении. В ДТП пострадал водитель грузовика. После столкновения с электричкой мусоровоз опрокинулся. По данным Южно-Уральской железной дороги, водитель грузовика выехал на переезд перед электропоездом. Машинист применял экстренное торможение, но все же произошло столкновение, пишет «Комсомольская правда». Исполнительный директор Уралвагонзавода опроверг информацию о готовящихся сокращениях на предприятии. По словам Владимира Ращупкина, УВЗ никогда не вводил сокращения и в данный момент ведет прием на работу. Заводу срочно нужны 2000 человек, пишет «Комсомольская правда». О том, что на УВЗ уже увольняют рабочих, заявил свердловский депутат-коммунист Александр Ивачев на заседании в Заксобрании области. Ранее Е1 писал, что на Уралвагонзаводе сократят штат сотрудников на 10% в ходе реструктуризации. Приказ об этом был подписан 7 октября, должен быть исполнен до февраля следующего года, пишет «Коммерсант». В России могут сделать бесплатную парковку для всех многодетных семей. Такой законопроект депутаты от ЛДПР направили на заключение в правительство. В пояснительной записке к документу, в частности, предлагается создать систему, позволяющую реализовать право на бесплатную парковку для многодетных в каждом субъекте России, вне зависимости от особенностей региональных законов. Принятие документа позволит снизить нагрузку на бюджет многодетной семьи и обеспечить равенство гарантий для них на всей территории страны. Специя «Черный тмин» снижает так называемый плохой холестерин и эффективно борется с ожирением. Это выяснили ученые из университета Осаки, пишет газета «Ру». Напоминает, что «Черный тмин» давно используется в традиционной медицине как антиоксидант и противовоспалительное средство. Ученые выяснили, что с помощью этой специи снижается содержание липидов в крови. Ученые планируют расширить работу, провести длительные и крупные испытания, чтобы оценить влияние «Черного тмина» на инсулинорезистентность при диабете, отмечает издание. Официальный доллар 81.13, евро 94.42.
4: Информация на правах рекламы.
5: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз, скидка до 550 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на карту. Три, зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
6: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. 4 июня в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, а также небольшой дождь. Ветер северо-восточный, его скорость от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13, плюс 15. В четверг днем 17-19 выше 0.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: А ты видел?
4: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
5: Пневмоподвеска?
4: Есть.
5: Разгон, как у гепарда?
4: Есть.
5: Госпрограмма?
4: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушке на 9.
6: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро? Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: 8-300-944-12. 18+.
1: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет.
0: Акция действует до конца мая этого года.
2: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма, 5-6-7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, Чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
0: 0+.
3: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
4: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
3: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
4: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
2: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
0: Отрел Групп. Огрянство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: Кредит предоставляют по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Ура! Вир-парк!
3: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
2: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
3: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
5: Шедевр.
4: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
5: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
4: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
5: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
7: Тепло ли тебе денется?
8: Душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
7: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
9: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм-сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм-сервис». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
10: А ты видел?
11: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
12: Пневмоподвеска?
11: Есть.
12: Разгон, как у гепарда?
11: Есть.
12: Госпрограмма?
11: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушкина 9.
13: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
15: «Фитнес-час» с Надеждой Стрельниковой. На радио «Пилот».

0: 10 FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на Радио Пилот.
3: You're now connected to Stereo Productions podcast with DJ Chus. House, Indie, Afro, Minimal. Stereo Productions with DJ

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.

0: Кавейл на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: 10 FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио.

0: 11. Катапульта на Осака Иванцетти 58А. Партнер проекта — сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены». ИП Климович Игорь Сергеевич.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:41. Добрый день.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 22 минуты. Доброй ночи!

0: вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2:41. Доброй ночи!

жизнь.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 4 часа 22 минуты.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 4 часа 39 минут. Доброй ночи!